0: и увидел, что там не хватает одного доллара. И он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть тысяча долларов». В этом случае и разум, и знание говорят, что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю выше знания, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме работой в разуме.
1: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
0: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание, поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. И это из-за трех вышеперечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
2: Первое — в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И само собой, он останется в отдалении.
1: И
2: поэтому есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо, работа в сердце. И это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. Видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи. А тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Исраэль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос, почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания. И поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит выше знания, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой, почему человек желает работать на благо царя. Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить выше знания, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
2: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть, с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу тебя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверил установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и либо. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав, «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить свет хухма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает «вера выше знания». Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением, и вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано, «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта, когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано, «Я сам, а не посланник».
0: Получается, что смысл красной коровы, прах которой очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное — очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе, и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется «осквернить чистых». Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавея Сулам». Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Из книги «Бамидбар» глава «Хукат». Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению,

0: значению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла. Что именно является осознанием зла? Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает. И он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хисарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки и жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, также пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены, пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас, чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить, и могут быть вещи, относительно которых
1: Махлетин Мирош.
0: Мы заранее решаем, что

счете, все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает, получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть, ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом, что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто 1000. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как 1000 на 100%. Потому что свое знание я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего, познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об одном долларе, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил 1000. И 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил 1000. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил $1000. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия — это действия,

0: которые мы понемногу начинаем понимать. А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
1: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце, выше знания?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении килим, есть работа в восприятии светов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания. Я очень ограничен в том, чтобы войти в это очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что выше знания — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки, я в сущности действую ниже знания.
1: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действую. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени, знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, килим сердца и в разуме, килим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечная, потому что я не могу ее воспринять. Чуть больше моего кли, все. Я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания?
1: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими килим внутри знания, и насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше к цели действительно более высокой, и довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хиссарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность, Эйнсоф? Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсоф означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, как сказать, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в келим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без, ну, даже без критики, поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться келим. И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку наоборот, как бы выносишь ее наружу. Кли становится противоположным. Противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце Левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально оно было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше — это не только материальное против духовного?
1: Нет, выше знание — это не материальное относительно духовного. Выше знание — это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить выше знания. Выше знания идет речь только о духовном кли, только о том, что мы говорим шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, Тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом.

0: ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материально они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать, пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере выше знания, ради отдачи с экранами, это все только относительно духовного желания, то есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает эти точки в сердце. Я не могу не видеть выше знания, не слышать выше знания. Вообще не имею к этому отношения. Выше знания — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание. Это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме. Или ниже знания, или внутри знания. А точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи со Светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу из нее наружу. Ну, тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
1: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке сущности. А результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
0: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся? Внутри знания, выше знания. Не то, что хотим, но мы... Нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами пятью органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, шестым органом чувств. То есть не так, как она входит в пять входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это шестое чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это шестое чувство, чтобы оно было как? Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление шестому чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это $1000, то согласно земному животному я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для шестого чувства, и тогда в шестом чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, ведь это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие... Приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь, как это может быть лево, это может быть весы в магазине. Ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это... что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда высшее знание означает, когда я настраиваю свое шестое чувство сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринять как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод выше знания. То есть выше дает мне там, различия. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью 5 органов чувств. Как все эти 5 органов чувств впечатляются чем-то?
1: И эту проверку я делаю сам?
0: Это не проверка. Это, ну как можно сказать, настройка и обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
1: И это я должен откалибровать?
0: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход, то, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это Его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? Что делать, если я принимаю это на себя? Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой. Это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
1: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу.
0: Да.
1: Чтобы отдавать Ему. Изменить наши свойства.
0: Да.
1: Я понял, спасибо.
0: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом. Думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего скажем, подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Так и тогда постепенно человек, который принимает на себя веру выше знания, то есть выше знания, принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
1: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
0: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
1: Получается из-за того, что каббалист в сущности все время живет выше знания.
0: Каббалист.
1: И в сущности его действия, они связаны с Творцом, с подобием по форме.
2: Мы изучаем второе сокращение и скоро подойдем к этой учебе, то, как мы растем снизу вверх. Слияние с Высшим. Минимальное слияние. Называется первая духовная ступень, когда мы выходим из этого мира через максимум в духовное. Минимальная ступень называется убар, зародыш. Зародыш называется, что ты такой человек, да, со всем своим знанием, со всей своей жизненной философией, со всем опытом, все, что ты приобрел, знание, опыт, все, что у тебя есть, ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так и в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим махсом. И тогда вот это твое состояние, что ты как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к Высшему, а он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни, ты отменяешь там все. Нет, ты продолжаешь жить и все такое, но по отношению к его знанию ты отменяешь себя полностью и полностью. Да, как семя в матке. Я даже не знаю, как это описать. То есть осознание, все, что у тебя есть. Да, я говорю по отношению к духовному. У тебя там никакого ни знания, ничего, ничего не остается. Но только то, чтобы он управлял тобой и руководил тобой, властвовал над тобой. И ты просишь, чтобы так было изо всех своих сил, чтобы он властвовал над тобой. Это значит, что ты становишься зародышем, плодом Высшим. Все остальные ступени уже дальше, за этим. За этим дальше, это значит, что сейчас начинают добавлять тебе вес, массу, то есть желание получать, и ты даже в желании получать вот в этом, когда тебе начинают это добавлять, а не добавляет тебе желание получать из этого мира. Нет, по отношению к Высшему. Разные сомнения, анти, все против Высшего. И говорят, с какой стати? Он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998 до нуля, а ты должен отменять так, что это будет тысяча и тысяча. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против Высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
3: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
2: Так ты растешь, и когда ты получаешь желание получать с экраном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть, кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу. Это называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен Высшему, силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. То еще не самостоятельность, но ты же в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу. Когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь. Да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, он обеспечивает тебя молоком, И то есть все время силы и бины. Когда это получает уже вскармливанием, уже от груди, от хазе, как в нашем мире. Что я хочу сказать, это все ступени, все действия, они все выше знания. Все ступени в том, что ты, сколько тебе добавляют силы против высшего, то ты, соответственно, хочешь выйти из-под этой силы и быть вовне, уже в высшем. Нет слов, ну. Давайте будем учиться.
3: Я вижу, что урок снимают, записывают. Мы слышим, что учеба должна приносить еще окружающие света. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи. Главное — это постижение окружающих светов.
2: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал, но 3-4 года я ведь там же искал, где можно изучать каббалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, я пришел без магнитофона. На второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. Это был какой-нибудь 79-й год. И я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот. Я нашел место. А потом все время возвращался, да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, и уж тем более видео, мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяет урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю. В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что это ты возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь. А кассеты, аудио, видео, вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова в Нейбрак, потом возвращался в Рехов. Когда жил в Рехове, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушники и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты, там, врачебные, во время сна включают звуки, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое. Как это? Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну, а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну, это не будет преступлением.
3: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута у нас нет никакого понятия.
2: Каббала — это методика раскрытия Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела. Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Есть, но не в этих книгах. Нет, не в этих книгах, так можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди помимо исправлений. Мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца до определенного уровня, который называется концом исправления, не включая в себя вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления — это уже входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Торы. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части. Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого. Но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней, или 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Каббале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет. Как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами — это даже между тем, что между нами самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь в коммуникации с ними, да? Нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше. А между духовным и те, что после конца исправления, это вообще, это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце левэвен. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. Ты переходишь за начало творения, а это, мы можем так, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну хорошо, давайте приступим к учебе.
3: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
2: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. бесконечность, бесконечность, бесконечное восприятие.
3: Да, Рав говорил о том, что веру в высшее знание мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хиссарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера в высшее знание, приобретение шестого чувства в духовном. Это кроме этого мира.
2: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарищах, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики. И ему кажется, ну что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это клич, из которого он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире, по поводу жизни, в той мере, насколько готов принять знание высшего, то есть заменить свое знание на знание высшего. И в этой мере он это и приобретает.
3: И когда начинают работать выше знания, именно когда приходят выше Максома, когда приходит состояние возопилиса на Израиля от работы, и тогда начинаем работать над этим.
2: Да, и как в статье написано, после того, как человек отменяет свое знание и свое желание перед желанием Творца, то человеку достаивается желание Творца. И желание Творца — это желание отдачи. А тогда, когда у человека есть уже желание отдачи, человек называется уже чистым. То есть Рав все время говорил о вере в высшее знание. Даже сказал, что вера называется сила, которая обязывает меня действовать. А нам для этого надо познать мозг высшего, дающего. И для этого нам нужно, чтобы мы прилепились бы к нему, слились с ним, чтобы была вера в него больше, чем то, что я верю собственному знанию.
3: И волнительно чувствовать это впечатление на уроке, когда мы можем почувствовать путь к высшему миру. И на этом пути мы получаем все больше ощущений. Сегодня о разуме и сердце. Келим в разуме и сердце. Рав сказал, что любая ступень надо мной ощущается как бесконечная. Что делать? Только если получим силу свыше, мы сможем удерживать следующую ступень.
2: Мы говорили обо всем, что связано с верой в высшее знание, как на самом деле можно это постичь, и также, как возможно ощутить это, чтобы у нас вообще было к этому желание, и как мы преодолеваем то, что всегда находимся в желании получать. И как вообще можно прийти к такой вере и к такому желанию? И как вообще можно думать, как можно вообще отменить себя для того, чтобы прийти к этому? Это все как бы в работе между нами, в объединении, и отменяя себя перед Творцом, что мы всегда просим, чтобы Он пришел, изменил бы, исправил бы нас, потому что это не в наших силах.
3: Да, и желание попросить мы берем от группы.
2: Он говорил о состоянии после Махсома, то есть решимо, которое прилепляется к первой ступени. Духовно это значит, что ты переходишь Махсом, и он властвует тобой 100%, а ты прилепляешь себя как семя в матке. И ты хочешь на самом деле, чтобы он властвовал над тобой на все 100%, и просишь, чтобы так вот, ну как, в принципе, состояние зародыша, полная власть, а ты просишь, чтобы он властвовал над тобой на каждом шагу.
3: Это понятно, очень трудно захотеть, и для этого есть мы друг у друга, чтобы мы могли возвеличить это высшее состояние, веру, высшее знание.
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Учение 10 сферот.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать учение 10 сферот из урока Рава. Мы находимся в третьей части урока. Это мы находимся в учении 10 сферот, первый том, первая часть, вторая страница, Дав Бет. Мы находимся во внутреннем Орпними, внутренний свет, 10 пункт.
0: Да, с этого урока, что мы сейчас слышали, ты готов отменить все, что у тебя есть, отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, без разума, без знания. Ты остаешься, при этом остается у тебя и знание, и разум, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке, это называется зародыш. С этого начинаем расти. Давайте удостоимся быть зародышами как можно быстрее. А сейчас мы послушаем урок Рава. С точки зрения Ари, мы еще только в первом пункте. Бааль Сулам объясняет нам еще только первый пункт. И еще какой-то там небольшой момент. Давайте послушаем, будем записывать то, что Рав говорит, и в конце проведем семинар и подготовим вопросы. Пожалуйста, давайте послушаем.
1: Ну, продолжим.
0: Так, десятый пункт выясняет, что они там совпадают полностью. Десятая сноска. Нет там еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются, различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения. Они в полном совпадении, то есть там нет еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются, различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
1: Кто же вы видите? Он говорит о свете бесконечности наверху, пункт Юд. Равен в едином сравнении, называется светом бесконечности. Что он говорит внизу? Нет там ни закут, чистоты, ни авиюта. Это относится к лике, келим, по которым оцениваются, различаются ступени. Поскольку эти категории возникли в мирах, возникают, понимаете? В мирах потом. Все это келим. С какой стати он объясняет о келим, если наверху Ари говорит вообще о свете, который находится в полной однородности. Потому что свет — это то, что кли постигает. Это впечатление, ощущение в кли. Я чувствую что-то внутри. Это ощущение, я называю это ощущение свое свет. Это не свет, это не то, что наполняет меня. Я не знаю, что меня наполняет, я не знаю, что находится во мне. Я знаю, что я впечатлен. Так я измеряю это свое впечатление, и свое впечатление я называю свет. И нет связи между тем, что наполняет меня на самом деле, это ацмуто, и между тем, что я чувствую внутри кли, потому что это зависит от свойств кли. Так свет, еще раз, это вид впечатления кли. И не представлять себе его, что он существует вне кли. Мы не способны выразить это ощущение. Это корень, это источник, предыдущая причина моего впечатления. В таком виде я могу сказать, что по всей видимости существует, по всей видимости, потому что понять его я не способен, воспринять, почувствовать, различить его. Поэтому смотрите, что наверху он говорит только Ари, говорит о свете, равен полной однородности, называется бесконечности, а внизу Бааль Сулам говорит, нет пока ощущений, ясно келим, поэтому мы не можем сказать больше, чем простой свет. Да?
0: Почему он говорит, что возникло сокращение? Что тут новое? Ведь это же было уже или не было?
1: Нет, не было. Обновлением, новшество называется то, что не было раньше, и обновилось. Это его язык. А обновление, сокращение, то, что не было раньше в реальности, сейчас произошло, да, пожалуйста.
0: Кли, который воспринимает свет бесконечности простой, это Малхут бесконечности, так называется?
1: Нет, пока что мой Малхут не говорит, я не знаю, я не настолько умный, я не говорю. Он говорит, свет бесконечности называется так. Если он не говорит о Малхуте, я тоже не говорю. Зачем мне? Я стараюсь удовлетвориться словами, которые он говорит. Но если только мы собираемся объяснить что-то, а так не стоит, да?
0: А вы же говорите, что каждый свет — это как будто бы раскрытие кли. Как это кли и свет вместе?
1: Это раскрытие каббалисты, как я и сказал, и нам нельзя это забывать. Каббалисты, которые достигают мира бесконечности, они приходят с полным совершенным кли, со всеми ощущениями. Есть там уже все, что тебе нужно знать, ты знаешь. Все, что ты должен почувствовать, ты почувствовал. Прошел все состояния, 125 ступеней, которые составляют тебе конечную ступень. И ты уже знаешь все особенности, все там ниши, все там пустоты в кли, какие там могут быть ощущения света. Ты полностью знаешь все творение со стороны келим и впечатления, которые называются света. И ты включаешься в конечное состояние, и это простой высший свет наполняет всю реальность. Но ты проверяешь его из состояния, в котором ты можешь различить его в таком виде, как он с твоей высокой стороны различающий. Ты на самом деле проверяешь его. Он сам, скажем, это состояние как младенец, он говорит. Это состояние как младенец. Он пока еще не может ничего почувствовать, ни источник света, ни какие-то свойства в свете. Пока еще не хватает там келим, развлечения, особенности, ступени, миры, ничего. И поэтому он чувствует простой свет. Но я, когда прихожу туда, я чувствую свет бесконечности в другом виде. Он для меня простой, потому что я во всех состояниях, которые прошел, сейчас я устанавливаю, что он простой, да, потому что я проверил на себе, видел, что во всех состояниях он приводит меня, скажем, когда склоняет себя и весь мир на чашу заслуг, когда все состояния, которые я прошел, он хотел, чтобы я пришел к доброму и творящему добро, и сейчас действительно прихожу к этому. Но я должен был склонять себя в тяжелой работе из тьмы, и я прихожу к этому простому, да, что называется пшат, простой смысл, как объясняет Бальсулам. Пшат ремез друшот — это сверху вниз, но не снизу вверх, когда пардес пшат ремез друшсот.
2: Пардес.
1: Это ацилут, брия, ицира и асия. Вот так оно. Так он приходит к простому ощущению, к бесконечности, пшат. Но он приходит к этому после всех предыдущих свойств, состояний. Так то, что кли не распространилось и пришло из бесконечности, оно еще пока не различает ничего. Но если ты приходишь снизу вверх к простому состоянию, для тебя тогда это на самом деле простой свет. Но ты понимаешь, в чем он прост, ты понимаешь, что значит насладить творение и все, и нет ничего больше, потому что ты прошел все эти особенности, сделал все свое свое желание из работы и видел во всей тьме и во всех этих развлечениях, которые ты прошел, по которым ты прошел, что это для тебя, для благотворения. Ты пока еще исправил себя вот здесь, в Гальгальтейнаим, а затем в Ахаб, подъем, Алия, и пришел к концу исправления. Ты склоняешь себя на чашу заслуг Гальгальтейнаим, весь мир на чашу заслуг в Ахапе. Ты делаешь это кли бесконечности, когда ты присоединяешь к этому все души, души Адама Ришона, и тогда ты включаешься в мир бесконечности, в это бесконечное состояние, где все.

0: чувствует мать, она меня любит, и все, я ничего не различаю. А здесь ты приходишь к любви, когда ты понимаешь маму, и ты включаешься в нее, и ты видишь, как мама любит младенца. Со стороны матери ты чувствуешь и понимаешь ее любовь. А не то, чтобы как младенец чувствовал ее любовь. Ты понимаешь, какая разница? Это то, что Творец хочет, чтобы мы сделали. Не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, что Творец хочет, чтобы творения познали его. Дорогой мой сын Эфраим.
1: Ну, намчих.
0: Ну, продолжим.
2: От хав меваэрет ор энсо.
3: Пункт 20 выясняет свет бесконечности. Но можно спросить, если мы не в состоянии постичь бесконечность, то как в таком случае мы будем определять ее именем, названием? Ведь название определяет постижение, указанное, обозначенное этим названием. И нельзя сказать, что название «бесконечность» указывает только на отрицание постижения. И в таком случае мы должны были бы это назвать непостижимым. Но дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое существует между бесконечностью и всеми мирами под ней. Теперь, вследствие сокращения, которое произошло после бесконечности, в каждом месте, где эта сила пробуждается, она сокращает там свет, благодаря чему свечение это завершается и приходит к своему окончанию. И поэтому любое окончание и завершение, имеющееся в каждом свечении и в каждом парцуфе, не происходит иначе, как в силу этого сокращения. И кроме того, вследствие этого окончания и завершения выходит, приобретает новый вид, новые формы и все объекты и их наполнение, все изменения, которые только имеют место в мирах. И как только понятие сокращения нет бесконечности, то там нет и понятия категории окончания и завершения. И потому называются бесконечные, без конца, чтобы показать, что нет там совершенно никакого ни конца, ни окончания, ни завершения. И потому ясно, что этот свет простой и абсолютно однородный, так как одно зависит от другого.
0: Можно об этом тоже бесконечно говорить. Потому что, безусловно, нам всегда будет не хватать понимания этого, пока мы к этому не придем. И нет у нас в нашем состоянии никакого состояния сущности, на которое мы могли бы указать и сказать, это подобно тому, что в бесконечности. Поэтому удовлетворимся этими определениями, что бесконечность, когда нет никакого окончания и завершения вообще, и понятно из этого, что этот свет простой и полностью однородный. То есть из-за того, что недостает границы, то есть отсутствие границы, не приходит от творения иначе, как, а только от Творца, когда все находится в его полном управлении, и пока еще творение не появилось. То есть снизу мы определяем состояние бесконечности. Это первое состояние, где свет простой, пашут, и нет со стороны кли пока еще никаких развлечений, кроме того, что чувствует себя как зародыш внутри матери. Так, под воздействием света. Во втором состоянии, когда мы находимся, находимся в работе, то есть есть у нас хисарон и таанук, наслаждение и работа между ними в

0: третьей линии, да, в средней линии. Это у нас второе состояние. Мы не говорим о нисхождении миров. Нисхождение миров, иридата уламот. Об этом мы не говорим. Но о работе человека, когда с помощью этой работы он поднимается в третье состояние. Да? Третье состояние. Мацав Гимель. Когда тоже понимаешь, что это простой высший свет, пашут. Но этот простой — это наранхай, в кахабзон.
1: И
0: здесь он уже различает и определяет все детали между светами и келим, когда замысел творения, ну, просто добрый и творящий добро. Потому что и здесь тоже добрый и творящий добро. Он чувствует, но чувствует это без развлечения со стороны келим. На этом мы, по всей видимости, должны будем завершить здесь. Есть еще какой-нибудь коротенький вопрос, да?
2: Как из конечных состояний, которые накапливаются, приходим к состоянию бесконечности, как бы сущей из ничего?
0: Как вот эта дискретность переходит в аналогию?
2: Как это конечно оказывается?
0: Конечно, это потому что мы строим среднюю линию. Если ты говоришь о том, как в математике это делаем, мы в любом случае присоединяем один к одному все части, да, и в этих частях мы всегда находимся в отклонении, в ошибке, погрешности, потому что интеграл, который ты делаешь в бесконечности, это в любом случае интеграл, он определяет сумму этих вещей, и никогда это не равно другу. Когда была пластинка с иголкой, есть у нас цифровое считывание. Это не то же самое, да? Где? Где наш китаец, да? Это верно, но в духовном это на самом деле равно, по-настоящему равно бесконечности, потому что здесь мы переходим к средней линии. Мы не строим сумму состояний. Мы над этими состояниями приходим к свойствам Творца. Поэтому это буквально сравнивается цифровое и аналоговое состояние. Ну, на этом завершим. Да, друзья, мы слышали сейчас урок, очень богатый всевозможными ощущениями, и мы возьмем это в десятку. Было очень много понятий. Сделаем семинар шестиминутный, где мы подведем итоги тому, что мы слышали, и зададим вопросы о том, что мы слышали. 6 минут, пожалуйста, на семинар.
3: דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים.
2: Как бы вот эти вот состояния, которые мы постигаем, детали на духовном пути, как это сверху это приходит к нам таким самым простым образом, а потом это постигаем это через разные состояния, через наше желание получать, и мы в принципе постигаем все преодоления. И то, что у него это простое, он просто в отдаче, в таком чистом виде, мы постигаем это через всю нашу работу. И в конечном счете не только получаем все наслаждение Творца, но и постигаем по-настоящему то, как он в отдаче, как он это ощущает, да, и что он дает. Это самый большой подарок, который мы можем получить от Творца.
0: И понять и постичь состояние можно только если ты поднимаешься от него наверх с помощью силы Творца, и так ты различаешь.
2: Рав так описал потрясающе вот эти три состояния. Первое состояние, в котором простой свет, с которого нисходят мира. Во второе состояние — это состояние работы, где мы работаем с желаниями и наслаждениями, а потом возвращаемся к совершенному состоянию, где мы уже приобретаем келим совсем на ранхай, со стороны кли, и достигаем того же состояния. То есть если высшее состояние было просто как что-то нефиш, как свет полностью в отдаче, мы приобретаем это через келим в полном постижении на ранхай кахабзон.
0: Да, все дело здесь на самом деле множество различных особенностей. Это то, что делает реализацию цели стороны творения постижимой. И эти ощущения постигаются из множества келим, множество хисаронов, и это связывается с первой частью урока, которую мы слышали.
2: Мы также слышали определение света — это реакция кли, ощущение кли. Тоже, как бы он говорил о простом свете, сверху вниз, а снизу вверх — это, собственно, постижение всех состояний, с помощью которого я постигаю наранхай.
0: Да, и простой свет, он не прост. Рав сказал, что Творец хочет, чтобы мы не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери. И Творец хочет, чтобы Творец... хотели познать его, дорогой сын мой, Ефраим.
2: Мы говорили о понятиях конца и бесконечности. Это действительно такие понятия немножечко, да, как бы смазанные, размытые. Мы не можем это понять, может быть, нашими мозгами. Как это можно постичь? Что-то такое бесконечное, что не имеет границ. Да, действительно, как мы в конечном счете приходим к такому постижению. Может быть, это мог бы быть вопросом, как можно постичь все то благо, которое Творец хочет нам дать, когда мы чувствуем себя такими маленькими, ничтожными, как действительно можно постичь вот эту всю бесконечность, что Творец хочет дать.
0: И постижение всех высших ступеней человек идет в подобие свойств, насколько он подобит себя в своих свойствах каждому миру.
2: А то, что касается совпадения по форме, то Рав открыл как бы тему пардес, сверху вниз — это ацилут, брия, яцира, асия. А то, как мы учим, что мы начинаем с подъема снизу вверх через тайну, пока не приходим в бесконечность, к простоте, где-то там простой свет, как он это описал, это в первом состоянии, только мы возвращаемся уже с наранхаем светов в келим.
0: И все состояния, по сути дела, постижения свыше келим, поскольку это постигается выше келим, есть там восполнение между окончательными состояниями и состоянием, которое совершенно бесконечно.
4: Хорошо.
2: Я надеюсь, что все приготовили вопросы, то, что было много деталей в этом коротком отрывке. А сколько мы слышали? Массу вещей Раф рассказал. Свет, что такое совпадение по форме. Масса всего. Ну, кто готов, пожалуйста. Ну, не как обычно.
0: Получается, что человек наверняка вначале чувствует очень много впечатлений, волнений. Наверняка это свет. Это не свет, это только что свет делает у него внутри. Это очень может запутать ученика вначале. Я чувствую, что даже меня это путает. Как справляться с этим?
2: А что путает? Мы всегда входим под воздействие света. Мы все время там. Только сам свет мы не ощущаем. Ты не можешь сказать. Знаешь, как вот есть разные виды света, да. Свет хасадим, хохма, окружающий свет, прямой свет, отраженный. Там список такой. Но это только каббалист, который это постигает, он распознает это в соответствии с своим кли. Нет, это не само по себе, а как его кли. Ты пока чувствуешь какую-то реакцию, то, что происходит в тебе, какие-то вещи. Но ты не знаешь, что это свет так воздействует. Я не чувствую воздействия самого света. Но вещи раскрываются. Это не путает. Это вот так и должно быть.
0: То, что путает, по крайней мере, меня, о чем из этого можно говорить в десятке, а часть этого не подходит. Есть то, что ты можешь слышать себя, есть то, с чем мы можем поделиться с товарищами.
2: Мы вчера говорили, да, у нас был дневной урок такой тоже богатый, и мы читали статью. И Раф сказал, есть два вида внутреннего в человеке. Если помнишь, одно внутреннее, которое никому не открываем, это мои отношения с Творцом, а еще есть внутренняя часть, где ты все-таки находишься в контакте с товарищами, вы читаете статьи, и ты говоришь с ними, делишься впечатлениями. Но там тоже надо быть аккуратным и не говорить там слишком. Все это есть вещи, которые ты должен раскрыть. Или не должен раскрывать, потому что ты путаешь других. А если ты слушаешь тебя, это путает. У всех разные келим, у всех разные корни души. То, что мы читали, да, Меребия. Поэтому каждый чувствует как по-своему.
0: Я помню, когда был начинающим учеником несколько лет назад, не так давно, я просто начал свои первые уроки, так я сказал на одном из уроков более другим, более со стажем ученикам, я рассказал о своем впечатлении от урока, а он мне сказал, так нельзя говорить, потому что что-то этим говорит, что сегодня урок сильный, а вчера был не сильный, ты этим рассказываешь, каков твой вкус, когда-то этого не было. Это меня поразило, и тогда понял, окей, я не буду рассказывать, о чем я лично впечатлился от урока, но можно говорить в общем. Но то, что ты сам переживаешь, это не хорошо ни для тебя, ни для других. Спасибо, Нир. Алма-Аты, один, пожалуйста.
4: Спасибо, дорогие. Если мы правильно услышали, кли в третьем состоянии чувствует полный спектр наранхай как общий простой свет. Как это? Как вот соединяет наранхай в одно целое, в общий простой свет?
0: Да, Раф ответил на это, что с помощью этой работы он поднимается в третье состояние и понимает, что это простой свет. Но простой — это наранхай, кахабзон, где он здесь различает и чувствует все различия между светом и келим, о замысле творения, что оно просто доброе творящее добро. Ты знаешь, каждый может сказать доброе творящее добро, но в общем каждый человек может произнести эти слова «доброе творящее добро». Но когда творение поднимается по всем ступеням снизу вверх, по всем 125 ступеням, на каждой ступени он различает доброе творящее другое с другим вкусом, другим развлечением, дополнительным. И в состоянии конца исправления он может сказать, что все просто. Почему? Потому что все бесконечное количество ощущений, которые были у него, не только были, а сейчас находится с экраном, когда он может работать с любым состоянием, он может раскрыть в этом свойство доброго и творящего добро, как Творец его растит и приводит к этому состоянию. Тогда он говорит, это просто, как Раф нарисовал нам пардес, пшат, ремеш, друш и сот, это миры и абия. Раф нарисовал нам на чертеже, ацилут, брия и цира, сия, так сверху вниз, это на уровне нефиш только, потому что там еще нет творения, которое постигает все эти свойства. Но когда он поднимается снизу вверх и достигает этого мира ацилут, это уже в наранхай, то есть все ощущения, которые есть у него с помощью сначала отдаления, а затем сближения, когда он все больше становится подобным Творцу и становится партнером его. Он может сказать, тогда все просто. Тогда добрый творящий добро наполнен бесконечным количеством различаемых особенностей. Да,
2: в первую очередь, спасибо за этот великолепный урок. Я хотел так спросить, вот как раз то, что ты вот сейчас говорил, как бы в общем, он тут отметил, что П это ацелут и так далее, там брия и цира осия. Получается, что тайна — это осия. Получается, что сверху вниз осия или мир самый грубый мир, большой, глубокий, полный авиюта, а снизу вверх наша работа, то, что он потом описал. А в этом состоянии мы начинаем с мира сия. Говорим, что ведь исправление с легкого к тяжелому, а мы начинаем с самого тяжелого мира, самого грубого. Как вот это вот, а? Обратную связь. Проследить, понять.
0: Это называется обратное соотношение светов и келим. То есть самая материализованная ступень, что значит духовное и материальное, это ближе или дальше от свойств Творца. Духовно называется более близким к подобию свойств Творцом, материальным более далеким. Так и здесь в порядке работы мы говорим, что так это объясняет, что вначале входят в ацилут, а затем из ацилута поднимаем ступени брия и цира осия наверх. То есть, прежде всего, исправление гальгальта и наим. То есть, правильно? Это более легкое, с более чистыми келим. А затем с ахапом, это всегда ахап подъема, поднимают келим из брия и цира осия. И, по сути дела, работа с келим осия — это самая существенная работа, когда превращается злодеяние в заслуги. Так порядок работы в таком виде. Но это не то, что Раф нарисовал здесь на чертеже. Он нарисовал, что именно в подъеме снизу вверх, по мере того, когда поднимается снизу из мира сия, все ощущения в качестве тайны, затем драж, объяснение, трактование, затем ремес, а затем пшат, простота. И не то, чтобы ты начинал с простого, а наоборот, именно вот работа каббалистов — это прийти к тому, когда раскрытие Творца уже на основе этой простоты. Это то, что Раф нарисовал.
2: Раскрытие — это в мире ацилут. Что после того, как миры выпали оттуда, все исправления на подъеме, поэтому души в мирах поднимаются вместе мир ацилут, и только там происходит исправление. Тогда раскрывается, что это все простое, а вначале все тайна.
5: Mm. Sota, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız? Doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
6: Есть торгум?
0: Перевод есть вообще? У нас почему-то нет перевода. Можно еще раз спросить? Можно и...
2: Как мы знаем, что мы постигли духовный келим, и как мы будем знать, что...
5: Что
2: происходит духовное рождение? Мы это ощутим. Как мы уже говорили сейчас о зародыше, в первую очередь человек отменяет себя перед Высшим. И он это ощущает, это сила, это то, что мы делаем все вместе в группе. Высший всегда находится в нас. Ахав Высшего всегда управляет нами. Когда мы начинаем отменять себя перед Ним, мы знаем, что сейчас мы будем отменять себя и каждый раз делаем такие попытки, пока у нас не получается. Но тот, кто уже находится, кто это прошел, он это чувствует. Невозможно это скрыть. Он не проходит это как будто бы, да, там, как бы под наркозом, да. Нет-нет, это должно быть по-настоящему.
0: Рав сказал нам в первой части урока, он пишет, что любовь к ближнему — это средство, когда постепенно вследствие этого мы чувствуем, насколько постижение кли вне нас необходимо для достижения совершенства и вечности. И тогда он описал там, что такое бесконечность. Тот, кто помнит, что было на первой части урока, бесконечность — это когда ты постигаешь в какой-то мере эту бесконечность, что имеется в виду, ты приходишь к возможности бесконечного восприятия, и тогда получаешь бесконечное наполнение. То есть мы работаем над любовью к ближнему, чтобы выйти из себя. Это упражнение, потому что это ощутимо. Это не то, что мы получаем что-то в небе, а в действии, насколько мы можем полюбить ближнего. И когда выходим из отношения к себе, к отношению любви только к ближнему, это уже вход в духовный мир. Это то самое рождение, о котором говорит Рав.
7: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar. ¿Cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del Creador?
2: Как происходит подъем по средней линии, пока не достигаем того, что ощущаем Творца?
0: Подъем именно по средней линии, без правой и левой. Может, по средней, может быть, я не понял вопроса, откуда здесь взялась средняя линия?
7: El Rav dice que no, no es por sumatoria de estados, sino por la sensación del Creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
2: Rav говорит, что это не в результате накопления состояния, а тем, что ощущаем Творца. Как происходит такой подъем?
0: Подъем — это именно это, все больше почувствовать отношение и связь с Творцом. Это называется подъем. И мы сказали раньше, что близкий к Творцу — это наверху, а далекий от Творца — это внизу. Так состояние, которое проходит человек, это всегда состояние подъемов и падений. Мы никогда не поднимаемся напрямую наверх. Подъем, он не в таком виде, когда поднимается вот так, но всегда сначала есть какое-то падение, затем подъем, еще большее падение, больше подъем. И так состояние поднимается, и когда все вместе собираются, мы находимся в тенденции подъема. Подъема куда? Это подобный Творцу. Более подобный Творцу, а это более подобный творению или отрыву от Творца, и творение должно подняться и стать более подобным Творцу. Поэтому та самая средняя линия в конечном счете является результатом подъемов и падений. свет, который производит над нами действие, и он приносит нам каждый раз состояние. Если здесь минус один, то поднимаемся к первому. Если это минус два, поднимаемся ко второму. Если это минус третье, поднимаемся к третьему. Поэтому всегда состояние до высокого состояния более низкое, чем было раньше. Поэтому, а иначе невозможен подъем. И в конечном счете всегда между минус 3 и 3 раскрывается средняя линия. Средняя линия — это когда уже могут отнести все к Творцу. И падение, и подъем. И тогда отсюда есть уже подобие и оправдание, и поэтому подарок, который мы получаем, после 3 — это минус 4. Поэтому всегда награда за заповедь — это заповедь. За награда за заповедь — знать заповедующего. Да, Миша?
8: Thank you so much for this amazing lesson, friends. And our question is,
2: спасибо за этот потрясающий урок. Вопрос. Мы говорим об отмене, и чтобы стремиться идти за Ахапом, мы отменяем себя перед десяткой, равом, перед Творцом. Вот это все Ахап — это некая общая область, которая поднимается вверх, да? Это Ахап. Да, мы всегда знаем, что есть следующая ступень, всегда в нас раскрывается. Мы получаем это от Рава, книг, читаем Бальсулям или Рабаша. Мы знаем, сейчас вот это вот наша следующая ступень. Отменить себя перед группой или то, что Рав сказал, надо это сделать. Мы всегда знаем, что надо делать. Проблема только в том, чтобы делать, отменять. Скорее даже согласиться с тем, что говорит Высший. Когда мы соглашаемся и делаем, мы поднимаемся на следующую ступень. Ахап Высшего поднимается еще на одну ступень, еще выше. Мы снова с ним не согласны. Он снова как бы он против нас. И когда мы производим работу, еще поднимаемся. Так называется это подъем веры выше знания, потому что Ахап Высшего нас поднимает.
0: Да, и все делает свет с нами. Мы вскоре посмотрим клип номер один, который отвечает и на вопрос Нира в начале урока, и на ваш вопрос. В конечном счете мы не забываем, что и Ахап, и Гальгальта, и нам, и подъемы, и падения, и средняя линия — все это действие света на нас, и мы должны только отреагировать на него. Но не мы должны делать. Мы должны из этого урока сейчас все больше и больше просить, чтобы свет подействовал на нас. И тогда свет уже знает, что с нами делать. Мы — материя, желание получать, мы нуждаемся в свете, который подействует на нас. Это суть нашей учебы. Давайте посмотрим клип номер один.
2: Свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. Я не знаю, куда он меня возвращает, к какому источнику. Я вижу только результаты, что я вдруг вижу больше, чувствую больше, понимаю больше, становлюсь выше своего эгоизма, больше иду на уступки, больше как-то принадлежу к этим духовным ценностям, больше как бы ассоциирую себя с ними. И тогда я вижу вот эти вот изменения. И вот эти изменения, которые я ощущаю в себе, я также чувствую, что они изменения, которые произведены какой-то внешней силой. То есть не я это сделал, потому что вот эти ценности, понимание, ощущение того, что я сейчас в них нахожусь, в этих, этого во мне не было. Не было во мне. И поэтому я не могу это отнести к себе, что это вот я. А как бы тут произошло, возник какой-то совсем другой Михаэль, в чем-то новый. Откуда, с какой стати? Я по-настоящему чувствую вот эту вот разницу из того, что я был и что я сейчас, это как будто новое рождение во мне. То, чего прежде для этого не было никакой причины. И вдруг это родилось какое-то ощущение, свойство, что-то новое. И поэтому я говорю, что это сделано, произведено светом, высшим светом, Творцом. Неважно. Но он мне это сделал.
6: Так,
0: чтобы мы как можно больше были в этом состоянии. Киев один, пожалуйста.
9: Так, дякую, друзі. От ви сказали, що для того, щоб осягнути світ Асія,
2: ви сказали, для того, щоб постіч мир Асія, треба піднятися в мир Ацилут.
9: Які перші ступені
2: і тоді вже оттуда исправлять міри Бія. А які перші ступені, по яким ми піднімаємося? Нет, мы сказали не совсем так. Мы сказали, что и наше исправление, наши души находятся в мирах, корни наших душ находятся в мирах Бия, Брия и Цира Асия. Там находятся наши души. Их исправление не может выполняться там, где находятся миры, там мир Асия или мир Брия. Мы учили, есть места для миров, Никудот Десак, там они находятся в конце. Но после разбиения Адама Ришона они упали, и тогда все испражение может быть только в мире Асия. Извините, нет, в мире Ацилут. Поэтому все эти миры поднимаются в мир Ацилут, и там происходит исправление. Это то, что мы сказали. Но, конечно же, мы поднимаемся по порядку ступеней. Так самый близкий к нам мир — это как бы мир Асия. Но из мира Асия мы поднимаемся в мир Ацилут.
6: Флорида.
10: Great lesson, dear friends. Question is about the text. Why is it that the light of Ein Sof is unattainable?
0: Поразительный урок, друзья. Почему свет бесконечности невозможно постичь? Как мы можем постигать что-то, находящееся под сокращением? Есть ли келим, которые могут постичь свет бесконечности? Гелат. Безусловно. Вопрос, почему было сокращение? Начнем с этого. Ведь Малхут бесконечности была в состоянии «Он» и «Имя Его едины», то есть желание Творца наполнить ее, ее желание наполниться были одним целым, говорит «Он» и «Имя Его», «Имя Его», «Шмо», «Гематрия», «Желание» — это то тоже численное значение, все желание, которое было создано, создано, и весь свет наполнил. Почему же Малхут совершила сокращение? Она совершила сокращение, потому что она со своей стороны увидела, что Творец не может реализовать свое желание насладить творение, если она останется в своем состоянии. Для того, чтобы он смог реализовать состояние насладить творение, должно быть творение. Творение, оно оторвано от Творца. Малхут бесконечности, Малхут и свет, которые наполняют, были одним целым, были в слиянии, в совершенстве. И поэтому она должна была произвести на себя сокращение и установить, что с этого момента она не может напрямую теперь получать в себя. Но она устанавливает условия. Я получаю только при условии, когда у меня есть подобие дающему, когда мне понятно, что тем, что я получаю, я доставляю ему наслаждение, как он мне. Это причина сокращения. И поэтому уже в сокращении, решение сокращения, в нем уже находится все нисхождение миров сверху вниз, это часть замысла творения. До состояния, в котором мы должны верить, что есть Творец. Мы должны искать, мы должны научиться тому, как раскрывать его. Все остальное творение, кроме человека, находится в совершенстве, находится в Творце. Ты не можешь сказать о муравье, что он что-то выбирает. И о слоне нельзя сказать, что выбирает. Это не связано с количеством или массой материала, который есть у них. И только человек. В чем он становится человеком? В том, что он распознает, что он оторван от Творца и хочет быть подобным ему. Это называется Адам человек, подобный Адаме высшему. И тогда наш объясняет наука Каббала, как быть подобным Творцу. И это все, как вернуться в состояние бесконечности, но исходя из работы этап за этапом, как Раф нарисовал на чертеже и нарисовал как интеграл. Да, ты берешь круг и наполняешь множеством квадратиков, еще квадратик, еще добавляешь все эти квадратики, пока в конечном счете весь круг не заполнится в точности, как было раньше, потому что эти квадратики становятся все меньше и меньше. Раф привел пример в конце своего объяснения, как раньше была пластинка, игла, и пластинка крутилась, и это шло по своей дорожке. Это был более чистый звук, потому что это было аналогово. А теперь мы делаем дискретное, цифровое, по цифровому методу, 0-1. Да, все было аналоговым с этой пластинкой. И мы должны прийти к состоянию, когда мы наполняем эту малку бесконечности, этот круг множеством квадратиков. Что это за маленькие квадратики? Это те самые ступеньки, когда мы, как творение, как единая душа, поднимаемся снизу вверх и тем самым наполняем эту малку бесконечности. И в чем разница, что снизу вверх, сверху вниз она была наполнена светом нефеш, снизу вверх. Мы в нашей работе наполняем ее наранхай, светами наранхай, нефеш руах нишамаха яйхид. И поэтому это та же малхут бесконечности, она не изменилась, она существует. Мы вчера на уроке Рав говорил об этом, что состояние конца исправления существует, состояние существует, в нем ничего не изменилось, только мы в нем не находимся, мы не уподобляемся ему. Так методика науки Каббала — это методика уподобления Творцу до состояния, когда мы приходим к бесконечности, нет ограничения, можно работать по отношению к Творцу без ограничения.
11: Кен, тогда поговорим. Асбидюк, а я шейла и Альзи.
2: Как раз так, вот вопрос как раз об этом. Если мы постигаем Малхут бесконечности, свет бесконечности, свет в простом виде и тому подобное, и из того, что нашего подъема снизу вверх, то есть как бы есть у нас уже фильтры на свет. То есть мы получаем свет через фильтры, и это будет наранхай. Так вот, можем ли мы на самом деле знать, как это было в самом первичном состоянии, в самом первом, когда еще не было наранхая? А если нет, то как каббалисты могут нам сказать, что это был только свет нефеш? Я не знаю, понятен ли мой вопрос. Ну, можно сказать так, всегда есть вот эта взаимная связь между светами и келим. Мы получаем сначала свет нефеш, потом нефеш рух нешама, пока клей кетер не наполняется всеми светами наранхай. Таков порядок. Мы это пока еще не изучали, но этот порядок не меняется. А с другой стороны, если ты скажешь Гальгальта, которая получила все света на весь авию, в конечном счете, это нефеш. Она получила. Чем больше мы притягиваем света к себе и просим внизу, так больше входят светов наверху. Таков порядок.
0: Можно сказать вкратце об этом. Что постигает каббалист? Каббалист постигает подобие Творцу. Что это значит? Что так же, как Творец создал творение, творение со своей стороны создает Творца, и поэтому он может оценить и описать, как распространяется мир сверху вниз, потому что он сам становится партнером этого творения. И это объясняет, как каббалисты говорят о том, что было до творения. Что объясняет Бааль Сулам? Ах, Бия, до того, как был создан мир вообще, как он смог это описать? Потому что, когда он сам поднимается снизу вверх, он в каждую секунду создает новую, эту реальность. Может быть, мы уже перед окончанием. Спасибо, друзья, за все прекрасные вопросы. И завершим песней.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что Сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря,

0: что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения, ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени, и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать, Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым. Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением, слиянием. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. Атака главная, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
0: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу Свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу Свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою».
1: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме, моха и в сердце, либо

0: что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
1: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000 и увидел, что там не хватает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть $1000». В этом случае и разум, и знание говорят, что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю выше знания, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме, работой в разуме.
2: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
1: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание, поскольку человек был создан в природе желания получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. Это из-за трех вышеперечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он

0: всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
1: Первое — в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И, само собой, он останется в отдалении.
2: И поэтому
1: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. И это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи, а тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Израиль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем. Ведь они задают вопрос, почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания. Поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит выше знания, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее.
2: מה שאין כן,
0: Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь, и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса. Ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить выше знания, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
1: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверен, установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и либо. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав: «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить свет хохма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает вера выше знания. Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением. И вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано: «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта, когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано: «Я сам, а не посланник».
0: Получается, что смысл красной коровы, прах которой очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное: очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть, до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения. И чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе, и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется осквернить чистых. Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам», что означает очищение пеплом коровы в духовной работе. Из книги «Бамидбар», глава «Хукат». Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла. Что именно является осознанием зла? Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Поэтому, потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть, каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает. И он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хисарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки и жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, также пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас, чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что бы ни было, мы принимаем это в такой форме. Это также может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть решений человечества. Я говорю не только о религиозных, ультраортодоксальных кругах или всевозможных других религиях. Говорится не только об этом. Но даже и в общественном мнении есть такие вещи, которые принимаются ниже проверки. И живут с этим. То есть и ниже знания, и внутри знания, и те, и другие, также в определенном сочетании, эти так, но в конечном счете все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает. Получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть. Ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом, что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто 1000. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как 1000 на 100%, потому что свое знание я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это я должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего. Познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об $1, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил 1000. И 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил 1000. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил $1000. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия, это действия, которые мы понемногу начинаем понимать. А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
1: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце, выше знания?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении келим, есть работа в восприятии святов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания. Я очень ограничен в том, чтобы войти в это очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что выше знания — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки. Я, в сущности, действую ниже знания.
1: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действую. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени, знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, келим сердца и в разуме, келим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечная, потому что я не могу ее воспринять. Чуть больше моего кли, все. Я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания.
1: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими келим внутри знания, и насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше к цели действительно более высокой, довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хисарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность? Эйнсоф. Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсоф означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в келим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без даже без критики. Поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться келим. И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку, наоборот, как бы выносишь ее наружу. Кли становится противоположным. Противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально оно было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше это не только материальное против духовного?
1: Нет, выше знание это не материальное относительно духовного. Выше знание это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить выше знание. Выше знание идет речь только о духовном кли, только о том, что мы говорим шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом, ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материально они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать и пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере выше знания, ради отдачи с экранами, это все только относительно духовного желания. То есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает эти точки в сердце. Я не могу не видеть выше знания, не слышать выше знания. Вообще не имею к этому отношения. Выше знание — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание. Это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме. Или ниже знания, или внутри знания. а точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи со Светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу, из нее наружу. Ну, тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
0: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке сущности. А результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
1: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся? Внутри знания, выше знания. Не то, что хотим, но мы, нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами пяти органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, шестым органом чувств. То есть не так, как она входит в пять входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это шестое чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это шестое чувство, чтобы оно было как? Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление шестому чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это $1000, то согласно земному животному я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для шестого чувства, и тогда в шестом чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, но это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь, как это может быть лево, это может быть весы в магазине. Ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда выше знания означает, когда я настраиваю свое шестое чувство, сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринять как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод выше знания. То есть выше дает мне там, различие. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью пяти органов чувств. Как все эти пять органов чувств впечатляются чем-то?
0: И эту проверку я делаю сам?
1: Это не проверка. Это, ну, как можно сказать, настройка и обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
0: И это я должен откалибровать?
1: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход, то, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? Что делать, если я принимаю это на себя? Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой.
3: Знаешь,
1: это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
0: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Да.
0: Чтобы отдавать Ему. Изменить наши свойства.
1: Да.
0: Я понял. Спасибо.
1: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Все, это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом. Думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего скажем, подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда постепенно человек, который принимает на себя веровавшее знание, то есть высшее знание, принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
0: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
1: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
0: Получается из-за того, что каббалист, в сущности, все время живет выше знания.
1: Каббалист.
0: И в сущности его действия, они связаны с Творцом, с подобием по форме.
4: Мы изучаем второе сокращение и скоро подойдем к этой учебе, то, как мы растем снизу вверх. Слияние с Высшим, минимальное слияние, называется первая духовная ступень, когда мы выходим из этого мира через максимум в духовную, минимальную ступень называется убар, зародыш. Зародыш называется, что ты такой человек, да, со всем своим знанием, со всей своей жизненной философией, со всем опытом, все, что ты приобрел, знание, опыт, все, что у тебя есть, ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим махсон. И тогда вот это твое состояние, что ты как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к высшему, а он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни, ты отменяешь там все. Нет, ты продолжаешь жить и все такое, но по отношению к его знанию ты отменяешь себя полностью и полностью. Да, как семя в матке. Я даже не знаю, как это описать.

0: представляет тебе желание получать из этого мира? Нет, по отношению к Высшему. Разные сомнения, анти, все против Высшего. И говорят, с какой стати? Он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998, до нуля. А ты должен отменять так, что это будет 1000 и 1000. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против Высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
1: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
0: Так ты растешь. И когда ты получаешь желание получать с экраном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть, кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом... Когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу. Это называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен Высшему, силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. То есть еще не самостоятельность, но ты же в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу, когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь, да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, Он обеспечивает тебя молоком. И то есть все время силой бины, когда это получает уже вскармливанием, уже от груди, от хазе, как в нашем мире. Что я хочу сказать, это все ступени, все действия, они все выше знания. Все ступени в том, что ты, сколько тебе добавляют силы против Высшего, то ты, соответственно, хочешь выйти из-под этой силы и быть вовне, уже в Высшем. Нет слов, ну, давайте, будем учиться.
1: Я вижу, что урок снимают, записывают. Мы слышим, что учеба должна приносить еще окружающие цвета. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи? Главное — это постижение окружающих цветов.
0: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал, но 3-4 года я ведь там же искал, где можно изучать каббалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, без магнитофона. На второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. Это был сколько, какой-нибудь 79-й год. И я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот. Я нашел место. А потом все время возвращался, да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, и уж тем более видео. Мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяет урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю. В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что ты возьмешь эти

0: книги ты там ничего не поймешь. Кассеты, аудио, видео — вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова-то в Нейбрак, потом возвращался в Рехов-то. Когда жил в Рехов-то, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушник и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты там, врачебные, во время сна включают звуки, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое... Как это? Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну это не будет преступлением.
1: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута, у нас нет никакого понятия.
0: Каббала — это методика раскрытие Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела. Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Есть, но не в этих книгах. Нет, не в этих книгах, так можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди. Помимо исправлений, мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца до определенного уровня, который называется концом исправления, не включает в себя сам, вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления — это уже... входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Тора. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого, но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней или 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют, и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Кабале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет, как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами, это даже между тем, что между нами самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь в коммуникации с ними, да? Это же нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше. А между духовным и те, что после конца исправления, это вообще, это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце левэвен. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. Ты переходишь за начало творения, а это, мы можем так, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну хорошо, давайте приступим к учебе.
1: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
0: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. Бесконечное восприятие.
1: Да, Рав говорил о том, что веру в высшие знания мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хиссарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера выше знания, приобретение шестого чувства в духовном. Это кроме этого мира.
0: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарищах, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики, и ему кажется, что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это кли, через который он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире, по поводу жизни, в той мере, насколько готов принять знание высшего, то есть заменить свое знание на знание высшего. И в этой мере он это и приобретает.
1: И когда начинают работать выше знания, именно когда приходят выше Максома, когда приходит состояние возопилиса на Израиля от работы, и тогда начинаем работать над этим.
0: Да, и как в статье написано, после того, как человек отменяет свое знание и свое желание перед желанием Творца, то человеку достаивается желание Творца. И желание Творца — это желание отдачи. А тогда, когда у человека есть уже желание отдачи, человек называется уже чистым. То есть Рав все время говорил о вере выше знаний. Даже сказал, что вера называется сила, которая обязывает меня действовать. А нам для этого надо познать мозг высшего, дающего. И для этого нам нужно, чтобы мы прилепились бы к нему, слились с ним, чтобы была вера в него больше, чем то, что я верю собственному знанию.
1: И волнительно чувствовать это впечатление на уроке, когда мы можем почувствовать путь к высшему миру. И на этом пути мы получаем все больше ощущения. Сегодня о разуме и сердце. Келим в разуме и сердце. Рав сказал, что любая ступень надо мной ощущается как бесконечная. Что делать? Только если получим силу свыше, мы сможем удерживать следующую ступень.
0: Мы говорили обо всем, что связано с верой выше знания, как на самом деле можно это постичь, и также, как возможно ощутить это, чтобы у нас вообще было к этому желание, и как мы преодолеваем то, что всегда находимся в желании получать. И как вообще можно прийти к такой вере и к такому желанию? И как вообще можно думать, как можно вообще отменить себя для того, чтобы прийти к этому? Это все как бы в работе между нами, в объединении, и отменяя себя перед Творцом, что мы всегда просим, чтобы Он пришел, изменил бы, исправил бы нас, потому что это не в наших силах.
1: Да, и желание попросить мы берем от группы.
0: Он говорил о состоянии после Махсома, то есть решимо, которое прилепляется к первой ступени духовной, это значит, что ты переходишь Махсом, и он властвует тобой 100%, а ты прилепляешь себя как семя в матке. И ты хочешь на самом деле, чтобы он властвовал над тобой на все 100%, и просишь, чтобы так вот, ну как, в принципе, состояние зародыша, полной власти, а ты просишь, чтобы он властвовал над тобой на каждом шагу.
1: Да, понятно, очень трудно захотеть, и для этого есть мы друг у друга, чтобы мы могли возвеличить это высшее состояние, веру, выше знания.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Обучение 10 сферот.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать учение 10 сферот из урока Рава. Мы находимся в третьей части урока. Это мы находимся в учении 10 сферот, первый том, первая часть, вторая страница, Дафбет. Мы находимся во внутреннем Орпними, внутренний свет, 10 пункт.
0: Да, с этого урока, что мы сейчас слышали, ты готов отменить все, что у тебя есть, отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, без разума, без знания, ты остаешься, при этом остается у тебя и знание, и разум, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке, это называется зародыш. С этого начинаем расти. Давайте удостоимся быть зародышами как можно быстрее. А сейчас мы послушаем урок Рава. С точки зрения Ари, мы еще только в первом пункте. Бааль Сулам объясняет нам еще только первый пункт. Еще какой-то там небольшой момент. Давайте послушаем, будем записывать то, что Рав говорит, и в конце проведем семинар и подготовим вопросы. Пожалуйста, давайте послушаем.
1: Ну, продолжим.
0: Так, десятый пункт выясняет, что они там совпадают полностью. Десятая сноска. Нет там еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются, различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
2: Молодец.
0: Они в полном совпадении, то есть там нет еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются, различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
1: Тоже вы видите, он говорит о свете бесконечности, наверху пункт Юд равен в едином сравнении, называется светом бесконечности. Что он говорит внизу? Нет там ни закут чистоты, не вьют, а это относится к лики, келим, по которым оцениваются, различаются ступени. Поскольку эти категории возникли в мирах, возникают, понимаете? В мирах потом. Все это келим. С какой стати он объясняет это келим, если наверху Ари говорит вообще о свете, который находится в полном, в полной однородности? Потому что свет — это то, что кли постигает. Это впечатление, ощущение в кли. Я чувствую что-то внутри. Это ощущение, я называю, это ощущение свое свет. Это не свет. Это не то, что наполняет меня. Я не знаю, что меня наполняет. Я не знаю, что находится во мне. Я знаю, что я впечатлен. Так я измеряю это свое впечатление и свое впечатление я называю свет. И нет связи между тем, что наполняет меня на самом деле, это ацмуто, и между тем, что я чувствую внутри кли, потому что это зависит от свойств кли. Так свет, еще раз, это вид впечатления кли. И не представлять себе его, что он существует вне кли. Мы не способны выразить это ощущение. Это корень, это источник, предыдущая причина моего впечатления. В таком виде я могу сказать, что по всей видимости существует, по всей видимости, потому что понять его я не способен, воспринять, почувствовать, различить. Поэтому смотрите, что наверху он говорит только Ари, говорит о свете, равен полной однородности, называется бесконечности, а внизу Бааль Сулам говорит, нет пока ощущений, ясно келим, поэтому мы не можем сказать больше, чем простой свет. Да?
0: Почему он говорит, что возникло сокращение? Что тут новое? Ведь это же было уже или не было?
1: Нет, не было. Обновлением, новшество называется то, что не было раньше, и обновилось. Это его язык. А обновление, сокращение, то, что не было раньше в реальности, сейчас произошло, да, пожалуйста.
0: Кли, который воспринимает свет бесконечности простой, это Малхут бесконечности, так называется?
1: Нет, пока что Малхут не говорит, я не знаю, я не настолько умный, я не говорю. Он говорит, свет бесконечности называется так. Если он не говорит о Малхуте, я тоже не говорю. Зачем мне? Я стараюсь удовлетвориться словами, которые он говорит. Но если только мы собираемся объяснить что-то, а так не стоит, да?
0: А вы же говорите, что каждый свет — это как будто бы раскрытие кли. Как это кли и свет вместе?
1: Это раскрытие каббалисты, как я и сказал, и нам нельзя это забывать. Каббалисты, которые достигают мира бесконечности, они приходят с полным совершенным кли, со всеми ощущениями. Есть там уже все, что тебе нужно знать, ты знаешь. Все, что ты должен почувствовать, ты почувствовал. Прошел все состояния, 125 ступеней, которые составляют тебе конечную ступень. Ты уже знаешь все особенности, все там ниши, все там пустоты в кли, какие там могут быть ощущения света. Ты полностью знаешь все творение со стороны келим и впечатления, которые называются света. И ты включаешься в конечное состояние, и это простой высший свет наполняет всю реальность. Но ты проверяешь его из состояния, в котором ты можешь различить его в таком виде, как он с твоей высокой стороны различающий. Ты на самом деле проверяешь его. Он сам, скажем, это состояние как младенец, он говорит. Это состояние как младенец. Он пока еще не может ничего почувствовать, ни источник света, ни какие-то свойства в свете. Пока еще не хватает там келим, развлечения, особенности, ступени, миры, ничего. И поэтому он чувствует простой свет. Но я, когда прихожу туда, я чувствую свет бесконечности в другом виде. Он для меня простой, потому что я во всех состояниях, которые прошел, сейчас я устанавливаю, что он простой, да, потому что я проверил на себе, видел, что во всех состояниях он приводит меня, скажем, когда склоняет себя весь мир на чашу заслуг, когда все состояния, которые я прошел, он хотел, чтобы я пришел к доброму и творящему добро, и сейчас действительно прихожу к этому. Но я должен был склонять себя в тяжелой работе из тьмы, и я прихожу к этому простому, да, что называется пшат, простой смысл, как объясняет Бааль Сулам, пшат ремез друшот, это сверху вниз, но не снизу вверх. Когда пардес, пшат ремез друшот.
3: Пардес.
1: Это ацилут, брия, ицира и асия. Вот так оно. Так он приходит к простому ощущению, к бесконечности, пшат. Но он приходит к этому после всех предыдущих свойств, состояний. Так то, что кли не распространилось и пришло из бесконечности, оно еще пока не различает ничего. Но если ты приходишь снизу вверх к простому состоянию, для тебя тогда это на самом деле простой свет. Но ты понимаешь, в чем он прост, ты понимаешь, что значит насладить творение и все, и нет ничего больше, потому что ты прошел все эти особенности, сделал все свое желание из работы и видел во всей тьме и во всех этих развлечениях, которые ты прошел, по которым ты прошел, что это для тебя, для благотворения. Ты пока еще исправил себя вот здесь, в Гальгальтайнаем, а затем в Аха, подъем, Алия, и пришел к концу исправления. Ты склоняешь себя на чашу заслуг Гальгальтайнаем, весь мир на чашу заслуг в Ахапе. Ты делаешь это кли бесконечности, когда ты присоединяешь к этому все души, души Адама Ришона, и тогда ты включаешься в мир бесконечности, в это бесконечное состояние, где все исправлено. Тогда ты приходишь к пшат, простому смыслу, когда простой свет наполняет тебя. Почему простой? Ведь он не прост, он наранхай. Он наранхай. Но там он был как нефиш, как просто дыхание с самого начала, когда приходит сюда. Нефиша, скажем так. А здесь он приходит к наранхай.
3: Снизу.
1: Потому что ты прошел все келим, все эти особенности, так вы приходите как бы из того же результата. Полная любовь, из абсолютной любовь. Но там абсолютная любовь, как младенец чувствует мать. Она меня любит, и все, я ничего не различаю. А здесь ты приходишь к любви, когда ты понимаешь маму, и ты включаешься в нее, и ты видишь, как мама любит младенца. Со стороны матери ты чувствуешь, понимаешь ее любовь. А не то, чтобы как младенец чувствовал ее любовь. Ты понимаешь, какая разница? Это то, что Творец хочет, чтобы мы сделали. Не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, что Творец хочет, чтобы творения познали его. Дорогой мой сын Эфраим.
3: Ну, намчих.
1: Ну, продолжим.
2: От хав меваэрет ор энсо.
0: Пункт 20 выясняет свет бесконечности. Но можно спросить, если мы не в состоянии постичь бесконечность, то как в таком случае мы будем определять ее именем, названием? Ведь название определяет постижение, указанное, обозначенное этим названием. И нельзя сказать, что название бесконечность указывает только на отрицание постижения. И в таком случае мы должны были бы это назвать непостижимым. Но дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое существует между бесконечностью и всеми мирами под ней. Теперь, вследствие сокращения, которое произошло после бесконечности, в каждом месте, где эта сила пробуждается, она сокращает там свет, благодаря чему свечение это завершается и приходит к своему окончанию. И поэтому любое окончание и завершение, имеющееся в каждом свечении и в каждом парцуфе, не происходит иначе, как в силу этого сокращения. И кроме того, вследствие этого окончания и завершения выходит, приобретает новый вид, новые формы и все объекты и их наполнение, все изменения, которые только имеют место в мирах. И как только понятие сокращения нет бесконечности, то там нет и понятия категории окончания и завершения. И потому называется бесконечной, без конца, чтобы показать, что нет там совершенно никакого ни конца, ни окончания, ни завершения. И потому ясно, что этот свет простой и абсолютно однородный, так как одно зависит от другого.
1: Можно об этом тоже бесконечно говорить. потому что, безусловно, нам всегда будет не хватать понимания этого, пока мы к этому не придем. И нет у нас в нашем состоянии никакого состояния сущности, на которое мы могли бы указать и сказать, это подобно тому, что в бесконечности. Поэтому удовлетворимся этими определениями, что бесконечность, когда нет никакого окончания и завершения вообще, и понятно из этого, что этот свет простой и полностью однородный. То есть из-за того, что недостает границы, то есть отсутствие границы, не приходит от творения иначе, как, а только от Творца, когда все находится в его полном управлении, и пока еще творение не появилось. То есть снизу мы определяем состояние бесконечности. Это первое состояние, где свет простой, пашут, и нет со стороны кли пока еще никаких развлечений, кроме того, что чувствует себя как зародыш внутри матери. Так, под воздействием света. Во втором состоянии, когда мы находимся, находимся в работе, то есть есть у нас хисарон и таанук, наслаждение и работа между ними в третьей линии, да, в средней линии. Это у нас второе состояние. Мы не говорим о нисхождении миров. Нисхождение миров, иридата уламот. Об этом мы не говорим. Но о работе человека, когда с помощью этой работы он поднимается в третье состояние. Да? Третье состояние. Мацав гимель. Когда тоже понимаешь, что это простой высший свет, пашут. Но этот простой — это наранхай, в кахабзон.
3: И
1: здесь он уже различает и определяет все детали между светами и келим, когда замысел творения, ну, просто добрый и творящий добро. Потому что и здесь тоже добрый и творящий добро. Он чувствует, но чувствует это без развлечения со стороны келим. На этом мы, по всей видимости, должны будем завершить здесь. Есть еще какой-нибудь коротенький вопрос, да?
0: Как из конечных состояний, которые накапливаются, приходим к состоянию бесконечности, как бы сущей из ничего?
1: Как вот эта дискретность переходит в аналогию?
0: Как это конечно оказывается?
1: Конечно, это потому, что мы строим среднюю линию. Если ты говоришь о том, как в математике это делаем, мы в любом случае присоединяем один к одному все части, да, и в этих частях мы всегда находимся в отклонении, в ошибке, погрешности. Потому что интеграл, который ты делаешь в бесконечности, это в любом случае интеграл, он определяет сумму этих вещей. И никогда это не равно другу. Когда была пластинка с иголкой, есть у нас цифровое считывание. Это не то же самое, да? Где? Где наш китаец, да? Это верно, но в духовном это на самом деле равно, по-настоящему равно бесконечности, потому что здесь мы переходим к средней линии. Мы не строим сумму состояния. Мы над этими состояниями приходим к свойствам Творца. Поэтому это буквально сравнивается цифровое и аналоговое состояние. Ну, на этом завершим. И Да, друзья, мы слышали сейчас урок, очень богатый всевозможными ощущениями, и мы возьмем это в десятку. Было очень много понятий, сделаем семинар шестиминутный, где мы подведем итоги тому, что мы слышали, и зададим вопросы о том, что мы слышали. 6 минут, пожалуйста, на семинар.
2: Дибарну аль афханот, шанахну месигим.
0: Как бы вот эти вот состояния, которые мы постигаем, детали на духовном пути, как это сверху, это приходит к нам таким самым простым образом, а потом мы это постигаем, это через разные состояния, через наше желание получать, и мы, в принципе, постигаем все преодоления. И то, что у него это простое, он просто в отдаче, в таком чистом виде, мы постигаем это через всю нашу работу, и в конечном счете не только получаем все наслаждение Творца, но и постигаем по-настоящему то, как он в отдаче, как он это ощущает, да, и что он дает. Это самый большой подарок, который мы можем получить от Творца.
1: И понять и постичь состояние можно только, если ты поднимаешься от него наверх с помощью силы Творца, и так ты различаешь.
0: Рав так описал потрясающе вот эти три состояния. Первое состояние, в котором простой свет, с которого нисходят мира. Во второе состояние — это состояние работы, где мы работаем с желаниями и наслаждениями, а потом возвращаемся к совершенному состоянию, где мы уже приобретаем келим совсем на ранхай, со стороны кли, и достигаем того же состояния. То есть если высшее состояние было просто как что-то нефиш, как свет полностью в отдаче, мы приобретаем это через келим в полном постижении на ранхай кахабзон.
1: Да, все дело здесь на самом деле множество различных особенностей. Это то, что делает реализацию цели стороны творения постижимой. И эти ощущения постигаются из множества келим, множество хисаронов, и это связывается с первой частью урока, которую мы слышали.
0: Мы также слышали определение света, это реакция кли, ощущение кли. Тоже, как бы он говорил о простом свете, сверху вниз, а снизу вверх, это, собственно, постижение всех состояний, с помощью которого я постигаю наранхай.
1: Да, и простой свет, он не прост. Рав сказал, что Творец хочет, чтобы мы не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, и Творец хочет, чтобы Творец хотели познать его, дорогой сын мой, Ефраим.
0: Мы говорили о понятиях конца и бесконечности. Это действительно такие понятия немножечко, да, как бы смазанные, размытые. Мы не можем это понять, может быть, нашими мозгами. Как это можно постичь? Что-то такое бесконечное, что не имеет границ. Да, действительно, как мы в конечном счете приходим к такому постижению. Может быть, это мог бы быть вопросом, как можно постичь все то благо, которое Творец хочет нам дать, когда мы чувствуем себя такими маленькими. ничтожными, как действительно можно постичь вот эту всю бесконечность, что Творец хочет дать.
1: И постижение всех высших ступеней человек идет в подобие свойств, насколько он подобит себя в своих свойствах каждому миру.
0: А то, что касается совпадения по форме, то Рав открыл как бы тему Пардес. Сверху вниз это Ацилут, Брия, Ицира, Сия.
4: А
0: то, как мы учим, что мы начинаем с подъема снизу вверх, через тайну, пока не приходим в бесконечность, к простоте. Где-то там простой свет, как он это описал, это в первом состоянии. Только мы возвращаемся уже с Наранхаем, светов в Килим.
1: И все состояния, по сути дела, постижение свыше Килим. И поскольку это постигается выше Килим, есть там восполнение между окончательными состояниями и состоянием, которое совершенно бесконечно.
0: Ну, хорошо. Я надеюсь, что все приготовили вопросы. То, что было много деталей в этом коротком отрывке. Сколько мы слышали? Массу вещей Раф рассказал. Свет, что такое совпадение по форме. Масса всего. Ну, кто готов, пожалуйста. Ну, не как обычно.
1: Получается, что человек наверняка вначале чувствует очень много впечатлений, волнений. Наверняка это свет. Это не свет. Это только что свет делает у него внутри. Это очень может запутать ученика вначале. Я чувствую, что даже меня это путает. Как справляться с этим?
0: А что путает? Мы всегда входим под воздействие света. Мы все время там. Только сам свет мы не ощущаем. Ты не можешь сказать. Знаешь, как вот есть разные виды света, да. Свет хасадим, хохма, окружающий свет, прямой свет, отраженный. Там список такой. Но это только каббалист, который это постигает, он распознает это в соответствии с своим кли. Нет, это не само по себе, а как его кли. Ты пока чувствуешь какую-то реакцию, то, что происходит в тебе, какие-то вещи. Но ты не знаешь, что это свет так воздействует. Я не чувствую воздействия самого света. Но вещи раскрываются. Это не путает. Это вот так и должно быть.
1: То, что путает, по крайней мере, меня, о чем из этого можно говорить в десятке, а часть этого не подходит. Есть

0: есть то, что ты можешь слышать себя, есть то, с чем мы можем поделиться с товарищами.
1: Мы вчера говорили, да, у нас был дневной урок такой тоже богатый, и мы читали статью, и Раф сказал, есть два вида внутреннего в человеке. Если помнишь, одно внутреннее, которое никому не открываем, это мои отношения с Творцом, а еще есть внутренняя часть, где ты все-таки находишься в контакте с товарищами, вы читаете статьи, и ты говоришь с ними, делишься впечатлениями. Но там тоже надо быть аккуратным и не говорить там слишком. Все это есть вещи, которые ты должен раскрывать. Не или не должен раскрывать, потому что ты путаешь других. А если ты слушаешь тебя, это путает. У всех разные келим, у всех разные корни души. То, что мы читали, да, Меребия. Поэтому каждый чувствует по-своему.
0: Я помню, когда был начинающим учеником несколько лет назад, не так давно, я просто начал свои первые уроки, так я сказал на одном из уроков более другим, более со стажем ученикам, я рассказал о своем впечатлении от урока, а он мне сказал, так нельзя говорить, потому что что-то этим говорит, что сегодня урок сильный, а вчера был не сильный. Ты этим рассказываешь, каков твой вкус, когда-то этого не было. Это меня поразило, и тогда понял, окей, я не буду рассказывать, о чем я лично впечатлился от урока, но можно говорить в общем. Но то, что ты сам переживаешь, это не хорошо ни для тебя, ни для других. Спасибо, Нир. Алматы, один, пожалуйста.
2: Спасибо, дорогие. Если мы правильно услышали, кли в третьем состоянии чувствует полный спектр наранхай как общий простой свет. Как это? Как вот соединяет наранхай в одно целое, в общий простой свет?
0: Да, Раф ответил на это, что с помощью этой работы он поднимается в третье состояние и понимает, что это простой свет. Но простой — это наранхай, кахабзон, где он здесь различает и чувствует все различия между светом и келим, о замысле творения, что оно просто добрый и творящий добро. Ты знаешь, каждый может сказать добрый и творящий добро, но вот в общем, каждый человек может произнести эти слова «добрые, творящие добро», но когда творение поднимается по всем ступеням снизу вверх, по всем 125 ступеням, на каждой ступени он различает «добрые, творящие добро» с другим вкусом, другим развлечением, дополнительным. И в состоянии конца исправления он может сказать, что все просто. Почему? Потому что все бесконечное количество ощущений, которые были у него, не только были, а сейчас находятся с экраном, когда он может работать с любым состоянием, он может раскрыть в этом свойство доброго и творящего добро, как Творец его растит и приводит к этому состоянию. Тогда он говорит, это просто, как Раф нарисовал нам пардес, пшат, ремеш, друш и сот, это миры абия, Раф нарисовал нам на чертеже, ацилут, брия и цирась, сия, так сверху вниз это на уровне нефиш только, потому что там еще нет творения, которое постигает все эти свойства. Но когда он поднимается снизу вверх и достигает этого мира ацилут, это уже в наранхай. То есть все ощущения, которые есть у него с помощью сначала отдаления, а затем сближения, когда он все больше становится подобным Творцу и становится партнером его. Он может сказать, тогда все просто. Тогда добрый творящий добро наполнен бесконечным количеством различаемых особенностей.
1: Я его очень спасибо за этот великолепный урок. Я хотел так спросить. Вот как раз то, что ты вот сейчас говорил, как бы в общем, он тут отметил, что П — это ацелут и так далее, там брия и цира осия. Получается, что тайна — это осия. Получается, что сверху вниз осия или мир самый грубый мир, большой, глубокий, полный авиюта, а снизу вверх наша работа, то, что он потом описал. А в этом состоянии мы начинаем с мира сия. Говорим, что ведь исправление с легкого к тяжелому, а мы начинаем с самого тяжелого мира, самого грубого. Как вот это вот, а? Обратную связь. Следить, понять.
0: Это называется обратное отношение светов и келим. То есть самая материализованная ступень, что значит духовное и материальное, это ближе или дальше от свойств Творца. Духовно называется более близким подобием свойств Творцом, материальным более далеким. Так и здесь в порядке работы мы говорим, что так это объясняет, что вначале входят в Ацилут, а затем из Ацилута поднимаем ступени Брия и Цира Асия наверх. То есть, прежде всего, исправление Гальгальта Инаем. То есть, правильно? Это более легкое, с более чистыми келим. А затем с Ахапом, это всегда Ахап подъема, поднимают келим из Брия и Цира Асия. И, по сути дела, работа с келим Асия — это самая существенная работа, когда превращается злодеяние в заслуги. Так порядок работы в таком виде. Но это не то, что Раф нарисовал здесь на чертеже, а он нарисовал, что именно в подъеме снизу вверх, по мере того, когда поднимается снизу из мира сия, все ощущения в качестве тайны, затем драж, объяснение, трактование, затем ремес, а затем пшат, простота. И не то, чтобы ты начинал с простого, а наоборот, именно вот работа каббалистов — это прийти к тому, когда раскрытие Творца уже на основе этой простоты. Это то, что Раф нарисовал.
1: Раскрыть это в мире Ацилут, что после того, как миры выпали оттуда, все исправления на подъеме, поэтому души в мирах поднимаются вместе в мир Ацилут, и только там происходит исправление. Тогда раскрывается, что это все простое, а вначале все тайна.
3: Тогда, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız, doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
4: Есть торгум?
0: Перевод есть вообще? Ну, у нас почему-то нет перевода. Можно еще раз спросить?
4: А ты хвали шов-шов?
0: Можно и...
1: Как мы знаем, что мы постигли духовный келим, и как мы будем знать, что происходит духовное рождение? Мы это ощутим. Как мы уже говорили сейчас о зародыше, в первую очередь человек отменяет себя перед Высшим. И он это ощущает, это сила, это то, что мы делаем все вместе в группе. Высший всегда находится в нас. Ахаб Высшего всегда управляет нами. Когда мы начинаем отменять себя перед Ним, мы знаем, что сейчас мы будем отменять себя и каждый раз делаем такие попытки, пока у нас не получается. Но тот, кто уже находится, кто это прошел, он это чувствует. Невозможно это скрыть. Он не проходит это как будто бы, да, там как бы под наркозом, да. Нет, это должно быть по-настоящему.
0: Рав сказал нам в первой части урока, он пишет, что любовь к ближнему — это средство, когда постепенно вследствие этого мы чувствуем, насколько постижение кли вне нас необходимо для достижения совершенства и вечности. И тогда он описал там, что такое бесконечность. Тот, кто помнит, что было на первой части урока, бесконечность — это Когда ты постигаешь в какой-то мере эту бесконечность, что имеется в виду, ты приходишь к возможности бесконечного восприятия, и тогда получаешь бесконечное наполнение. То есть мы работаем над любовью к ближнему, чтобы выйти из себя. Это

0: подъем именно по средней линии, без правой и левой. Может, по средней, может быть, я не понял вопроса, откуда здесь взялась средняя линия?
1: Чертежи?
2: De estados, sino por la sensación del creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
3: Говорит, что это не в результате накопления состояния, а тем, что ощущаем Творца. Как происходит такой подъем?
0: Подъем — это именно это. Все больше почувствовать отношение и связь с Творцом — это называется подъем. И мы сказали раньше, что близкий к Творцу — это наверху, а далекий от Творца — это внизу. Так состояние, которое проходит человек, — это всегда состояние подъемов и падений. Мы никогда не поднимаемся напрямую наверх. Подъем, он не в таком виде, когда поднимается вот так, но всегда сначала есть какое-то падение, затем подъем, еще большее падение и больше подъем. И так состояние поднимается, и когда все вместе собираются, мы находимся в тенденции подъема. Подъема куда? Это подобный Творцу, более подобный Творцу, а это более подобный творению или отрыву от Творца, и творение должно подняться и стать более подобным Творцу. Поэтому та самая средняя линия в конечном счете является результатом подъемов и падений. Свет, который производит над нами действие, и он приносит нам каждый раз состояние. Если здесь минус один, то поднимаемся к первому. Если это минус два, поднимаемся ко второму. Если это минус третье, поднимаемся к третьему. Поэтому всегда состояние до высокого состояния более низкое, чем было раньше. Поэтому, а иначе невозможен подъем. И в конечном счете всегда между минус 3 и 3 раскрывается средняя линия. Средняя линия — это когда уже могут отнести все к Творцу. И падение, и подъем. И тогда отсюда есть уже подобие и оправдание, и поэтому подарок, который мы получаем, после 3 — это минус 4. Поэтому всегда награда за заповедь — это заповедь. За награда за заповедь — знать заповедующего. Да, Миша?
1: Thank you so much for this amazing lesson, friends. And our question is...
3: Спасибо за этот потрясающий урок. Вопрос. Мы говорим об отмене, и чтобы стремиться идти за Ахапом, мы отменяем себя перед десяткой, равом, перед Творцом. Вот это все Ахап — это некая общая область, которая поднимается вверх, да? Это Ахап. Да, мы всегда знаем, что есть следующая ступень, всегда в нас раскрывается. Мы получаем это от Рава, книг, читаем Бальсулям или Рабаша. Мы знаем, сейчас вот это вот наша следующая ступень. Отменить себя перед группой, или то, что Рав сказал, надо это сделать. Мы всегда знаем, что надо делать. Проблема только в том, чтобы делать. Отменять. Скорее даже согласиться с тем, что говорит Высший. Когда мы соглашаемся и делаем, мы поднимаемся на следующую ступень. Ахап Высшего поднимается еще на одну ступень, еще выше. Мы снова с ним не согласны. Он снова как бы он против нас. И когда мы производим работу, еще поднимаемся. Так называется это подъем веры выше знания, потому что Ахап Высшего нас поднимает.
0: Да, и все делает свет с нами. Мы вскоре посмотрим клип номер один, который отвечает и на вопрос Нира в начале урока, и на ваш вопрос. В конечном счете мы не забываем, что и Ахап, и Гальгальт, и нам, и подъемы, и падения, и средняя линия — все это действие света на нас, и мы должны только отреагировать на него, но не мы должны делать.

0: Мы должны из этого урока сейчас все больше и больше просить, чтобы свет подействовал на нас. И тогда свет уже знает, что с нами делать. Мы — материя, желание получать, мы нуждаемся в свете, который подействует на нас. Это суть нашей учебы. Давайте посмотрим клип номер один.
1: Свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. Я не знаю, куда он меня возвращает, к какому источнику. Я вижу только результаты. Что я вдруг вижу больше, чувствую больше, понимаю больше, становлюсь... выше своего эгоизма, больше иду на уступки, больше как-то принадлежу к этим духовным ценностям, больше как бы ассоциирую себя с ними. И тогда я вижу вот эти вот изменения. И вот эти изменения, которые я ощущаю в себе, я также чувствую, что они изменения, которые произведены какой-то внешней силой. То есть не я это сделал, потому что вот эти ценности, понимание, ощущение того, что я сейчас в них нахожусь, в этих, этого во мне не было. Не было во мне. И поэтому я не могу это отнести к себе, что это вот я. А как бы тут произошло, возник какой-то совсем другой Михаэль, в чем-то новый. Откуда, с какой стати? Я по-настоящему чувствую вот эту вот разницу из того, что я был, и что я сейчас, это как будто новое рождение во мне. То, чего прежде для этого не было никакой причины. И вдруг это родилось. Какое-то ощущение, свойство, что-то новое. И поэтому я говорю, что это сделано, произведено светом, высшим светом, Творцом. Неважно. Но он мне это сделал.
0: Так, чтобы мы как можно больше были в этом состоянии. Киев один, пожалуйста.
2: Так, дякую, друзі. От ви сказали, що для того, щоб осягнути світ Асія,
1: ви сказали, для того, щоб постіч мир Асія, треба піднятися в мир Ацилут.
2: Які перші ступені?
1: І тоді вже оттуда исправлять мир Бія. А які перші ступені, по яким ми піднімаємося? Нет, мы сказали не совсем так. Мы сказали, что и наше исправление, наши души находятся в мирах, корни наших душ находятся в мирах Бия, Брия и Цира Асия. Там находятся наши души. Их исправление не может выполняться там, где находятся миры, там мир Асия или мир Брия. Мы учили, есть места для миров, Никудот Десак, там они находятся в конце. Но после разбиения Адама Ришон они упали, и тогда все испражение может быть только в мире Асия. Извините, нет, в мире Ацилут. Поэтому все эти миры поднимаются в мир Ацилут, и там происходит исправление. Это то, что мы сказали. Но, конечно же, мы поднимаемся по порядку ступеней. Так самый близкий к нам мир — это как бы мир Асия, но из мира Асия мы поднимаемся в мир Ацилут.
3: Флорида.
4: Great lesson, dear friends. Question is about the text. Why is it that the light of Ein Sof is unattainable?
0: Поразительный урок, друзья. Почему свет бесконечности невозможно постичь? Как мы можем постигать что-то, находящееся под сокращение? Есть ли келим, которые могут постичь свет бесконечности? Гелат. Безусловно. Вопрос, почему было сокращение? Начнем с этого. Ведь Малхут бесконечности была в состоянии Он и имя Его едины. То есть желание Творца наполнить ее ее желания наполниться были одним целым, говорит он, и имя его Шмо, гематрия желания, это то тоже численное значение, все желание, которое было создано, создано, и весь свет наполнил. Почему же Малхут совершила сокращение? Она совершила сокращение, потому что она со своей стороны увидела, что Творец не может реализовать свое желание насладить творение, если она останется в своем состоянии. Для того, чтобы он смог реализовать состояние насладить творение, должно быть творение. Творение, оно оторвано от Творца. Малхут бесконечности, Малхут и свет, который ее наполняет, были одним целым, были в слиянии, в совершенстве. И поэтому она должна была произвести на себя сокращение и установить, что с этого момента она не может напрямую теперь получать в себя. Но она устанавливает условия. Я получаю только при условии, когда у меня есть подобие дающему, когда мне понятно, что тем, что я получаю, я доставляю ему наслаждение, как он мне. Это причина сокращения. И поэтому уже в сокращении, решение сокращения, в нем уже находится все нисхождение миров сверху вниз, это часть замысла творения. До состояния, в котором мы должны верить, что есть Творец. Мы должны искать, мы должны научиться тому, как раскрывать его. Все остальное творение, кроме человека, находится в совершенстве, находится в Творце. Ты не можешь сказать о муравье, что он что-то выбирает. И о слоне нельзя сказать, что выбирает. Это не связано с количеством или массой материала, который есть у них. И только человек. В чем он становится человеком? В том, что он распознает, что он оторван от Творца и хочет быть подобным ему. Это называется Адам человек, подобный Адаме высшему. И тогда наш объясняет наука Каббала, как быть подобным Творцу. И это все, как вернуться в состояние бесконечности, но исходя из работы этап за этапом, как Раф нарисовал на чертеже и нарисовал как интеграл. Да, ты берешь круг и наполняешь множеством квадратиков, еще квадратик, еще добавляешь все эти квадратики, пока в конечном счете весь круг не заполнится в точности, как было раньше, потому что эти квадратики становятся все меньше и меньше. Рав привел пример в конце своего объяснения, как раньше была пластинка, игла, и пластинка крутилась, и это шло по своей дорожке. Это был более чистый звук, потому что это было аналогово. А теперь мы делаем дискретное, цифровое, по цифровому методу, 0-1. Да, все было аналоговым с этой пластинкой. И мы должны прийти к состоянию, когда мы наполняем эту малхут бесконечности, этот круг множеством квадратиков. Что это за маленькие квадратики? Это те самые ступеньки, когда мы, как творение, как единая душа, поднимаемся снизу вверх и тем самым наполняем эту малхут бесконечности. И в чем разница, что снизу вверх? Сверху вниз она была наполнена светом нефеш, снизу вверх. Мы в нашей работе наполняем ее наранхай, светами наранхай, нефеш, руах, нишама, хаяхи. И поэтому это тоже малхут бесконечности, она не изменилась, она существует. Мы вчера на уроке, Рав говорил об этом, что состояние конца исправления существует, состояние существует, в нем ничего не изменилось, только мы в нем не находимся, мы не уподобляемся ему. Так методика науки Каббала — это методика уподобления Творцу до состояния, когда мы приходим к бесконечности, нет ограничения, можно работать по отношению к Творцу без ограничения.
5: Кен, тогда раба хаварим. Асбидюк, ашейла и альзи.
1: Как раз так, вот вопрос как раз об этом. Если мы постигаем Малхут бесконечности, свет бесконечности, свет в простом виде и тому подобное, и из того, что нашего подъема снизу вверх. То есть как бы есть у нас уже фильтры
5: на свет.
1: То есть мы получаем свет через фильтры, и это будет наранхай. Так вот, можем ли мы на самом деле знать, как это было в самом первичном состоянии, в самом первом, когда еще не было наранхая? А если нет, то как каббалисты могут нам сказать, что это был только свет нефеш? Я не знаю, понятен ли мой вопрос. Ну, можно сказать так, всегда есть вот эта взаимная связь между светами и келим. Мы получаем сначала свет нефеш, потом нефеш рух нешама, пока кли и кетер не наполняется всеми светами наранхай. Таков порядок. Мы это пока еще не изучали, но этот порядок не меняется. А с другой стороны, если ты скажешь Гальгальта, которая получила все света на весь Авию, в конечном счете, это нефеш. Она получила. Чем больше мы притягиваем света к себе и просим внизу, так больше входят светов наверху. Таков порядок.
0: Может, можно сказать вкратце об этом? Что постигает каббалист? Каббалист постигает подобие Творцу. Что это значит? Что так же, как Творец создал творение, творение со своей стороны создает Творца, и поэтому он может оценить и описать, как распространяется мир сверху вниз, потому что он сам становится партнером этого творения. И это объясняет, как каббалисты говорят о том, что было до творения, что объясняет Бааль Сулам Акабия до того, как был создан мир вообще, как он смог это описать. Потому что когда он сам поднимается снизу вверх, он в каждую секунду создает новую, вновь эту реальность. Может быть, мы уже перед окончанием. Спасибо, друзья, за все прекрасные вопросы. И завершим песней.

0: Хаверим якарим, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раша объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения, ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
2: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени, и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. Атака главная, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
1: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу Свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу Свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трём вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все ему во славу. И за это мы его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою».
2: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме моха и в сердце. Либо разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знание его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. И это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
1: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000 и увидел, что там не хватает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть $1000». В этом случае и разум, и знание говорят, что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю в высшее знание, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа.
0: И
1: из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме работой в разуме.
0: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
1: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание, поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. И это из-за трех вышеперечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
2: Первое, в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И само собой, он останется в отдалении.
0: И
2: поэтому есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. И это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи, а тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
1: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Израиль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос. Почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания.
0: И
1: поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит выше знания, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить в высшее знание, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
2: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них? И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверен, установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и лива. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведовали ему тайну, сказав, «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить свет хохма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает вера выше знания. Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением. И вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано, «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта. Когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано, «Я сам, а не посланник».
1: Получается, что смысл красной коровы, прах которой очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное, очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется «осквернить чистых». Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавея Сулам». Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Из книги «Бамидбар», глава «Хукат». Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны Творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла. Что именно является осознанием зла? Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает, и он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хисарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самые минимальные, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки и жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, также пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас, чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки,

Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что что бы ни было, мы принимаем это в такой форме. Это также может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть решений человечества. Я говорю не только о религиозных, ультраортодоксальных кругах или всевозможных других религиях. Говорится не только об этом. Но даже и в общественном мнении есть такие вещи, которые принимаются ниже проверки. И живут с этим. То есть и ниже знания, и внутри знания, и те, и другие, также в определенном сочетании, эти так, но в конечном счете все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отчитывает. Получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть. Ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом. Что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю,

0: Хорошо, пусть будет как будто тысяча. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как тысячу на 100%, потому что свое знание я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего. Познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об одном долларе, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, об обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил тысячу. И 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил тысячу. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил тысячу долларов. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия, это действия, которые мы понемногу начинаем понимать. А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
1: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце, выше знания?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении килим, есть работа в восприятии светов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания.
2: Не
0: Я очень ограничен в том, чтобы войти в этот очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что высшее знание — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки. Я в сущности действую ниже знания.
1: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действую. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, келим сердца и в разуме, келим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечная, потому что я не могу ее воспринять. Чуть больше моего кли, все. Я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания?
1: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими килим внутри знания, и насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше к цели действительно более высокой, довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хиссарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел, то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность, Эйнсов? Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсов означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, как сказать, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в келим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без, ну, даже без критики, поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться келим. И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку наоборот, как бы выносишь ее наружу. Кли становится противоположным. Противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально оно было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше — это не только материальное против духовного?
1: Нет, выше знание — это не материальное относительно духовного. Выше знание — это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить выше знание. Выше знание идет речь только о духовном кли, только о том, что мы говорим шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом, ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материально они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать, пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере выше знания, ради отдачи с экранами, это все только относительно духовного желания, то есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает три точки в сердце. Я не могу не видеть выше знания, не слышать выше знания. Вообще не имею к этому отношения. Выше знание — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание. Это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме. Или ниже знания, или внутри знания. А точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи со Светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу из нее. Из нее наружу. Ну, Тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
0: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке сущности. А результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
1: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся? Внутри знания, выше знания. Не то, что хотим, но мы... Нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами 5 органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, 6 органов чувств. То есть не так, как она входит в 5 входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это 6 чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это 6 чувство, чтобы оно было как? Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление 6 чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это 1000 долларов, то согласно земному животному я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для 6 чувства, и тогда в 6 чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, но это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие... Приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь, как это может быть левое, это может быть весы в магазине. Ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда выше знания означает, когда я настраиваю свое 6 чувство, сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринять как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод выше знания. То есть выше дает мне там, различие. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью 5 органов чувств. Как все эти 5 органов чувств впечатляются чем-то?
0: И эту проверку я делаю сам?
1: Это не проверка. Это, ну, как можно сказать, настройка и обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
0: И это я должен откалибровать?
1: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход, то, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? Что делать, если я принимаю это на себя? Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой. Это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
0: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу,
1: да.
0: Чтобы отдавать Ему, изменить наши свойства.
1: Да.
0: Я понял, спасибо.
1: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом, думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего скажем, подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда постепенно человек, который принимает на себя веровавшее знание, то есть выше знание, принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
0: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
1: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
0: Получается из-за того, что каббалист, в сущности, все время живет выше знания.
1: Каббалист.
0: И в сущности его действия, они связаны с Творцом, с подобием по форме.
2: Мы изучаем второе сокращение и скоро подойдем к этой учебе, то, как мы растем снизу вверх. Слияние с Высшим, минимальное слияние, называется первая духовная ступень, когда мы выходим из этого мира через максимум в духовную, минимальная ступень называется убар, зародыш. Зародыш называется, что ты такой человек, да, со всем своим знанием, со всей своей жизненной философией, со всем опытом, все, что ты приобрел, знание, опыт, все, что у тебя есть, ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так и в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим махсом. И тогда вот это твое состояние, что ты как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к Высшему, а он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни, ты отменяешь там все. Нет, ты продолжаешь жить и все такое, но по отношению к его знанию ты отменяешь себя полностью и полностью. Да, как семя в матке. Я даже не знаю, как это описать. То есть осознание, все, что у тебя есть. Да, я говорю по отношению к духовному. У тебя там никакого ни знания, ничего не остается. Но только то, чтобы он управлял тобой и руководил тобой, властвовал над тобой. И ты просишь, чтобы так было изо всех своих сил, чтобы он властвовал над тобой. Это значит, что ты становишься зародышем, плодом высшим. Все остальные ступени уже дальше, за этим. За этим дальше, это значит, что сейчас начинают добавлять тебе вес, массу, то есть желание получать, и ты даже в желании получать вот в этом, когда тебе начинают это добавлять, а не добавляет тебе желание получать из этого мира. Нет, по отношению к высшему. Разные сомнения, анти, все против высшего. И говорят, с какой стати? Он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998 до нуля. А ты должен отменять так, что это будет тысяча и тысяча. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
0: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
2: Так ты растешь, и когда ты получаешь желание получать с экраном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу, то называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен высшему, силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. То еще не самостоятельность, но ты уже в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу, когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь, да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, он обеспечивает тебя молоком. И то есть все время силы и бины, когда это получает уже вскармливанием, уже от груди, от хазе, как в нашем мире. Что я хочу сказать? Это все ступени, все действия, они все выше знания. Все ступени в том, что ты, сколько тебе добавляют силы против высшего, то ты, соответственно, хочешь выйти из-под этой силы и быть вовне, уже в высшем. Нет слов, ну, давайте будем учиться.
0: Я вижу, что урок снимают, записывают. Мы слышим, что учеба должна приносить еще окружающие цвета. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи. Главное — это постижение окружающих цветов.
2: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал, но 3-4 года я ведь там же искал, где можно изучать каббалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, я пришел без магнитофона. На второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. это был какой-нибудь 79-й год, и я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот, я нашел место. А потом все время возвращался, да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, и уж тем более видео, мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяет урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю. В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что это ты возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь. А кассеты, аудио, видео — вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова в Нейбрак, потом возвращался в Рехов. Когда жил в Рехове, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушники и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты, там, врачебные, во время сна включают звук, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое. Как это? Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну, а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну, это не будет преступлением.
0: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута, у нас нет никакого понятия.
2: Каббала — это методика раскрытие Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела. Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Есть, но не в этих книгах. Нет, не в этих книгах, так можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди помимо исправлений. Мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца. До определенного уровня, который называется концом исправления, не включает в себя сам, вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления — это уже входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Торы. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части. Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого, но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней, или 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Каббале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет, как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами — это даже между тем, что между нами самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь в коммуникации с ними, да? Ты же нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше. А между духовным и те, что после конца исправления, это вообще, это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце, левэвен. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. Ты переходишь за начало творения, а это, мы можем так, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну хорошо, давайте приступим к учебе.
3: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
2: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. Бесконечное восприятие.
3: Да, Рав говорил о том, что веру в высшее знание мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хиссарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера выше знания, приобретение шестого чувства в духовном. Это кроме этого мира.
2: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарищах, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики, и ему кажется, что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это кли, через который он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире, по поводу жизни, в той мере, насколько он готов принять знание Высшего, то есть заменить свое знание на знание Высшего. И в этой мере он это и приобретает.
3: И когда начинают работать выше знания, именно когда приходят выше Максома, когда приходит состояние возопилиса на Израиля от работы, и тогда начинаем работать над этим.
2: Да, и как в статье написано, после того, как человек отменяет свое знание и свое желание перед желанием Творца, то человеку достаивается желание Творца. И желание Творца — это желание отдачи. А тогда, когда у человека есть уже желание отдачи, человек называется уже чистым. То есть Рав все время говорил о вере в высшее знание. Даже сказал, что вера называется сила, которая обязывает меня действовать. А нам для этого надо познать мозг Высшего, дающего. И для этого нам нужно, чтобы мы прилепились бы к Нему, слились с Ним, чтобы была вера в Него больше, чем то, что я верю собственному знанию.
3: И волнительно чувствовать это впечатление на уроке, когда мы можем почувствовать путь к высшему миру. И на этом пути мы получаем все больше ощущения. Сегодня о разуме и сердце. Келим в разуме и сердце. Рав сказал, что любая ступень надо мной ощущается как бесконечная. Что делать? Только если получим силу свыше, мы сможем удерживать следующую ступень.
2: Мы говорили обо всем, что связано с верой в высшее знание, как на самом деле можно это постичь, и также, как возможно ощутить это, чтобы у нас вообще было к этому желание, и как мы преодолеваем то, что всегда находимся в желании получать. И как вообще можно прийти к такой вере и к такому желанию? И как вообще можно думать, как можно вообще отменить себя для того, чтобы прийти к этому? Это все как бы в работе между нами, в объединении, и отменяя себя перед Творцом, что мы всегда просим, чтобы Он пришел, изменил бы, исправил бы нас, потому что это не в наших силах.
3: Да, и желание попросить мы берем от группы.
2: Он говорил о состоянии после Махсома, то есть решимо, которое прилепляется к первой ступени духовной, это значит, что ты переходишь Махсом, и он властвует тобой 100%, а ты прилепляешь себя как семя в матке. И ты хочешь на самом деле, чтобы он властвовал над тобой на все 100%, и просишь, чтобы так вот, ну как, в принципе, состояние зародыша, полной власти, а ты просишь, чтобы он властвовал над тобой на каждом шагу.
3: Это понятно, очень трудно захотеть, и для этого есть мы друг у друга, чтобы мы могли возвеличить это высшее состояние, веру, высшее знание.
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать учение десяти сферот из урока Рава. Мы находимся в третьей части урока. Это мы находимся в учении десяти сферот, первый том, первая часть, вторая страница, Давбет. Мы находимся во внутреннем Орпними, внутренний свет, десятый пункт.
0: Да, с этого урока, что мы сейчас слышали, ты готов отменить все, что у тебя есть, отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, без разума, без знания. Ты остаешься, при этом остается у тебя и знание, и разум, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке, это называется зародыш. С этого начинаем расти. Давайте удостоимся быть зародышами как можно быстрее. А сейчас мы послушаем урок Рава. С точки зрения Ари, мы еще только в первом пункте. Бааль Сулам объясняет нам еще только первый пункт. Еще какой-то там небольшой момент. Давайте послушаем, будем записывать то, что Рав говорит, и в конце проведем семинар и подготовим вопросы. Пожалуйста, давайте послушаем.
1: Ну, продолжим.
0: Так, десятый пункт выясняет, что они там совпадают полностью. Десятая сноска. Нет там еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются и различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
2: Молодец. נקרא שוב עוד יוד שווה בהשוואה אחת כלומר
0: они в полном совпадении, то есть там нет еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются, различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
1: Тоже вы видите, он говорит о свете бесконечности, наверху пункт Юд равен в едином сравнении, называется светом бесконечности. Что он говорит внизу? Нет там ни закут чистоты не бьют, а это относится к лики, келим, по которым оцениваются и различаются ступени, ступени. Поскольку эти категории возникли в мирах, возникают, понимаете? В мирах потом. Все это келим. С какой стати он объясняет это келим, если наверху Ари говорит вообще о свете, который находится в полном, в полной однородности? Потому что свет — это то, что кли постигает. Это впечатление, ощущение в кли. Я чувствую что-то внутри. Это ощущение, я называю, это ощущение свое свет. Это не свет. Это не то, что наполняет меня. Я не знаю, что меня наполняет. Я не знаю, что находится во мне. Я знаю, что я впечатлен. Так я измеряю это свое впечатление и свое впечатление называю свет. И нет связи между тем, что наполняет меня на самом деле, это ацмуто, и между тем, что я чувствую внутри кли, потому что это зависит от свойств кли. Так свет, еще раз, это вид впечатления кли. И не представлять себе его, что он существует вне кли. Мы не способны выразить это ощущение. Это корень, это источник, предыдущая причина моего впечатления. В таком виде я могу сказать, что по всей видимости существует, по всей видимости, потому что понять его я не способен, воспринять, почувствовать, различить. Поэтому смотрите, что наверху он говорит только Ари, говорит о свете, равен полной однородности, называется бесконечности, а внизу Бааль Сулам говорит, нет пока ощущений, ясно келим, поэтому мы не можем сказать больше, чем простой свет. Да?
0: Почему он говорит, что возникло сокращение? Что тут новое? Ведь это же было уже или не было?
1: Нет, не было. Обновлением, новшеством называется то, что не было раньше, и обновилось. Это его язык. А обновление, сокращение, то, что не было раньше в реальности, сейчас произошло, да, пожалуйста.
0: Кли, который воспринимает свет бесконечности простой, это Малхут бесконечности так называется?
1: Нет, пока что мой Малхут не говорит, я не знаю, я не настолько умный, я не говорю. Он говорит, свет бесконечности называется так. Если он не говорит о Малхуте, я тоже не говорю. Зачем мне? Я стараюсь удовлетвориться словами, которые он говорит. Но если только мы собираемся объяснить что-то, а так не стоит, да?
0: А вы же говорите, что каждый свет — это как будто бы раскрытие кли. Как это кли и свет вместе?
1: Это раскрытие каббалиста, как я и сказал, и нам нельзя это забывать. Каббалисты, которые достигают мира бесконечности, они приходят с полным, совершенным кли, со всеми ощущениями. Есть там уже все, что тебе нужно знать, ты знаешь. Все, что ты должен почувствовать, ты почувствовал. Прошел все состояния, 125 ступеней, которые составляют тебе конечную ступень. И ты уже знаешь все особенности, все там ниши, все там пустоты в кли, какие там могут быть ощущения света. Ты полностью знаешь все творение со стороны келим и впечатления, которые называются света. И ты включаешься в конечное состояние, и это простой высший свет наполняет всю реальность. Но ты проверяешь его из состояния, в котором ты можешь различить его в таком виде, как он с твоей высокой стороны различающий. Ты на самом деле проверяешь его. Он сам, скажем, это состояние как младенец, он говорит, это состояние как младенец, он пока еще

0: склоняет себя и весь мир на чашу заслуг, когда все состояния, которые я прошел, Он хотел, чтобы я пришел к доброму и творящему добро, и сейчас действительно прихожу к этому. Но я должен был склонять себя в тяжелой работе из тьмы, и я прихожу к этому простому, да, что называется пшат, простой смысл, как объясняет Бааль Сулам. Пшат ремез друшот — это сверху вниз, но не снизу вверх. Когда пардес пшат ремез друшот.
1: Пардес.
0: Это ацилут, брия, ицира и асия. Вот так оно. Так он приходит к простому ощущению, к бесконечности, пшат. Но он приходит к этому после всех предыдущих состояний. Так то, что кли не распространилось и пришло из бесконечности, оно еще пока не различает ничего. Но если ты приходишь снизу вверх к простому состоянию, для тебя тогда это на самом деле простой свет. Но ты понимаешь, в чем он прост, ты понимаешь, что значит насладить творение и все, и нет ничего больше, потому что ты прошел все эти особенности, сделал все свое желание из работы и видел во всей тьме и во всех этих развлечениях, которые ты прошел, по которым ты прошел, что это для тебя, для благотворения. Ты пока еще исправил себя вот здесь, в Гальгальтайнаем, а затем в Аха, подъем, Алия, и пришел к концу исправления. Ты склоняешь себя на чашу заслуг Гальгальтайнаем, весь мир на чашу заслуг в Ахапе. Ты делаешь это кли бесконечности, когда ты присоединяешь к этому все души, души Адама Ришона, и тогда ты включаешься в мир бесконечности, в это бесконечное состояние, где все исправлено. Тогда ты приходишь к пшат, простому смыслу, когда простой свет наполняет тебя. Почему простой? Ведь он не прост, он наранхай. Он наранхай. Но там он был как нефиш, как просто дыхание с самого начала, когда приходит сюда. Нефиша, скажем
1: так.
0: А здесь он приходит к наранхай.
1: Снизу.
0: Потому что ты прошел все келим, все эти особенности, так вы приходите как бы из того же результата. Полная любовь, из абсолютной любовь. Но там абсолютная любовь, как младенец чувствует мать. Она меня любит, и все, я ничего не различаю. А здесь ты приходишь к любви, когда ты понимаешь маму, и ты включаешься в нее, и ты видишь, как мама любит младенца. Со стороны матери ты чувствуешь, понимаешь ее любовь, а не то, чтобы как младенец чувствовал ее любовь. Ты понимаешь, какая разница? Это то, что Творец хочет, чтобы мы сделали. Не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, что Творец хочет, чтобы творение познали его. Дорогой мой сын Эфраим.
1: Ну, намчих.
0: Ну, продолжим.
2: От хав меваэрет ор энсо.
3: Пункт 20 выясняет свет бесконечности. Но можно спросить, если мы не в состоянии постичь бесконечность, то как в таком случае мы будем определять ее именем, названием? Ведь название определяет постижение, указанное, обозначенное этим названием. И нельзя сказать, что название «бесконечность» указывает только на отрицание постижения. Ведь в таком случае мы должны были бы это назвать непостижимым. Но дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое существует между бесконечностью и всеми мирами под ней. Теперь, вследствие сокращения, которое произошло после бесконечности,

0: В каждом месте, где эта сила пробуждается, она сокращает там свет, благодаря чему свечение это завершается и приходит к своему окончанию. И поэтому любое окончание завершения, имеющееся в каждом свечении и в каждом парцуфе, не происходит иначе, как в силу этого сокращения. И кроме того, вследствие этого окончания завершения выходит, приобретает новый вид, новые формы и все объекты их наполнения, все изменения, которые только имеют место в мирах. И как только понятие сокращения нет бесконечности, то там нет и понятия категории окончания и завершения. И потому называется бесконечной, без конца, чтобы показать, что нет там совершенно никакого ни конца, ни окончания, ни завершения. И потому ясно, что этот свет простой и абсолютно однородный, так как одно зависит от другого.
1: Можно об этом тоже бесконечно говорить. Потому что, безусловно, нам всегда будет не хватать понимания этого, пока мы к этому не придем. И нет у нас в нашем состоянии никакого состояния сущности, на которое мы могли бы указать и сказать, это подобно тому, что в бесконечности. Поэтому удовлетворимся этими определениями, что бесконечность, когда нет никакого окончания и завершения вообще, и понятно из этого, что этот свет простой и полностью однородный. То есть из-за того, что недостает границы, то есть отсутствие границы, не приходит от творения иначе, как, а только от Творца, когда все находится в его полном управлении, и пока еще творение не появилось. То есть снизу мы определяем состояние бесконечности. Это первое состояние, где свет простой, пашут, и нет со стороны кли пока еще никаких развлечений, кроме того, что чувствует себя как зародыш внутри матери. Так, под воздействием света. Во втором состоянии, когда мы находимся в работе, то есть есть у нас хисарон и таанук, наслаждение и работа между ними в третьей линии, да, в средней линии. Это у нас второе состояние. Мы не говорим о нисхождении миров. Нисхождение миров, иридата уламот. Об этом мы не говорим. Но о работе человека, когда с помощью этой работы он поднимается в третье состояние. Да? Третье состояние. Мацав гимель. Когда тоже понимаешь, что это простой высший свет, пашут. Но этот простой — это наранхай, в кахабзон,
2: и
1: здесь он уже различает и определяет все детали между светами и келим, когда замысел творения, ну, просто добрый и творящий добро. Потому что и здесь тоже добрый и творящий добро. Он чувствует, но чувствует это без развлечения со стороны келим. На этом мы, по всей видимости, должны будем завершить здесь. Есть еще какой-нибудь коротенький вопрос, да?
0: Как из конечных состояний, которые накапливаются, приходим к состоянию бесконечности, как бы сущей из ничего?
1: Как вот эта дискретность переходит в аналогию?
0: Как это конечно оказывается?
1: Конечно, это потому что мы строим среднюю линию. Если ты говоришь о том, как в математике это делаем, мы в любом случае присоединяемся соединяем один к одному, все части, да, и в этих частях мы всегда находимся в отклонении, в ошибке, погрешности, потому что интеграл, который ты делаешь в бесконечности, это в любом случае интеграл, он определяет сумму этих вещей, и никогда это не равно другу. Когда была пластинка с иголкой, есть у нас цифровое считывание. Это не то же самое, да? Где? Где наш китаец? Да? Это верно, но в духовном это на самом деле равно, по-настоящему равно бесконечности, потому что здесь мы переходим к средней линии. Мы не строим сумму состояния, мы над этими состояниями приходим к свойствам Творца. Поэтому это буквально сравнивается цифровое и аналоговое состояние. Ну, на этом завершим. И да, друзья, мы слышали сейчас урок, очень богатый всевозможными ощущениями, и мы возьмем это в десятку. Было очень много понятий, сделаем семинар шестиминутный, где мы подведем итоги тому, что мы слышали, и зададим вопросы о том, что мы слышали. 6 минут, пожалуйста, на семинар.
3: דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים.
0: Как бы вот эти вот состояния, которые мы постигаем, детали на духовном пути, как это сверху, это приходит к нам таким самым простым образом, а потом мы это постигаем, это через разные состояния, через наше желание получать, и мы, в принципе, постигаем все преодоления. И то, что у него это простое, он просто в отдаче, в таком чистом виде, мы постигаем это через всю нашу работу, и в конечном счете не только получаем все наслаждение Творца, но и постигаем по-настоящему то, как он в отдаче, как он это ощущает, да, и что он дает. Это самый большой подарок, который мы можем получить от Творца.
1: И понять, и постичь состояние можно только, если ты поднимаешься от него наверх с помощью силы Творца, и так ты различаешь.
0: Рав так описал потрясающе вот эти три состояния. Первое состояние, в котором простой свет, с которого нисходят мира. Во второе состояние — это состояние работы, где мы работаем с желаниями и наслаждениями, а потом возвращаемся к совершенному состоянию, где мы уже приобретаем келим совсем на ранхай, со стороны кли, и достигаем того же состояния. То есть если высшее состояние было просто как что-то нефиш, как свет, полностью в отдаче, мы приобретаем это через келим в полном постижении на ранхай кахабзон.
1: Да, все дело здесь на самом деле множество различных особенностей. Это то, что делает реализацию цели стороны творения постижимой. И эти ощущения постигаются из множества келим, множество хисаронов, и это связывается с первой частью урока, которую мы слышали.
0: Мы также слышали определение света, это реакция кли, ощущение кли. Тоже, как бы он говорил о простом свете, сверху вниз, а снизу вверх, это, собственно, постижение всех состояний, с помощью которого я постигаю наранхай.
1: Да, и простой свет, он не прост. Рав сказал, что Творец хочет, чтобы мы не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, и Творец хочет, чтобы Творец хотели познать его, дорогой сын мой, Ефраим.
0: Мы говорили о понятиях конца и бесконечности. Это действительно такие понятия немножечко, да, как бы смазанные, размытые. Мы не можем это понять, может быть, нашими мозгами. Как это можно постичь? Что-то такое бесконечное, что не имеет границ. Да, действительно, как мы в конечном счете приходим к такому постижению. Может быть, это мог бы быть вопросом, как можно постичь все то благо, которое Творец хочет нам дать, когда мы чувствуем себя такими маленькими, ничтожными, как действительно можно постичь вот эту всю бесконечность, что Творец хочет дать.
1: И постижение всех высших ступеней, человек идет в подобие свойств, насколько он подобит себя в своих свойствах каждому миру.
0: А то, что касается совпадения по форме, то Рав открыл как бы тему Пардес, сверху вниз это Ацилут, Брия, Ецира, Асия. А то, как мы учим, что мы начинаем с подъема снизу вверх через тайну, пока не приходим в бесконечность, к простоте, где-то там простой свет, как он это описал, это в первом состоянии, только мы возвращаемся уже с Наранхаем, светов в Килим.
1: И все состояния, по сути дела, постижение свыше Килим, поскольку это постигается выше Килим, есть там восполнение между окончательными состояниями и состоянием, которое совершенно бесконечно.
0: Ну, хорошо. Я надеюсь, что все приготовили вопросы, то, что было много деталей в этом коротком отрывке. Сколько мы слышали? Массу вещей Рав рассказал. Свет, что такое совпадение по форме. Масса всего. Ну, кто готов, пожалуйста. Ну, не как обычно.
1: Получается, что человек наверняка вначале чувствует очень много впечатлений, волнений. Наверняка это свет. Это не свет, это только что свет делает у него внутри. Это очень может запутать ученика вначале. Я чувствую, что даже меня это путает. Как справляться с этим?
0: А что путает? Мы всегда входим под воздействие света. Мы все время там. Только сам свет мы не ощущаем. Ты не можешь сказать. Знаешь, как вот есть разные виды света, да. Свет хасадим, хохма, окружающий свет, прямой свет, отраженный. Там список такой. Но это только каббалист, который это постигает, он распознает это в соответствии с своим кли. Нет, это не само по себе, а как его кли. Ты пока чувствуешь какую-то реакцию, то, что происходит в тебе, какие-то вещи, но ты не знаешь, что это свет так воздействует. Я не чувствую воздействия самого света. Но вещи раскрываются. Это не путает. Это вот так и должно быть.
1: То, что путает, по крайней мере, меня, о чем из этого можно говорить десятки, а часть этого не подходит. Есть то, что ты можешь слышать себя, есть то, с чем мы можем поделиться с товарищами.
0: Мы вчера говорили, да, у нас был дневной урок такой тоже богатый, и мы читали статью. И Рав сказал, есть два вида внутреннего в человеке. Если помнишь, одно внутреннее, которое никому не открываем, это мои отношения с Творцом, а еще есть внутренняя часть, где ты все-таки находишься в контакте с товарищами, вы читаете статьи, и ты говоришь с ними, делишься впечатлениями. Но там тоже надо быть аккуратным и не говорить там слишком. Все это есть вещи, которые ты должен раскрыть. Или не должен раскрывать. То, что ты путаешь других. Если ты слушаешь тебя, это путает. У всех разные келим. У всех разные корни души. То, что мы читали, да, Мирабия. Поэтому каждый чувствует как по-своему.
1: Я помню, когда был начинающим учеником несколько лет назад, не так давно, я просто начал свои первые уроки, так я сказал на одном из уроков более другим, более со стажем ученикам, я рассказал о своем впечатлении от урока, а он мне сказал, так нельзя говорить, потому что что-то этим говорит, что сегодня урок сильный, а вчера был не сильный. Ты этим рассказываешь, каков твой вкус, когда-то этого не было. Это меня поразило, и тогда понял, окей, я не буду рассказывать, о чем я лично впечатлился от урока, но можно говорить в общем. Но то, что ты сам переживаешь, это не хорошо ни для тебя, ни для других. Спасибо, Нир. Алматы, один, пожалуйста.
4: Спасибо, дорогие. Если мы правильно услышали, кли в третьем состоянии чувствует полный спектр наранхай как общий простой свет. Как это? Как вот соединяет наранхай в одно целое, в общий простой свет?
1: Да, Рав ответил на это, что с помощью этой работы он поднимается в третье состояние и понимает, что это простой свет. Но простой — это наранхай, кахабзон, где он здесь различает и чувствует все различия между светом и келим, о замысле творения, что оно просто добрый, творящий добро. Ты знаешь, каждый может сказать добрый, творящий добро, но в общем, каждый человек может произнести эти слова «добрый, творящий добро», но когда творение поднимается по всем ступеням снизу вверх, по всем 125 ступеням, на каждой ступени он различает «добрый, творящий добро» с другим вкусом, другим развлечением, дополнительным. И в состоянии конца исправления он может сказать, что все просто. Почему? Потому что все бесконечное количество ощущений, которые были у него, не только были, а сейчас находятся с экраном, когда он может работать с любым состоянием, он может раскрыть в этом свойство доброго и творящего добро, как Творец его растит и приводит к этому состоянию. Тогда он говорит, это просто, как Рав нарисовал нам пардес, пшат, ремеш, друш и сот, это миры и абия. Рав нарисовал нам на чертеже, ацилут, брия и цираси. Я, так сверху вниз — это на уровне нефиш только, потому что там еще нет творения, которое постигает все эти свойства. Но когда он поднимается снизу вверх и достигает этого мира ацилут, это уже в наранхай. То есть все ощущения, которые есть у него с помощью сначала отдаления, а затем сближения, когда он все больше становится подобным Творцу и становится партнером его. Он может сказать, тогда все просто. Тогда добрый, творящий добро наполнен бесконечным количеством различаемых особенностей. Да, Асав.
0: В первую очередь, спасибо за этот великолепный урок. Я хотел так спросить, вот как раз то, что ты вот сейчас говорил, как бы в общем, он тут отметил, что ПП — это Ацелут и так далее, там Брия и Цера Асия. Получается, что тайна — это Асия. Получается, что сверху вниз Асия или мир самый грубый мир. Большой, глубокий, полный авиюта. А снизу вверх наша работа, то, что он потом описал. А в этом состоянии мы начинаем с мира Асия. Говорим, что ведь исправление от с легкого к тяжелому, а мы начинаем с самого тяжелого мира, самого грубого. Как вот это вот, а? Обратную связь. Проследить, понять.
1: Это называется обратное соотношение светов и келим. То есть самая материализованная ступень, что значит духовное и материальное, это ближе или дальше от свойств Творца. Духовно называется более близким к подобию свойств Творцом, материальным более далеким. Так и здесь в порядке работы мы говорим, что так это объясняет, что вначале входят в Ацелут, а затем из Ацелута поднимаем ступени Брия и Цера Асия наверх. То есть, прежде всего, исправление Гальгальта Инаим. То есть, правильно, это более легкое, с более чистыми келим. А затем с Ахапом, это всегда Ахап подъема, поднимают келим из Брия и Цера Асия, и, по сути дела, работа с келим Асия — это самая существенная работа, когда превращается злодеяние в заслуги. Так порядок работы в таком виде. Но это не то, что Раф нарисовал здесь на чертеже. Он нарисовал, что именно в подъеме снизу вверх, по мере того, когда поднимается снизу из мира Асия, все ощущения в качестве тайны, затем драж, объяснение, трактование, затем ремес, а затем пшат, простота. И не то, чтобы ты начинал с простого, а наоборот, именно вот работа каббалистов — это прийти к тому, когда раскрытие Творца уже на основе этой простоты. Это то, что Раф нарисовал.
0: Все раскрытие — это в мире Ацилут. Что после того, как миры выпали оттуда, все исправления на подъеме, поэтому души в мирах поднимаются вместе в мир Ацилут, и только там происходит исправление. Тогда раскрывается, что это все простое, а вначале все тайна.
5: Тогда, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız, doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
6: Есть торгум?
1: Перевод есть вообще? Ну, у нас почему-то нет перевода. Можно еще раз спросить?
6: А ты хвали шовшув?
1: Можно и...
0: Как мы знаем, что мы постигли духовный келим, и как мы будем знать, что... что происходит духовное рождение? Мы это ощутим. Как мы уже говорили сейчас о зародыше, в первую очередь человек отменяет себя перед Высшим. И он это ощущает, это сила, это то, что мы делаем все вместе в группе. Высший всегда находится в нас. Ахав Высшего всегда управляет нами. Когда мы начинаем отменять себя перед Ним, мы знаем, что сейчас мы будем отменять себя и каждый раз делаем такие попытки, пока у нас не получается. Но тот, кто уже находится, кто это прошел, он это чувствует. Невозможно это скрыть. Он не проходит это как будто бы, да, там, как бы под наркозом, да. Нет, это должно быть по-настоящему.
1: Рав сказал нам в первой части урока, он пишет, что любовь к ближнему — это средство, когда постепенно вследствие этого мы чувствуем, насколько постижение кли вне нас необходимо для достижения совершенства и вечности. И тогда он описал там, что такое бесконечность. Тот, кто помнит, что было на первой части урока, бесконечность — это когда ты постигаешь в какой-то мере эту бесконечность, что имеется в виду, ты приходишь к возможности бесконечного восприятия, и тогда получаешь бесконечное наполнение. То есть мы работаем над любовью к ближнему, чтобы выйти из себя. Это упражнение, потому что это ощутимо. Это не то, что мы получаем что-то в небе, а в действии, насколько мы можем полюбить ближнего. И когда выходим из отношения к себе, к отношению любви только к ближнему, это уже вход в духовный мир. Это то самое рождение, о котором говорит Раф.
7: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del Creador.
0: Как происходит подъем по средней линии, пока не достигаем того, что ощущаем Творца?
1: Подъем именно по средней линии, без правой и левой. Может, по средней, может быть, я не понял вопроса, откуда здесь взялась средняя линия?
7: El Rav dice que no, чертеже? No es por sumatoria de estados, sino por la sensación del Creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
0: Я говорит, что это не в результате накопления состояния, а тем, что ощущаем Творца. Как происходит такой подъем?
1: Подъем — это именно это. Все больше почувствовать отношение и связь с Творцом — это называется подъем. И мы сказали раньше, что близкий к Творцу — это наверху, а далекий от Творца — это внизу. Так состояние, которое проходит человек, — это всегда состояние подъемов и падений. Мы никогда не поднимаемся напрямую наверх. Подъем, он не в таком виде, когда поднимается вот так, но всегда сначала есть какое-то падение, затем подъем, еще большее падение, больше подъем. И так состояние поднимается, и когда все вместе собираются, мы находимся в тенденции подъема. Подъема куда? Это подобный Творцу, более подобный Творцу, а это более подобный творению или отрыву от Творца, и творение должно подняться и стать более подобным Творцу. Поэтому та самая средняя линия в конечном счете является результатом подъемов и падений. Свет, который производит над нами действие, и он приносит нам каждый раз состояние. Если здесь минус один, то поднимаемся к первому. Если это минус два, поднимаемся ко второму. Если это минус третье, поднимаемся к третьему. Поэтому всегда состояние до высокого состояния более низкое, чем было раньше. Поэтому, а иначе невозможен подъем. И в конечном счете всегда между минус 3 и 3 раскрывается средняя линия. Средняя линия — это когда уже могут отнести все к Творцу. И падение, и подъем. И тогда отсюда есть уже подобие и оправдание, и поэтому подарок, который мы получаем, после 3 — это минус 4. Поэтому всегда награда за заповедь — это заповедь. За награда за заповедь — знать заповедующего. Да, Миша?
8: Thank you so much for this amazing lesson, friends. And our question is...
0: Спасибо за этот потрясающий урок. Вопрос. Мы говорим об отмене, и чтобы стремиться идти за Ахапом, мы отменяем себя перед десяткой, равом, перед Творцом. Вот это все Ахап — это некая общая область, которая поднимается вверх, да? Это хаб. Да, мы всегда знаем, что есть следующая ступень, всегда в нас раскрывается. Мы получаем это от Рава, книг, читаем Бальсулям или Рабаша. Мы знаем, сейчас вот это вот наша следующая ступень. Отменить себя перед группой или то, что Рав сказал, надо это сделать. Мы всегда знаем, что надо делать. Проблема только в том, чтобы делать, отменять. Скорее даже согласиться с тем, что говорит Высший. Когда мы соглашаемся и делаем, мы поднимаемся на следующую ступень. А Ахаб Высшего поднимается еще на одну ступень, еще выше. Мы снова с ним не согласны. Он снова как бы он против нас. И когда мы производим работу, еще поднимаемся. Так называется это подъем веры выше знания, потому что Ахаб Высшего нас поднимает.
1: Да, и все делает свет с нами. Мы вскоре посмотрим клип номер один, который отвечает и на вопрос Нира в начале урока, и на ваш вопрос. В конечном счете мы не забываем, что и Ахаб, и Гальгальта, и Наем, и подъемы, и падения, и средняя линия — все это действие света на нас, и мы должны только отреагировать на него. Но не мы должны делать. Мы должны из этого урока сейчас все больше и больше просить, чтобы свет подействовал на нас. И тогда свет уже знает, что с нами делать. Мы — материя, желание получать, мы нуждаемся в свете, который подействует на нас. Это суть нашей учебы. Давайте посмотрим клип номер один.
0: Свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. Я не знаю, куда он меня возвращает, к какому источнику. Я вижу только результаты. Что я вдруг вижу больше, чувствую больше, понимаю больше, становлюсь выше своего эгоизма, больше иду на уступки, больше как-то принадлежу к этим духовным ценностям, больше как бы ассоциирую себя с ними. И тогда я вижу вот эти вот изменения. И вот эти изменения, которые я ощущаю в себе, я также чувствую, что они изменения, которые произведены какой-то внешней силой. То есть не я это сделал, потому что вот эти ценности, понимание, ощущение того, что я сейчас в них нахожусь, в этих, этого во мне не было. Не было во мне. И поэтому я не могу это отнести к себе, что это вот я. А как бы тут произошло, возник какой-то совсем другой Михаэль, в чем-то новый. Откуда, с какой стати? Я по-настоящему чувствую вот эту вот разницу из того, что я был, и что я сейчас, это как будто новое рождение во мне. То, чего прежде для этого не было никакой причины. И вдруг это родилось. Какое-то ощущение, свойство, что-то новое. И поэтому я говорю, что это сделано, произведено светом, высшим светом, Творцом. Неважно. Но он мне это сделал.
1: Так, чтобы мы как можно больше были в этом состоянии. Киев один, пожалуйста.
9: Так, дякую, друзі. От ви сказали, що для того, щоб осягнути світ Асія,
0: ви сказали, для того, щоб постіч мир Асія, треба піднятися в мир Ацилут.
9: Які перші ступені
0: і тоді вже оттуда исправлять мир Бія. А які перші ступені, по яким ми піднімаємося? Нет, мы сказали не совсем так. Мы сказали, что и наше исправление, наши души находятся в мирах, корни наших душ находятся в мирах Бия, Брия и Цира Асия. Там находятся наши души. Их исправление не может выполняться там, где находятся миры, там мир Асия или мир Брия. Мы учили, есть места для миров, Никудот де Сак, там они находятся в конце. Но после разбиения Адама Ришон они упали, и тогда все испражение может быть только в мире Асия. Извините, нет, в мире Ацилут. Поэтому все эти миры поднимаются в мир Ацилут, и там происходит исправление. Это то, что мы сказали. Но, конечно же, мы поднимаемся по порядку ступеней. Так самый близкий к нам мир — это как бы мир Асия, но из мира Асия мы поднимаемся в мир Ацилут.
6: Флорида.
10: Great lesson, dear friends. Question is about the text. Why is it that the light of Ein Sof is unattainable?
1: Поразительный урок, друзья. Почему свет бесконечности невозможно постичь? Как мы можем постигать что-то, находящееся под сокращением? Есть ли келим, которые могут постичь свет бесконечности? Гелат. Безусловно. Вопрос, почему было сокращение? Начнем с этого. Ведь Малхут бесконечности была в состоянии Он и имя Его едины. То есть желание Творца наполнить ее, ее желание наполниться были одним целым. Говорит, Он и имя Его, Шмо, гематрия, желание — это то тоже численное значение, все желание, которое было создано, создано, и весь свет наполнил. Почему же Малхут совершила сокращение? Она совершила сокращение, потому что она со своей стороны увидела, что Творец не может реализовать свое желание насладить творение, если она останется в своем состоянии. Для того, чтобы он смог реализовать состояние насладить творение, должно быть творение. Творение, оно оторвано от Творца. Малхут бесконечности, Малхут и свет, которые ее наполняют, были одним целым, были в слиянии, в совершенстве. И поэтому она должна была произвести на себя сокращение и установить, что с этого момента она не может напрямую теперь получать в себя. Но она устанавливает условия. Я получаю только при условии, когда у меня есть подобие дающему, когда мне понятно, что тем, что я получаю, я доставляю ему наслаждение, как он мне. Это причина сокращения. И поэтому уже в сокращении, решение сокращения, в нем уже находится все нисхождение миров сверху вниз, это часть замысла творения. До состояния, в котором мы должны верить, что есть Творец. Мы должны искать, мы должны научиться тому, как раскрывать его. Все остальное творение, кроме человека, находится в совершенстве, находится в Творце. Ты не можешь сказать о муравье, что он что-то выбирает. И о слоне нельзя сказать, что выбирает. Это не связано с количеством или массой материала, который есть у них. И только человек. В чем он становится человеком? В том, что он распознает, что он оторван от Творца и хочет быть подобным ему. Это называется Адам, человек подобный Адаме Высшему. И тогда наш объясняет наука Каббала, как быть подобным Творцу. И это все, как вернуться в состояние бесконечности, но исходя из работы этап за этапом, как Раф нарисовал на чертеже и нарисовал как интеграл, да, ты берешь круг и наполняешь множеством квадратиков, еще квадратик, еще добавляешь все эти квадратики, пока в конечном счете весь круг не заполнится в точности, как было раньше, потому что эти квадратики становятся все меньше и меньше. Раф привел пример в конце своего объяснения, как раньше была пластинка, игла, и пластинка крутилась, и это шло по своей дорожке. А дальше это был более чистый звук, потому что это было аналогово. А теперь мы делаем дискретное, цифровое, по цифровому методу, 0-1. Да, все было аналоговым с этой пластинкой, и мы должны прийти к состоянию, когда мы наполняем эту малку бесконечности, этот круг множеством квадратиков. Что это за маленькие квадратики? Это те самые ступеньки, когда мы, как творение, как единая душа, поднимаемся снизу вверх и тем самым наполняем эту малку бесконечности. И в чем разница, что снизу вверх? Сверху вниз она была наполнена светом нефеш, снизу вверх. Мы в нашей работе наполняем ее наранхай, светами наранхай. Нефеш руах нишамаха яйхид. И поэтому это тоже малхут бесконечности, она не изменилась, она существует. Мы вчера на уроке Рав говорил об этом, что состояние конца исправления существует, состояние существует, в нем ничего не изменилось, только мы в нем не находимся, мы не уподобляемся ему. Так методика науки Каббала — это методика уподобления Творцу до состояния, когда мы приходим к бесконечности, нет ограничения, можно работать по отношению к Творцу без ограничения.
11: Кен, тогда благодарим. Асбидюк, а я шила и Альзи.
0: Как раз так, вот вопрос как раз об этом. Если мы постигаем Малхут бесконечности, свет бесконечности, свет в простом виде и тому подобное, и из того, что нашего подъема снизу вверх, то есть как бы есть у нас уже фильтры, на свет. То есть мы получаем свет через фильтры, и это будет наранхай. Так вот, можем ли мы на самом деле знать, как это было в самом первичном состоянии, в самом первом, когда еще не было наранхая? А если нет, то как каббалисты могут нам сказать, что это был только свет нефеш? Я не знаю, понятен ли мой вопрос. Ну, можно сказать так, всегда есть вот эта взаимная связь между светами и келим. Мы получаем сначала свет нефеш, потом нефеш рух нешама, пока кли и кетер не наполняется всеми цветами наранхай. Таков порядок. Мы это пока еще не изучали, но этот порядок не меняется. А с другой стороны, если ты скажешь Гальгальта, которая получила все света на весь Авию, в конечном счете, это нефеш. Она получила. Чем больше мы притягиваем света к себе и просим внизу, так больше входят цветов наверху. Таков порядок.
1: Можно сказать вкратце об этом. Что постигает каббалист? Каббалист постигает подобие Творцу. Что это значит? Что так же, как Творец создал творение, творение со своей стороны создает Творца, и поэтому он может оценить и описать, как распространяется мир сверху вниз, потому что он сам становится партнером этого творения. И это объясняет, как каббалисты говорят о том, что было до творения, что объясняет Бааль Сулам Акабия до того, как был создан мир вообще, как он смог это описать, потому что когда он сам поднимается снизу вверх, он в каждую секунду создает новую, эту реальность. Может быть, мы уже перед окончанием. Спасибо, друзья, за все прекрасные вопросы и завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раша объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения, ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени, и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. А так как главное, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
0: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу».

0: То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
1: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000 и увидел, что там не хватает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть $1000». В этом случае и разум, и знание говорят, что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю выше знания, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме, работой в разуме.
2: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
1: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание. Поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это как

0: Сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. Это из-за трех уже перечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
1: Первое — в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И, само собой, он останется в отдалении.
2: И поэтому
1: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. И это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи. А тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что Сатан, злое начало и народы мира, удерживают Израиль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем. Ведь они задают вопрос, почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания. И поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит в высшее знание, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить выше знания, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
1: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть, с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоил установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и либо. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав: «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить свет хохма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает вера выше знания. Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением. И вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано: «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта, когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано: «Я сам, а не посланник».
0: Получается, что смысл красной коровы, прах которой очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное: очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе, и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется осквернить чистых. Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавея Сулам». Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Из книги Бамидбар, глава Хукат. Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла. Что именно является осознанием зла? Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Поэтому, потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть, каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает. И он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хиссарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки и жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, также пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас. Чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что бы ни было, мы принимаем это в такой форме. Это также может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть решений человечества. Я говорю не только о религиозных, ультраортодоксальных кругах или всевозможных других религиях. Говорится не только об этом. Но даже и в общественном мнении есть такие вещи, которые принимаются ниже проверки. И живут с этим. То есть и ниже знания, и внутри знания, и те, и другие, также в определенном сочетании, эти так, но в конечном счете все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает, получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть, ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего у судящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом, что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто 1000. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как 1000 на 100%, потому что свое знание я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего, познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об $1, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил 1000. И 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил 1000. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил $1000. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия, это действия, которые мы понемногу начинаем понимать. А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
1: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце, высшее знание?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении келим, есть работа в восприятии светов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания. Я очень ограничен в том, чтобы войти в это очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что высшее знание — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки. Я, в сущности, действую ниже знания.
1: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действую. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени, знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, келим сердца, и в разуме, келим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечная, потому что я не могу ее воспринять. А чуть больше моего кли, все. Я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания?
1: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими келим внутри знания, и насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше, к цели действительно более высокой, довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хиссарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность? Эйнсоф. Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсоф означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, как сказать, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в келим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без, ну, даже без критики, поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться килим. И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку, наоборот, как бы выносишь ее наружу. Кли становится противоположным. Противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально оно было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше — это не только материальное против духовного?
1: Нет, выше знание — это не материальное относительно духовного. Выше знание — это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить выше знания. Выше знания идет речь только о духовном кли, только то, что мы говорим, шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом, ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материально они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать и пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере выше знания, ради отдачи с экранами, это все только относительно духовного желания, то есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает эти источники в сердце. Я не могу не видеть выше знания, не слышать выше знания. Вообще не имею к этому отношения. Выше знание — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание. Это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме. Или ниже знания, или внутри знания. А точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи.

0: вместе со светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу, из нее наружу. Ну, тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
1: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке в сущности, а результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
0: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся, внутри знания, выше знания? Не то, что хотим, но мы... Нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами пяти органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, шестым органом чувств. То есть не так, как она входит в пять входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это шестое чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это шестое чувство, чтобы оно было как? Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление шестому чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это $1000, то согласно земному животному я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для шестого чувства, и тогда в шестом чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, но это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие... Приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь как, это может быть лево, это может быть весы в магазине. Ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда выше знания означает, когда я настраиваю свое шестое чувство, сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринять как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод выше знания. То есть выше дает мне различие. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью пяти органов чувств. Как все эти пять органов чувств впечатляются чем-то?
1: И эту проверку я делаю сам?
0: Это не проверка. Это, ну, как можно сказать, настройка и обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
1: И это я должен откалибровать?
0: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход, то, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? что делать, если принимаю это на себя. Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой. Это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
1: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу,
0: да.
1: Чтобы отдавать Ему, изменить наши свойства.
0: Да.
1: Я понял, спасибо.
0: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Все, это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом. Думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего скажем, подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда постепенно человек, который принимает на себя веровавшее знание, то есть высшее знание, принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
1: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
0: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
1: Получается из-за того, что каббалист в сущности все время живет выше знания.
0: Каббалист.
1: И в сущности его действия, они связаны с Творцом, с подобием по форме.
2: Мы изучаем второе сокращение и скоро подойдем к этой учебе, то, как мы растем снизу вверх, слияние с Высшим, минимальное слияние, называется первая духовная ступень, когда мы выходим из этого мира через максимум в духовную, минимальная ступень называется убар, зародыш. Зародыш называется, что ты такой человек, да, со всем своим знанием, со всей своей жизненной философией, со всем опытом, все, что ты приобрел, знание, опыт, все, что у тебя есть, ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так и в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим к Махсом. И тогда вот это твое состояние, что ты как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к Высшему, а Он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни,

0: За этим дальше это значит, что сейчас начинают добавлять тебе вес, массу, то есть желание получать, и ты даже в желании получать вот в этом, когда тебе начинают это добавлять, а не добавляет тебе желание получать из этого мира. Нет, по отношению к высшему. Разные сомнения, анти, все против высшего. И говорят, с какой стати? Он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998 до нуля. А ты должен отменять так, что это будет тысяча и тысяча. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
1: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
0: Так ты растешь, и когда ты получаешь желание получать с экраном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть, кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу. Это называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен высшему, силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. То есть не самостоятельность, но ты же в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу. Когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь. Да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, Он обеспечивает тебя молоком. И то есть все время силой бины, когда это получает уже вскармливанием, уже от груди, от хазе, как в нашем мире. Что я хочу сказать, это все ступени, все действия, они все выше знания. Все ступени в том, что ты, сколько тебе добавляют силы против высшего, то ты, соответственно, хочешь выйти из-под этой силы и быть вовне, уже в высшем. Нет слов, ну, давайте будем учиться.
1: Я вижу, что урок снимают, записывают. Мы слышим, что учеба должна приносить еще окружающие цвета. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи? Главное — это постижение окружающих цветов.
0: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал 3-4 года, я ведь там же искал, где можно изучать кабалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, я пришел без магнитофона. На второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. Это был какой-нибудь 79-й год. И я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот. Я нашел место. А потом все время возвращался. Да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, и уж тем более видео. Мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяет урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю.

0: В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что это ты возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь. Кассеты, аудио, видео — вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова в Нейбрак, потом возвращался в Рехове. Когда жил в Рехове, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушник и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты, там, врачебные, во время сна включают звуки, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое. Как это? Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну, а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну, это не будет преступлением.
1: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута, у нас нет никакого понятия.
0: Так, Каббала — это методика раскрытие Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела. Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Есть, но не в этих книгах. Нет, не в этих книгах, так можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди помимо исправлений. Мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца до определенного уровня, который называется концом исправления, не включает в себя вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления — это уже входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Торы. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого, но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней или 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют, и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Каббале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет, как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами, это даже между тем, что между нами и самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь в коммуникации с ними, да? Это же нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше. А между духовным и те, что после конца исправления, это вообще, это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце, левая. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. Ты переходишь за начало творения, а это, мы можем так, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну хорошо, давайте приступим к учебе.
1: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
0: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. Бесконечность, бесконечное восприятие.
1: Да, Рав говорил о том, что веру в высшее знание мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хисарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера выше знания, приобретение шестого чувства в духовном. Это кроме этого мира.
0: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарищах, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики. И ему кажется, что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это кли, через который он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера, это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире, по поводу жизни, в той мере, насколько он готов принять знание высшего, то есть заменить свое знание на знание высшего. И в этой мере он это и приобретает.

0: שלום חברים, שלום חברות, שלום לחברים, לסטאז'רים שלנו שנמצאים כאן.
1: строим духовное общество.
0: כן, אז פתחנו עכשיו את המיקרופון, כי יש לנו פה באולפן חברים וחברות שהגיעו מכל העולם, וגם מישראל, את הסטאז'רים, אנחנו רואים אותם, וזה מתחבר מאוד מאוד יפה לכל החברים שעכשיו מחוברים, דרך המסכים, דרך האינטרנט. איך אתה מרגיש, ניב?
1: Здравствуйте, друзья и подруги, приветствую всех. Бенци забыл включить проблему. Сейчас мы открыли микрофон, потому что есть товарищи в студии, которые приехали со всего мира, стажеры, поэтому мы видим вас на экранах, на интернете. Как ты, Ниф, себя чувствуешь, Ниф? Я чувствую себя прекрасно, потому что во множестве народа величие царя, и мы вместе с Рабашем входим в статью, которая является тем, что ведет нас к главному мотиву статьи. Статья Рабаша, понятие веры выше знания. И здесь Рабаш говорит об известном примере в $1000, и Раф объясняет, как человек относится к состоянию, когда ему говорят, что он получил 100 000 долларов, он посчитал и видит, что есть там 999 или меньше, что значит выше знания, ниже знания, как это связано с нашей работой, мы это практически будем изучать. Бенци. Но прежде чем мы начнем изучение статьи, посмотрим клип номер один Рава, пожалуйста. Что значит очищение пепла коровы? Написано так, что цель творения — доставить наслаждение творением. Наслаждение творением не может быть меньше, чем уровень Творца. Творец не может совершать действие, выполнять его, которое меньше, чем его уровень. Поэтому действие может быть только одно. И если делать что-то вне себя, это все-таки должно быть действием, которое по качеству такое же, как у Творца. Поэтому, когда он создал творение, он создал его в точности, в слиянии, в совершенстве, в вечности, о равном собственной ступени. И для того, чтобы творение пришло к этому ощущению, кто он, что он собой представляет, где находится, к чему он относится и чему подобен, тогда творение должно познать это состояние, а для того, чтобы познать, он должен это делать из собственной природы, то есть из обратного, из сущего, из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому он должен пройти все этапы, которые являются обратными совершенству, вечности, слиянию, и пройти их как на практике, в действии, также и в осознании, в мысли, видеть их в действии, что они проходят по его материалу, и познать их тоже со стороны сущего из ничего, а зачем со стороны сущего из сущего? И тогда разница между его ощущением сущего из ничего и сущего из сущего, со стороны творения, Творца, чтобы делал развлечение, что такое осознание зла, не то чтобы ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже состояния Творца. И тогда он увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда сущее из ничего возвращается к сущему из сущего. Что это значит? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства, потому что желание получать в самом себе закрыто, замкнуто в себе, чувствует только в себе и постигает из себя. Поэтому оно ограничено как по количеству, так и качественно. И то, что Рабаш здесь пишет, удовлетворяется малым, то есть каждый раз, когда он постигает что-то, то, чего он постигает, ему достаточно. И он не хочет расширять это, потому что расширением границ называется, что он должен сейчас страдать от недостатка, и после того, как страдает от недостающего, он идет и постигает это. Да, Раф прежде всего направил нас, дал нам основной посыл и направление на весь наш путь, что мы должны прийти к уровню Творца, это уровень совершенства, и только там мы на самом деле можем почувствовать себя хорошо, а любое другое состояние, мы должны его чувствовать как плохое, неважно, будь это то или иное задача, согласно подобию свойств, но наш путь — прийти к совершенству, к счастью в этой жизни и вообще. И давайте посмотрим, что является причинами или пути, с помощью которых мы можем прийти к этому состоянию. Каждый раз, когда мы чувствуем хисарон, недостаток, и мы видим, насколько это близко к нам, поскольку это даст нам ощущение, понимание, почему нам нужно пройти состояние, в которых мы чувствуем себя в недостатке. И нам понятно, что, исходя из того, что все это приходит в нас, это приходит именно, чтобы нас продвигать. И как мы должны относиться к состоянию недостатка, чтобы не запутались, думая, что они ведут нас назад. А на самом деле пришли, чтобы продвинуть нас вперед. И что нам говорит Рабаш об этом? Да, давайте начнем читать из статьи, что означает очищение пеплом коровы в духовной работе. И мы начинаем с отрывка. Получается, что, в общем, есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца. Прекрасно. Я начну. Получается, что, в общем, есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда бы все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу свою. И тогда какая выгода у нас от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается ни в коем случае, чтобы мы что-то давали Ему. А вся цель творения, она лишь ради творения. Как написано, Его желание — насладить свои творения. И чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. И сейчас Рабаш выстраивает эти три причины, которые могут помешать осуществлению цели творения. Не в продолже. Да, он говорит, первая причина — это из-за стыда. Вторая — чтобы человек не смог довольствоваться малым. Но каждый должен постичь наранхай его души. Третья причина — ради из-за слияния, что означает подобие по форме. То есть это три причины, которые, по сути дела, могут помешать осуществлению и задержать желание получать. Мы знаем эти причины. Первая — по причине стыда, из-за которой произошло первое сокращение, потому что желание получать, которое получило все наполнение и почувствовало, что есть дающее это наполнение, пробудился в этом творении стыд. То есть оно почувствовало себя меньше, чем дающий. И если бы творение оставалось в этом ощущении, то цель насладить это творение не могла бы осуществиться, потому что есть
0: ты.
1: Это было причиной сотворения всех миров, то есть все скрытия света и наслаждения для того, чтобы мы могли подняться и раскрыть все это наполнение сами. Тогда не будет стыда. Да. И это первая причина Бенцида. Вторая причина, он говорит, чтобы человек не довольствовался малым, но каждый должен постичь нарахай своей души. О чем это говорит? Что мы должны справляться с природой желания получать, и мы знаем, что благодаря удовлетворению всех своих потребностей, неважно материальных, духовных, я чувствую себя удовлетворенным. И мы это знаем, и мы ищем наполниться, находиться в покое, и более этого нам не нужно. Это называется довольствоваться малым. Но у Творца есть программа, немного отличающаяся от основной природы, которую создал Творец, и Он хочет, чтобы мы постигли наранхай нашей души. И это уже совсем другое. Так что это, что Творец хочет от нас, что мы достигли наранхай нашей души? Продолжим. И Он пишет из-за слияния, которое является подобием свойств. И все это наполнение мы не можем получить себя, потому что прежде чем есть у нас слияние, которое называется подобием свойств, иначе есть у нас кли. И понятно, что все эти причины связаны одна с другой, и эти исправления — это наша практическая работа. То есть мы должны думать о понятии, которое называется подобием по свойствам. То есть мы должны наполнить желание получать. Вопрос — как? Мы знаем нашу природу, с которой мы родились, и мы должны все время искать, как ее наполнить. Мы не занимаемся исправлением и улучшением природы, но она создана в неживом виде, без изменений. А здесь мы занимаемся чем-то более глубоким, что называется подобие по свойствам, когда мы должны все время работать над нашими внутренними свойствами. И продолжим. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Да. Мы выстроили все три причины, которые могут пробуждаться в желании получать, и как нужно идти. И он говорит, поэтому человек должен работать ради отдачи, когда в общем это как по примеру Творца. Это для того, чтобы привести человека к цели творения, к наполнению и совершенству. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Творца. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас во славу Себя, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него. И тем самым смогли достичь цель творения, которая заключается в его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы, сказал Творец. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все ему во славу. И за это мы благодарим его и говорим «Благословен Всесильный, создавший нас во славу свою». Еще раз, Рабаш объясняет нам, и мы часто это встречаем в сказанном в Торе, где говорится, что мы делаем что-то ради Творца, но на самом деле говорится относительно творения и самого человека. То есть как я внутри себя превозношу свойства Творца в себе, в моем желании получать. Не там какого-то Творца, кто не находится во мне, внутри меня, и я его почитаю из-за воспитания или лицемерия, как в нашем мире, но я его почитаю в себе. То есть вся моя природа создана для того, чтобы пройти исправление, прийти к подобию по свойствам, и тогда называется, что это создано во славу Ему. И здесь, говорит Ниф, Рабаш говорит, дает основной совет, который означает, говорит, я создал злое начало, создал Тору приправу. То есть злое начало, он как ответ на эти три причины, которые, о которых мы сказали в начале, что если нет злого начала, мы не можем преодолеть его и раскрыть те причины, которые не дают нам получения добра и наслаждения и прихода к цели творения благодаря злому началу. Но не для того, чтобы злое начало оставалось в своем виде в обратном, но дано нам средство. Это средство называется Торой и заповедями. И теперь мы уже понимаем два очень важных принципа на нашем пути. Первое — это великое правило в Торе, и это суть исправления, направление исправления. Все выражается в работе по нашему объединению, которое называется «Возлюби ближнего как себя». И здесь нам дается работа между нами в группе, в десятках, когда каждого в отдельности и всех вместе как одной группы. И это первое средство, называемое Торой и заповедями, и второе — это свет, возвращающий к источнику, что тоже включено в понятие Торы и заповеди, когда свет в ней возвращает к источнику. То есть, если мы выполняем заповеди, то есть работаем над объединением между нами в десятке, мы развиваем потребность, с которой мы приходим куда? К свету, возвращающему к источнику. Например, на этом уроке, на дневном нашем уроке. Итак, с этой потребностью в объединении, над которой мы работали и развили в наших десятках, мы получаем ответ на это. Почему? Потому что в нас возникает такая потребность прийти на самом деле к объединению. Почему? Потому что мы работали над этим. Давайте посмотрим клип номер два, как Хисарон, о котором говорил Ниф, развивается в нас, и как именно это является хисароном, приводящих нас к совершенству. Клип номер два. Если скажу человеку, сейчас мы выполним все, что ты хочешь, и тебе ничего больше не надо будет, будет хорошо и достаточно, мы согласимся, мы видим это по себе. Но любой хисарон, который мы постигаем, это благодаря тому, что дают нам свыше, с помощью группы, через книги, через управление свыше мы получаем каждый раз добавку желания получать. Но сами мы никогда бы не выходили с животного уровня, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли оставаться в состоянии наполнения, неважно в каком состоянии, какое бы ни было. В животных состояниях еда, тепло, секс, покой, отдых минимальные. Мы бы в этом и остались, и не было бы в наших силах выйти против нашей природы и выдержать это, потому что наше желание получать не позволило бы нам. Оно бы оставалось и замораживало бы это состояние, в котором находится. Но поскольку высшее управление подталкивает нас к цели творения, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше приходит нам еще желание получать, и мы должны его наполнить, и так мы находимся в бегстве за новыми целями. И поэтому прийти по-настоящему к состоянию бесконечного совершенства невозможно, находясь в желании получать. Но только если человек выходит из него, вне его. То есть мы должны выйти из нашей клипы и жить не ради получения, а ради отдачи, а в намерении вне себя. И тогда в таком виде у нас никогда не будет ограничений ни по величине к ней, к клине, в получению наполнения. А в любви к ближнему он пишет нам также в этой статье, нет у нас, это не цель, а средство прийти к ней. И здесь мы видим, насколько мы противоположны по нашей природе выйти из желания получать. И И учеба лучше всего окружает нас, наше окружение, в котором мы находимся. Поэтому упражнения, которые мы должны здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и в сердце, насколько мы ограничены. И когда мы придем к состоянию, когда будем требовать продвижения, на самом деле, правильном желании, то есть почувствовать реальность вне себя, жить вне себя, чтобы наши желания и намерения были вне нас, чтобы мы никогда не жили в себе, чтобы ощущение себя было как бы основной точкой, из которой человек выходит и живет, и чувствует то, что вне ее. Только в таком виде он начинает отдаляться от этой центральной своей точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не придет к величине бесконечности. Бенцеда, Творец дал нам это средство любви к ближнему, и тогда мы можем выйти из собственных границ, из этого желания получать, которое изначально ограничено по ощущению, пониманию, постижению, так и останется. Но в любом случае, то, что он может выйти в своем ощущении к любви к ближнему с помощью Торы и заповедей, тогда человек на самом деле удостаивается почувствовать вне себя совершенство слияния с Творцом. Латин 4, пожалуйста.
2: Окей, есть ли погам та шеэла шел Хесус, шиёшёл бэцем каха, улайд шемесадрим эт התרגום. מדוע בעצם הספקות וההפרעות של ה...
3: למה הספקות וההפרעות של הדעת הם הכרחיים כדי לבנות?
1: Окей, у меня есть вопрос Хесуса, и он спрашивает так, пока не наладит перевод. Почему, по сути дела, сомнения и помехи? Почему сомнения и помехи, знания необходимы для того, чтобы выполнить и реализовать веру выше знания настоящую? Почему нам нужны помехи для того, чтобы прийти к вере выше знания? Вот именно, это на самом деле очень интересный механизм, который, по сути дела, прост. Но поскольку мы создание чувствующие, нам это немного трудно. Потому что, по сути дела, что? По сути дела, желание получать, если бы я сейчас встретил желание отдавать, он хочет отдавать. Если в чем спорить со мной или мешать, нет, он не хочет, он хочет нас наполнить все время. То есть с Творцом нет у нас никаких споров. Но в тот момент, когда сталкивается желание получать и еще силы, эгоистические, назовем их так, так здесь каждый хочет привлечь к себе. И тогда на самом деле происходит столкновение, то есть все столкновения между эгоистическими силами. И это то, что, по сути дела, тот фильм, который картина, созданная Творцом. И тогда противоборство с эгоистическими силами, из этого мы, по сути дела, начинаем развивать какой-то хиссарон, потребность в чем-то другом, встречая еще что-то не эгоистическое, какое-то другое стремление, другой подход. Рабаш об этом пишет много в своих статьях, как желание получать развивается с помощью страданий, всевозможных процессов, пока все это понятие лолишма, пока он на самом деле не хочет настоящей отдачи. Украина, пожалуйста.
4: שלום, שאלה מארטיום החבר שלנו. איך כל היום להיות באמונה למעלה מהדעת, אם אני רואה שבמעטפה יש כל הזמן סכום שהוא פחות ממה שצריך?
1: Как с переводом у нас? Приветствуем вопрос от Артема, нашего товарища. Как весь день находиться в вере вышезнания, если я вижу, что в конверте все время сумма, которая меньше, чем должна быть? Что, не слышно перевода? Не-не, мы все слышим, слышим. Все слышно. Так, может быть, посмотрим этот клип? Да, слышим, мы слышим, Соня, спасибо. А может быть, посмотрим этот клип, $1000. Ниф, вот, пожалуйста, это ответ тебе, Артём, пожалуйста. Ну, а номер клипа? Четвертый клип. Если я нахожусь в банке и прошу, как он говорит, там, да, $1000, и мне подсчитывают, я вижу, что он посчитал 999, да? Что я должен делать? Я могу закрыть глаза и не видеть то, что он считает, взять деньги и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть, но ведь это 999, да? И действовать согласно тому, что я вижу. Нету судьи более того, что видят его глаза, да? И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом, что я получил 999. И может быть, что я вижу, что я получил 999, не то чтобы я решил, ну ладно, чтобы это будет как 1000, ну я или прощаю, или где-то согласен с тем, что не хватает. Но я принимаю 999 как 1000 на 100%, поскольку мое знание я склоняю перед знанием дающего мне, кассира. Это очень большая работа. Здесь я должен выйти из себя, отказаться от своего мнения и принять его. Это не просто, это невозможно сделать каким-то внутренним приемом. И тогда называется, что я иду выше знания. Может быть, это слышится как легкое, но это невозможно сделать. Мы для этого должны познать разум дающего, самого дающего. Нам нужно таким образом прилепиться к нему, чтобы была у меня вера в него больше, чем я верю своему собственному знанию. Для этого мне нужно очень много вспомогательных систем, и знаний, и работы, и предыдущих усилий, решения, что уже что невозможно идти выше знания, что можно идти выше знания. И в этом это говорит разница в доллар, которая есть между его мнением и его. Но когда мне, наоборот, может быть, дают доллары и говорят, ну что, ты получил 1000, а 999 не хватает, или вообще всего не хватает, я буду вести себя так, как будто я получил 1000, но не как будто я соглашаюсь и играю в это. Я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это факты в ощущении, в разуме, в сердце, что я получил $1000. То есть и мне нужно здесь наполнение, которое удовлетворит меня, это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо факта, вместо животного ощущения. И к этому невозможно прийти, но только если на самом деле человек приходит к постижению, к ощущению духовным, которые наполняют и дают ему это. А не то, чтобы что с этого момента и далее я решаю, что я себя так веду. Или с этого момента и далее я делаю какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить, это невозможно выполнить. И эти действия, это действия, когда мы их постепенно начинаем понимать, пока не приходим к их выполнению, это берет время. Тот, кто думает, что он способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, выше нашего сознания. Бенци, да, на самом деле Рав так дает нам направление и объяснил нам, что на самом деле вера выше знания, хотя примеры материальные, есть у меня 1000, я вижу 999, но мне сказали, что дали 1000, есть противоречие, то есть желание получать на самом деле остается в хисароне, его невозможно наполнить. Но это условие, с которого мы поднимаемся по уровню на ступень, начиная новое состояние. Потому что это желание не может удостоиться наполнения только с помощью развития. Когда развивается что-то новое, как Рав сказал, мы выходим из желания получать, получаем настоящее направление. А сейчас Ниф, есть у нас еще вопрос. Мира из 5.39 спрашивает, как этот пример с $1000 выражается в нашей работе в десятке. Ну, например, если мы в десятке, прежде всего, надо понять, что этот пример $1000, и есть у него много уровней восприятия. Могут быть несогласия на разных уровнях. А в конечном счете мы слышали от Рава этот пример о высших духовных отношениях, в которых мы пока еще не находимся, но как отражение этого есть в нашей десятке разные ситуации. Например, пробуждается у меня критика на товарища или подруг десятки. Мне не кажется, что все правильно направлены, все действуют, как я понимаю, как нужно действовать. И Рабаш об этом много пишет, что нужно быть серьезными. Он пишет, чтобы они ни в коем случае не засмеялись и были целенаправленными, а не то, чтобы один беспокоиться о месте работы товарища. И вообще, для чего я тогда пришел в десятку, чтобы мне путали мысли в материальном? Я пришел в десятку для того, чтобы они говорили со мной о духовном, да, как примеры, которые дает Рабаш в своих статьях. И тогда у меня здесь выяснение тут, и возникает вопрос. Вроде бы кажется, что мои товарищи в десятке уводят меня назад, полностью отклоняясь от цели. И здесь должно быть выяснение самого человека. Почему мне кажется, что таким образом действуют мои товарищи в десятке? Это на самом деле? Или это я так думаю? И если это правда, как я думаю, так что же мне делать? Прежде всего, конечно же, я должен связать это состояние с кем, откуда это пришло ко мне и почему, и в результате чего? Конечно же, это часть исправления разбиения. Это выражение того самого разбиения, что если бы я был исправленным, тогда говорят каббалисты, что я бы видел своих товарищей в десятке, что они находятся в объединении любви и действуют из самой внутренней сути целетворения, а не то, что мне кажется, что они совершенно уклонились. Так что же правильно? Я вижу так. Но действительно, говорят мне каббалисты наоборот. Еще не говорят мне то, что тебе кажется, это каждый отрицает в собственных недостатках. Так что же мне делать? И здесь выбор человека. Хочет ли он исправить это отношение? Или же как раз он прав в своем отношении? Это на самом деле не направлено к цели. Это первое место выбора. Есть еще различные уровни, когда человек должен спросить себя, почему я должен исправить это отношение из-за того, что мне неприятно, или по различным причинам, вплоть до состояния, когда этим он хочет доставить наслаждение Творцу. И это причина, по которой он просит у Творца: исправь мое отношение к товарищам, потому что я иначе обвиняю тебя. А я хочу доставить тебе наслаждение и не хочу обвинять тебя. И в такой работе, которая является, конечно же, внутренней, у каждого человека она выражается по-другому, но это описано во многих статьях, он производит эту работу и исправляет с помощью этих просьб. И в конечном счете важно сказать, исправление выше знания, как Ирав сказал в клипе, что это не какое-то самоубеждение, которое я делаю сам, но это понятие исправления, которое приходит к человеку свыше. Есть у нас здесь вопрос, ярмольчик.
5: Кого-то из товарищей не хватает, нету. Я это вижу своими глазами, что его действительно нету. Я его не вижу, и товарищи тоже.
6: מפגש הסירייה, אחד החברים לא הגיעו, ואני רואה בעיניים שלי, החבר לא כאן.
5: И можно ли тут вот этот пример с $1000 реализовать, что я товарища не вижу или товарищи не видят меня, что я сплю, например, да, и вот тут реализовать веру высшее знание, что я там, прошу за товарища, думаю за него, отношусь, как будто он есть на встрече, работаю за него, стараюсь почувствовать общее кли, дать ему ощущение тепла, уверенности и величия.
6: ואם אפשר לממש את הדוגמה הזאת כמו $1000 שהחבר רואה אותי או לא רואה אותי, שאני רואה אותו או לא רואה אותו, ולעלות בלמעלה מהדעת במקרה הזה ולחשוב על החבר הוא נמצא בפגישה הזאת, אני מתפלל עליו לתת לו הרגשה של חום, של גדלות.
0: כן, אז
6: יש איזשהו דילי מאוד מאוד ארוך במערכת תרגום, מבקש לסדר את זה.
0: אז בשביל שנענה על השאלה של החבר, באמת מה צריך להיות היחד שלי לחבר, מה אני צריך אולי לבקש מהבורא, אז בואו נראה клип מספר 7 של הרב, ואז נענה על השאלה הזאת.
1: Друзья, есть какое-то отставание в системе перевода. Просьба исправить это. Бенци, для того, чтобы ответить на вопрос товарища, что я хочу от товарища, что я должен просить у Творца, давайте посмотрим клип номер 7 Рава, и тогда ответим на вопрос этот клип номер 7. Раф, я хочу от Высшего, чтобы дал мне эти ощущения, которые у меня называются выше моего знания, потому что это его знание более высокая ступень. Он дает мне это, и у меня это называется так, и так, и так. Я вижу у себя, это вообще что-то совсем другое, или я сумасшедший, или он. Что делать? Если это принимаю на себя... Это не простая методика, это не просто так. Ты просто так не можешь это принять. Тебе нужна связь с Высшим, когда это на самом деле Высший, что это Он делает. И у него это на самом деле это не то, чтобы ты с помощью какого-то трюка мог себя обмануть. Это желание получать твое, это не какое-то внешнее действие, когда я направляю себя, и давай посмотрим, что я заработаю на этом. Но без этого невозможно. Мы изначально не думаем отдавать никому. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то в отдаче, это ясно, что мы не отдаем. Все это с намерением в каком-то виде наполнить себя. Так человек поступает, и иначе он не может. Думать на самом деле о другом ради другого. Он пишет в этой статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть для того, чтобы прийти к совершенству. И совершенство тоже, может быть, кажется нам какой-то эгоистической цели. Совершенство, вечность, я все могу, все знаю, как он. Это слова... которое невозможно прочувствовать. Но, скажем так, вместо всех этих слов, самое хорошее — это подобие по свойствам. Это дает более точное ощущение. Как он милосерден, так и ты будь милосерден, и так далее. И тогда постепенно, когда человек принимает на себя веру выше знания, то есть выше знания принимает знание высшего, он каждый раз, ты знаешь, как подтягивается каждый раз, все время поднимаясь выше. Получается, что каббалист практически все время выше знания. Рав, да, каббалист живет все время выше знания. Бенце, да, каббалист живет все время выше знания, и также мы хотим жить, и так, по сути дела, любое состояние и ситуация, мы хотим так относиться к ней. Как спросил товарищ, когда он видит, что товарищ не пришел в десятку на какую-то встречу, как он должен к этому относиться? Ну, понятно, что это очень широкая тема отношения к товарищу, и здесь есть много всего, но давайте отнесемся в связи с нашей статьей.

0: относиться к этому правильно.
1: На данном этапе никто не обладает.
0: Женщина маг 51, пожалуйста.
1: Перешли на духовный уровень, у которых есть экран. Вот. Хотелось, во-первых, понять, насколько я правильно поняла слова Рава, потому что вы приводите пример как бы сегодняшней работы десятки. И как вот от этой веры ниши знания там перевод, поэтому от веры в ниже знания перейти к вере выше знания. Нужно ли вот то, что вы сейчас приводите как примеры, просто это вот ежедневно используя, как бы прийти к этой вере? Или же пример, который вы приводите, работы в десятке, это уже вера выше знания?
0: Может быть, мы вкратце прочитаем из сказанного Рава, который относится к тому, что вы говорите, пятый отрывок в самом начале. Давайте вкратце прочитаем, и от этого поймем ответ. Давайте прочитаем пятый отрывок из слов Рава. Пожалуйста, выставьте нам. Спасибо. Рав говорит нам следующее. Есть много деталей в этой статье, она охватывает многие вещи. Вера выше, ниже, внутри знания. Мы видим также и в нашем мире. Каждый, весь мир живет в вере внутри знания. Почему это вера? Вера — это сила, которая обязывает меня делать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что я получил как факт, это называется знанием. Если я согласно этому делу, если дает мне это силы действовать только, это называется верой внутри знания. Так мы действуем, это не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда они рассказывают о вещах совершенно неверных. Но если это принимаю в свое знание, и это воспринимается моим знанием, так для меня это факт, и согласно этому я действую. Есть в мире много направлений, отклонений, согласно которым идет мир, считая это фактом истины. Так есть вера выше, ниже знания, когда я не знаю, что мне рассказывают, но это не факты. Но я беру на себя условия, обычно это воспитание, когда я не проверяю, а то, что мне говорят, я вообще не проверяю, а выполняю это ниже проверки. Говорят, выше, ниже всякой критики. То есть я это воспринимаю полностью таким образом, то есть я совершенно не задействую собственные чувства, свое знание, ничего. Но все, что я принимаю ниже знания, входит ко мне как факт, воспринимается во мне таким образом, и я так действую. Это у меня обычно называется фанатизмом, вещами, которые не вызывают самокритику, и я не могу их проверить. А есть вещи, которые мы принимаем заранее, что то, что мы видим, мы принимаем в таком виде. Это может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть принятия решений человечеством. То есть мы и в наших групповых рамках в десятке относительно вашего вопроса, как мы действуем выше знания, не оставаясь ниже знания. Именно вот так. В тот момент, когда вы хотите перейти выше знания, вы должны здесь получить духовную силу, потому что именно этого не хватает. Мы не собираемся делать разные манипуляции. Нужна духовная сила, и поэтому это важность этих отрывков Рабаша, того, что сказал Рав, как спросил раньше товарищ, нам нужна связь с Высшим. И тогда вся эта ситуация... Можно, конечно же, начинать ниже знания. Я вижу, знаю то, что мне сказали. И тогда пытаться выйти выше знания. Это наше направление. Турция 1, пожалуйста.
2: Мантык недир? Я в бу мантык ötesi inanç nedir yani? Çalışmada kişi nasıl tüm dünyevi hayatını bırakıp manevi denine bu hayata geçiyor?
0: Что является нашим

0: разума в работе, что такое вера выше знания, как человек приходит к желанию оставить всю свою материальную жизнь и на самом деле перейти к духовной жизни. Ниф, это вопрос. Как мы приходим к желанию, как ты точно сказал, как мы приходим к такому желанию? То есть главная наша работа, она над кли. То есть необходимость прийти к вере выше знания — это то, что позволит нам подняться выше знания. Да, как Рав привел пример на уроке, что человек должен настроить себя. Что это за свойство, которое называется выше знания? И вы правильно сказали, что эти свойства уже духовные свойства. Вопрос, есть ли такая потребность быть выше знания? Мы пользуемся этим понятием выше знания много раз в том, что мы работаем в десятке, но это не понятие духовное выше знания. Конечно же, важно, чтобы мы это делали, потому что этим мы в самом деле упражняемся дойти до этого духовного состояния. Но важно, чтобы мы не путались, думая, что это уже вера выше знания. Вера выше знания, вера — это слово, которое равно отдаче, то есть подобие свойств, как сказал Рав. Это самое понятное. Как он милосердный, будь и ты милосердный. То есть как он отдает, так и я. Сейчас вопрос, как ты спросил Хавзула, могу ли я быть сейчас отдающим, является ли это моей целью жизни, что я хочу быть подобным Творцу, как он полностью не думает о себе, так и я не хочу думать о себе. Если он полностью, скажем, оторван от самоощущения, я тоже хочу быть оторванным от ощущения себя и видеть всю свою жизнь ближним, это вопрос. И для этого дана нам группа. Когда мы работаем в группе, над чем мы работаем? Именно над потребностью, именно над построением кли. То есть, если я впечатляюсь от своих товарищей, что они стремятся к вере, к отдаче, чтобы стать подобными Творцу, я говорю, ого, как они так хотят? По всей видимости, есть у них выигрыш от этого. И тогда мы этим помогаем друг другу. И когда я прихожу с этим впечатлением, над которым я работал в течение дня на урок, тогда есть у меня место просить эту веру. Я сам, если бы на самом деле думал, я хочу быть полностью дающим? Вопрос. Но благодаря тому, что я нахожусь в группе, и там мы работаем над объединением, каждый тогда получает хисарон и потребность всей группы, как пишет Рабаш. И тогда человек, по сути дела, получает это исправление. Понятно? Это все благодаря группе. Человек получает потребность быть в вере выше знания. Женщина Испании один.
1: Buenos días, profesores. Pregunta de España 1 es la siguiente. Fe por encima de la razón es un nivel del sexto sentido espiritual. ¿Y cómo sabemos que no es?
0: Вера выше знания — это уровень шестого духовного чувства, а не знание, которое является психологией. Каким образом это происходит? Прежде всего, Бальсулама использует слово «психология». Это в статье «Мир в мире». И весь переход к отдаче, оно, это психологическое решение человека. Выше знания, как мы читали, здесь говорится о работе. Прежде всего, достичь хисарона к этому, потребность к этому. Есть здесь понятие отмены, которой нужно заниматься. Есть здесь много работы в отношении разума и сердца. И работа в десятке, в группе. В любом месте есть у нас вскоре конгресс. Все эти вещи должны извлечь из меня новый хисарон. что-то новое, чего нет во мне. Это буквально как выход в новую природу. Хорошо? И поэтому в этом случае все вещи, которые вы назвали психологическими, не помогут, потому что нет у них сил извлечь нас из нашей природы. Женщины, френч 1, пожалуйста.
2: Bonjour Niv, bonjour Betsy. Le Rav nous dit qu'il faut travailler au-dessus de la raison.
0: Привет, Ниф, Бенци. Рав сказал, что мы должны работать выше знания. И прилепляться к дающему. Но что означает прилепляться к дающему со всей природой, которая противоположна ему? Я только материя получать, а он чистая отдача. И с какой контактной точки можно начать это слияние? С какого свойства творение, как я, у которого нет исправленных келим, может на самом деле прилепиться к Творцу? Бенци, да, это на самом деле слышится как очень сложное и непростое, на самом деле продолжительный процесс, но Творец нам дал сокращение пути, что называется, любовью к ближнему, есть у нас для этого товарищи и подруги, и нужно прилагать усилия в любви к ближнему. И оттуда Творец намного ближе и находится уже в этом, и все расстояния сокращаются. Женщина МАК 97, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие преподаватели. У Творца нет недостатка ни в чем. И его единственное желание — насладить свои творения. Можно сказать, что, желая уподобиться Творцу в форме отдачи, творение работает против Творца. И по принципу «победили меня сыновья мои».
0: Можно повторить вопрос? Звук не очень хороший был.
3: У Творца нет недостатка ни в чем. И единственная цель Творца — насладить свои творения. Можно ли сказать, что если творение хочет уподобиться Творцу в свойстве отдачи, то творение работает против Творца? По принципу «победили
0: Да, может быть, это отвечает на предыдущий вопрос и расширяет вопрос подруги из Франции, что мы остаемся в нашей материи, которая называется желанием получать. Мы только исправляем наше намерение. Когда мы работаем с тем же желанием получать ради отдачи, поэтому мы, по сути дела, работаем в соответствии Творцу с одной стороны, а с другой стороны, да, мы остаемся противоположными Творцу с нашим желанием получать. И в этом весь все изобретение, которое создал Творец, как в примере гостя с хозяином, и благодаря уговорам Творца, чтобы гость получил, тогда гость на самом деле принимает эти порции и наполнение, но только для того, чтобы насладить Творца, то есть с намерением ради отдачи. И так решается эта проблема. И вопрос последний. А, у нас есть здесь последний вопрос, пожалуйста. Но нет вопросов. Другая подруга может спросить, пожалуйста.
4: Озвучить зараз Ольга Геращенко.
5: Ма шеэла?
0: Вопрос какой, задайте, пожалуйста.
5: Окей, здесь ли она
6: такая?
5: Кадима, тишали.
0: А, есть записан вопрос. И вопрос такой. Как принцип веры выше знания складывается с тем, что Бааль Шолом говорит, что это наука, каббала — это наука. В науке нет такого понятия вера. Бенцей, верно. Но наука Каббала именно является этой наукой, которая умеет перевести желание получать шестое чувство, которое называется верой выше знания, это она делает научным образом. Ниф, и мы должны завершить. Прежде всего, большое спасибо всем за все вопросы, и мы извиняемся за то, что мы не смогли ответить на многие вопросы, которые были здесь, но мы начнем заниматься верой выше знания благодаря Рабашу и завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труду Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения, ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. Атака главная, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
0: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу Свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу Свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою».
1: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме, моха и в сердце. Либо разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знания его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
0: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000 и увидел, что там не хватает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть $1000». В этом случае и разум, и знание говорят, что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю в высшее знание, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме, работой в разуме.
2: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
0: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание, поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. И это из-за трех уже перечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
1: Первое — в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И, само собой, он останется в отдалении.
2: Поэтому
1: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. Это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи. А тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи, поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Израиль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос. Почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания.
3: И
0: поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит в высшее знание, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить в высшее знание, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
1: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть, с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и лива. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав, «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить цвет хухма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает вера выше знания. Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением, и вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано, «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта, когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано, «Я сам, а не посланник».
0: Получается, что смысл красной коровы, прах который очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное — очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется «осквернить чистых». Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам», что означает очищение пеплом коровы в духовной работе. Из книги Бамидбар, глава Хукат. Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла. Что именно является осознанием зла? Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает, и он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хисарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет

Учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас. Чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что что бы ни было, мы принимаем это в такой форме. Это также может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть решений человечества. Я говорю не только о религиозных, ультраортодоксальных кругах или всевозможных других религиях. Говорится не только об этом. Но даже и в общественном мнении есть такие вещи, которые принимаются ниже проверки. И живут с этим. То есть и ниже знания, и внутри знания, и те, и другие, так

0: в определенном сочетании, эти так. Но в конечном счете все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает, получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть, ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом, что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто 1000. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как 1000 на 100%. Потому что свое знание я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего, познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об одном долларе, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил 1000. И 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил 1000. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил $1000. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение. Наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия — это действие, которое мы понемногу начинаем понимать. А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
1: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце, выше знания?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении келим, есть работа в восприятии светов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания. Я очень ограничен в том, чтобы войти в это очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что высшее знание — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки. Я в сущности действую ниже знания.
1: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действую. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени, знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, келим сердца, и в разуме, келим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечная, потому что я не могу ее воспринять. Чуть больше моего кли, все. Я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания.
1: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими келим внутри знания. И насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше, к цели действительно более высокой, и довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хиссарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность? Эйнсоф. Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсоф означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, как сказать, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в келим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без, ну, даже без критики. Поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться келим. И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку наоборот, как бы выносишь ее наружу. Кли становится противоположным. Противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально оно было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше — это не только материальное против духовного?
1: Нет, выше знание — это не материальное относительно духовного. Выше знание — это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном Вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить высшее знание. Высшее знание идет речь только о духовном кли, только о том, что мы говорим шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом, ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материальные они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать, пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере высшее знание, ради отдачи с экранами, это все только относительно духовного желания. То есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает эти источники в сердце. Я не могу не видеть высшее знание, не слышать высшее знание. Вообще не имею к этому отношения. Высшее знание — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание. Это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме. Или ниже знания, или внутри знания. А точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи со Светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу из нее наружу. Ну, тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
0: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке в сущности, а результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
1: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся, внутри знания, выше знания? Не то, что хотим, но мы... Нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами пяти органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, шестым органом чувств. То есть не так, как она входит в пять входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это шестое чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это шестое чувство, чтобы оно было как? Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление шестому чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это $1000, то согласно земному животному я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для шестого чувства, и тогда в шестом чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, но это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие Приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь, как это может быть лево, это может быть весы в магазине, ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда выше знание означает, когда я настраиваю свое шестое чувство, сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринять как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод выше знания. То есть выше дает мне там, различие. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью 5 органов чувств. Как все эти 5 органов чувств впечатляются чем-то?
0: И эту проверку я делаю сам?
1: Это не проверка. Это, ну, как можно сказать, настройка и обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
0: И это я должен откалибровать?
1: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход. То, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? Что делать, если я принимаю это на себя? Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой. Это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
0: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Да.
0: Чтобы отдавать Ему. Изменить наши свойства.
1: Да.
0: Я понял. Спасибо.
1: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Все, это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом. Думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего скажем, подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда постепенно человек, который принимает на себя веру выше знания, то есть выше знания, принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
0: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
1: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
0: Получается из того, что каббалист в сущности все время живет выше знания.
1: Каббалист.
0: И в сущности его действия, они связаны с Творцом, с подобием по форме.
2: Мы изучаем второе сокращение и скоро подойдем к этой учебе. То, как мы растем снизу вверх. Слияние с высшим, минимальное слияние, называется первая духовная ступень, когда мы выходим из этого мира через максимум в духовную, минимальную ступень называется убар, зародыш. Зародыш называется, что ты такой человек, да, со всем своим знанием, со всей своей жизненной философией, со всем опытом, все, что ты приобрел, знание, опыт, все, что у тебя есть. Ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так и в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим махсом. И тогда вот это твое состояние, что ты как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к Высшему, а он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни, ты отменяешь там все. Нет, ты продолжаешь жить и все такое, но по отношению к его знанию ты отменяешь себя полностью и полностью. Да, как семя в матке. Я даже не знаю, как это описать. То есть осознание, все, что у тебя есть. Да, я говорю по отношению к духовному. У тебя там никакого ни знания, ничего не остается. Но только то, чтобы он управлял тобой и руководил тобой, властвовал над тобой. И ты просишь, чтобы так было изо всех своих сил, чтобы он властвовал над тобой. Это значит, что ты становишься зародышем, плодом в Высшем. Все остальные ступени уже дальше, за этим. За этим дальше, это значит, что сейчас начинают добавлять тебе вес, массу, то есть желание получать, и ты даже в желании получать, вот в этом, когда тебе начинают это добавлять, а не добавляет тебе желание получать из этого мира. Нет, по отношению к Высшему. Разные сомнения, анти, все против Высшего. И говорят, с какой стати? Он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998, до нуля. А ты должен отменять так, что это будет тысяча и тысяча. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против Высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
3: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
2: Так ты растешь, и когда ты получаешь желание получать с экраном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть. Кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу. Это называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен Высшему, силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. То еще не самостоятельность, но ты уже в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу. Когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь. Да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, Он обеспечивает тебя молоком. И то есть все время силы бины, когда это получает уже вскармливанием, уже от груди, от хазе, как в нашем мире. Что я хочу сказать? Это все ступени, все действия, они все выше знания. Все ступени в том, что ты, сколько тебе добавляют силы против Высшего, то ты, соответственно, хочешь выйти из-под этой силы и быть вовне, уже в Высшем. Нет слов, ну, давайте будем учиться.
3: Я вижу, что урок снимают, записывают. Мы слышим, что учеба должна приносить еще окружающие света. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи. Главное — это постижение окружающих светов.
2: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал 3-4 года, я ведь там же искал, где можно изучать каббалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, я пришел без магнитофона. На второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. Это был какой-нибудь 79-й год. И я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот. Я нашел место. А потом все время возвращался. Да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, и уж тем более видео. Мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяет урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю. В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что если ты возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь. Кассеты, аудио, видео — вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова в Нейбрак, потом возвращался в Рехове. Когда жил в Рехове, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушник и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты, там, врачебные, во время сна включают звуки, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое. Как это?
4: Есть какие-то техники.
2: Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну, а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну, это не будет преступлением.
3: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута у нас нет никакого понятия.
2: Каббала — это методика раскрытие Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела. Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Есть, но не в этих книгах. Нет, не в этих книгах, так можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди. Помимо исправлений, мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца до определенного уровня, который называется концом исправления, не включает в себя сам, вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления — это уже входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Торы. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части. Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого, но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней, или 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Каббале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет, как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами, это даже между тем, что между нами самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь в коммуникации с ними, да? Нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше. А между духовным и те, что после конца исправления, это вообще, это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце, левэвен. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. ты переходишь за начало творения, а это, ну, ну мы можем так, ну, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну, хорошо. Давайте приступим к учебе.
3: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
2: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. Бесконечность. Бесконечность, бесконечное восприятие.
3: Да, Рав говорил о том, что веру выше знания мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хисарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера выше знания, приобретение шестого чувства в духовном. Это кроме этого мира.
2: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарищах, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики, и ему кажется, ну что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это клич, из которого он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера, это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире, по поводу жизни, в той мере, насколько готов принять знание высшего, то есть заменить свое знание на знание высшего. И в этой мере он это и приобретает.
3: И когда начинают работать выше знания, именно когда приходят выше Максома, когда приходит состояние возопили сына Израиля от работы, и тогда начинаем работать над этим.
2: Да, и как в статье написано, после того, как человек отменяет свое знание и свое желание перед желанием Творца, то человек удостаивается желание Творца. И желание Творца — это желание отдачи. А тогда, когда у человека есть уже желание отдачи, человек называется уже чистым. То есть Рав все время говорил о вере выше знаний. Даже сказал, что вера называется сила, которая обязывает меня действовать. А нам для этого надо познать мозг высшего, дающего. И для этого нам нужно, чтобы мы прилепились бы к нему, слились с ним, чтобы была вера в него больше, чем то, что я верю собственному знанию.
3: И волнительно чувствовать это впечатление на уроке, когда мы можем почувствовать путь к высшему миру. И на этом пути мы получаем все больше ощущения. Сегодня о разуме и сердце. Келим в разуме и сердце. Рав сказал, что любая ступень надо мной ощущается как бесконечная. Что делать? Только если получим силу свыше, мы сможем удерживать следующую ступень.
2: Мы говорили обо всем, что связано с верой выше знания, как на самом деле можно это постичь, и также, как возможно ощутить это, чтобы у нас вообще было к этому желание. И как мы преодолеваем то, что всегда находимся в желании получать. И как вообще можно прийти к такой вере и к такому желанию? И как вообще можно думать, как можно вообще отменить себя для того, чтобы прийти к этому? Это все как бы в работе между нами, в объединении, и отменяя себя перед Творцом, что мы всегда просим, чтобы Он пришел, изменил бы, исправил бы нас, потому что это не в наших силах.
3: Да, и желание попросить мы берем от группы.
2: Он говорил о состоянии после Махсома, то есть решимо, которое прилепляется к первой ступени духовной, это значит, что ты переходишь Махсом, и он властвует тобой 100%, а ты прилепляешь себя как семя в матке. И ты хочешь на самом деле, чтобы он властвовал над тобой на все 100%, и просишь, чтобы так вот, ну как, в принципе, состояние зародыша, полная власть, а ты просишь, чтобы он властвовал над тобой на каждом шагу.
3: Это понятно, очень трудно захотеть, и для этого есть мы друг у друга, чтобы мы могли возвеличить это высшее состояние, веру, выше знания.
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать учение десяти сферот из уроков Рава. Мы находимся в третьей части урока. Это мы находимся в учении десяти сферот, первый том, первая часть, вторая страница, Дафбет. Мы находимся во внутреннем Орпними, внутренний свет, десятый пункт.
0: Да, с этого урока, что мы сейчас слышали, ты готов отменить все, что у тебя есть, отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, без разума, без знания. Ты остаешься, при этом остается у тебя и знание, и разум, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке, это называется зародыш. С этого начинаем расти. Давайте удостоимся быть зародышами как можно быстрее. А сейчас мы послушаем урок Рава. С точки зрения Ари, мы еще только в первом пункте. Бааль Сулам объясняет нам еще только первый пункт. Еще какой-то там небольшой момент. Давайте послушаем, будем записывать то, что Рав говорит, и в конце проведем семинар и подготовим вопросы. Пожалуйста, давайте послушаем.
1: Ну, продолжим.
0: Так, десятый пункт выясняет, что они там совпадают полностью. Десятая сноска. Нет там еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются и различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
2: Молодец. נקרא שוב עוד יוד שווה בהשוואה אחת
0: Они в полном совпадении, то есть там нет еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются и различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
1: Тоже вы видите, он говорит о свете бесконечности, наверху пункт Юд равен в едином сравнении, называется светом бесконечности. Что он говорит внизу? Нет там ни закут чистоты не бьют, а это относится к келим, по которым оцениваются и различаются ступени. Поскольку эти категории возникли в мирах, возникают, понимаете? В мирах потом. Все это келим. С какой стати он объясняет о келим, если наверху Ари говорит вообще о свете, который находится в полном, в полной однородности? Потому что свет — это то, что кли постигает. Это впечатление, ощущение в кли. Я чувствую что-то внутри. Это ощущение, я называю, это ощущение свое свет. Это не свет, это не то, что наполняет меня. Я не знаю, что меня наполняет. Я не знаю, что находится во мне. Я знаю, что я впечатлен. Так я измеряю это свое впечатление и свое впечатление я называю свет. И нет связи между тем, что наполняет меня на самом деле, это ацмуто, и между тем, что я чувствую внутри кли, потому что это зависит от свойств кли. Так свет, еще раз, это вид впечатления кли. И не представлять себе его, что он существует вне кли. Мы не способны выразить это ощущение. Это корень, это источник, предыдущая причина моего впечатления. В таком виде я могу сказать, что по всей видимости существует, по всей видимости, потому что понять его я не способен, воспринять, почувствовать, различить. Поэтому смотрите, что наверху он говорит только Ари, говорит о свете, равен полной однородности, называется бесконечности. А внизу Бааль Сулам говорит, нет пока ощущений, ясно келим. Поэтому мы не можем сказать больше, чем простой свет. Да?
0: Почему он говорит, что возникло сокращение? Что тут новое? Ведь это же было уже или не было?
1: Нет, не было. Обновлением, новшеством называется то, что не было раньше, и обновилось. Это его язык. А обновление, сокращение, то, что не было раньше в реальности, сейчас произошло, да, пожалуйста.
0: Кли, который воспринимает свет бесконечности простой, это Малхут бесконечности, так называется?
1: Нет, пока что мы Малхут.

0: Все, что тебе нужно знать, ты знаешь. Все, что ты должен почувствовать, ты почувствовал. Прошел все состояния, 125 ступеней, которые составляют тебе конечную ступень. И ты уже знаешь все особенности, все там ниши, все там пустоты в кли, какие там могут быть ощущения света. Ты полностью знаешь все творение со стороны Келима, впечатления, которые называются света. И ты включаешься в конечное состояние, и это простой высший свет наполняет всю реальность. Но ты проверяешь его из состояния, в котором ты можешь различить его в таком виде, как он с твоей высокой стороны различающий. Ты на самом деле проверяешь его. Он сам, скажем, это состояние как младенец, он говорит. Это состояние как младенец. Он пока еще не может ничего почувствовать, ни источник света, ни какие-то свойства в свете. Пока еще не хватает там келим, развлечения, особенности, ступени, миры, ничего. И поэтому он чувствует простой свет. Но я, когда прихожу туда, я чувствую свет бесконечности в другом виде. Он для меня простой, потому что я во всех состояниях, которые прошел, сейчас я устанавливаю, что он простой, да, потому что я проверил на себе, видел, что во всех состояниях он приводит меня, скажем, когда склоняет себя и весь мир на чашу заслуг, когда все состояния, которые я прошел, он хотел, чтобы я пришел к доброму и творящему добро, и сейчас действительно прихожу к этому. Но я должен был склонять себя в тяжелой работе из тьмы, и я прихожу к этому простому, да, что называется пшат, простой смысл, как объясняет Бальсулам. Пшат ремес друшот — это сверху вниз, но не снизу вверх, когда пардес пшат ремес друшсот.
1: Пардес.
0: Это ацилут, брия, ицира и асия. Вот так оно. Так он приходит к простому ощущению, к бесконечности, пшат. Но он приходит к этому после всех предыдущих состояний. Так то, что кли не распространилось и пришло из бесконечности, оно еще пока не различает ничего. Но если ты приходишь снизу вверх к простому состоянию, для тебя тогда это на самом деле простой свет. Но ты понимаешь, в чем он прост, ты понимаешь, что значит насладить творение и все, нет ничего больше, потому что ты прошел все эти особенности, сделал все свое желание из работы и видел во всей тьме и во всех этих развлечениях, которые ты прошел, по которым ты прошел, что это для тебя, для благотворения. Ты пока еще исправил себя вот здесь, в Гальгальтайнаим, а затем в Ахаб, подъем, Алия, и пришел к концу исправления. Ты склоняешь себя на чашу заслуг Гальгальтайнаим, весь мир на чашу заслуг в Ахапе. Ты делаешь это кли бесконечности, когда ты присоединяешь к этому все души, души Адама Ришона, и тогда ты включаешься в мир бесконечности, в это бесконечное состояние, где все исправлено. Тогда ты приходишь к пшат, простому смыслу, когда простой свет наполняет тебя. Почему простой? Ведь он не прост, он наранхай. Он наранхай. Но там он был как нефиш, как просто дыхание с самого начала, когда приходит сюда. Нефиша, скажем
1: так.
0: А здесь он приходит к наранхай.
1: Снизу.
0: Потому что ты прошел все келим, все эти особенности, так вы приходите как бы из того же результата.

0: Это полная любовь, это абсолютная любовь. Но там абсолютная любовь, как младенец чувствует мать. Она меня любит, и все, я ничего не различаю. А здесь ты приходишь к любви, когда ты понимаешь маму, и ты включаешься в нее, и ты видишь, как мама любит младенца. Со стороны матери ты чувствуешь и понимаешь ее любовь. А не то, чтобы как младенец чувствовал ее любовь. Ты понимаешь, какая разница? Это то, что Творец хочет, чтобы мы сделали. Не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, что Творец хочет, чтобы творения познали его. Дорогой мой сын Эфраим.
1: Ну, намчих.
0: Продолжим.
2: Пункт 20 выясняет свет бесконечности. Но можно спросить, если мы не в состоянии постичь бесконечность, то как в таком случае мы будем определять ее именем, названием? Ведь название определяет постижение, указанное, обозначенное этим названием. И нельзя сказать, что название «бесконечность» указывает только на отрицание постижения. И в таком случае мы должны были бы это назвать непостижимым. Но дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое существует между бесконечностью и всеми мирами под ней. Теперь, вследствие сокращения, которое произошло после бесконечности, в каждом месте, где эта сила пробуждается, она сокращает там свет, благодаря чему свечение это завершается и приходит к своему окончанию. И поэтому любое окончание и завершение, имеющееся в каждом свечении и в каждом парцуфе, не происходит иначе, как в силу этого сокращения. И кроме того, вследствие этого окончания и завершения выходит, приобретает новый вид, новые формы и все объекты их наполнения, все изменения, которые только имеют место в мирах. И как только понятие сокращения нет бесконечности, то там нет и понятия категории окончания и завершения. И потому называются бесконечные, без конца. Чтобы показать, что нет там совершенно никакого ни конца, ни окончания, ни завершения. И потому ясно, что этот свет простой и абсолютно однородный, так как одно зависит от другого.
0: Можно об этом тоже бесконечно говорить. Потому что, безусловно, нам всегда будет не хватать понимания этого, пока мы к этому не придем. И нет у нас в нашем состоянии никакого состояния сущности, на которое мы могли бы указать и сказать, это подобно тому, что в бесконечности. Поэтому удовлетворимся этими определениями, что бесконечность, когда нет никакого окончания и завершения вообще, и понятно из этого, что этот свет простой и полностью однородный. То есть из-за того, что недостает границы, то есть отсутствие границы, не приходит от творения иначе, как, а только от Творца, когда все находится в его полном управлении, и пока еще творение не появилось. То есть снизу мы определяем состояние бесконечности. Это первое состояние, где свет простой, пашут, и нет со стороны кли пока еще никаких развлечений, кроме того, что чувствует себя как зародыш внутри матери. Так, под воздействием света. Во втором состоянии, когда мы находимся, находимся в работе, то есть есть у нас хисарон и таанук, наслаждение и работа между ними в третьей линии, да, в средней линии. Это у нас второе состояние. Мы не говорим о нисхождении миров. Нисхождение миров, иридата уламот. Об этом мы не говорим. Но о работе человека, когда с помощью этой работы он поднимается в третье состояние. Да? Третье состояние. Мацав Гимель. Когда тоже понимаешь, что это простой высший свет, пашут. Но этот простой — это наранхай, в кахабзон. И здесь он уже различает и определяет все детали между святами и келим, когда замысел творения, ну, просто добрый и творящий добро. Потому что и здесь тоже добрый и творящий добро. Он чувствует, но чувствует это без развлечения со стороны келим. На этом мы, по всей видимости, должны будем завершить здесь. Есть еще какой-нибудь коротенький вопрос, да?
2: Как из конечных состояний, которые накапливаются, приходим к состоянию бесконечности, как бы сущей из ничего?
0: Как вот эта дискретность переходит в аналогию?
2: Как это конечно оказывается?
0: Конечно, это потому что мы строим среднюю линию. Если ты говоришь о том, как в математике это делаем, мы в любом случае присоединяем один к одному все части, да, и в этих частях мы всегда находимся в отклонении, в ошибке, погрешности, потому что интеграл, который ты делаешь в бесконечности, это в любом случае интеграл, он определяет сумму этих вещей, и никогда это не равно другу. Когда была пластинка с иголкой, есть у нас цифровое считывание. Это не то же самое, да? Где? Где наш китаец, да? Это верно, но в духовном это на самом деле равно, по-настоящему равно бесконечности, потому что здесь мы переходим к средней линии. Мы не строим сумму состояний. Мы над этими состояниями приходим к свойствам Творца. Поэтому это буквально сравнивается цифровое и аналоговое состояние. Ну, на этом завершим.
1: Да, друзья, мы слышали сейчас урок, очень богатый всевозможными ощущениями, и мы возьмем это в десятку. Было очень много понятий, сделаем семинар шестиминутный, где мы подведем итоги тому, что мы слышали, и зададим вопросы о том, что мы слышали. 6 минут, пожалуйста, на семинар.
3: דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים.
2: Как бы вот эти вот состояния, которые мы постигаем, детали на духовном пути, как это сверху это приходит к нам таким самым простым образом, а потом это постигаем это через разные состояния, через наше желание получать, и мы, в принципе, постигаем все преодоления. И то, что у него это простое, он просто в отдаче, в таком чистом виде, мы постигаем это через всю нашу работу, и в конечном счете не только получаем все наслаждение Творца, но и постигаем по-настоящему то, как он в отдаче, как он это ощущает, да, и что он дает. Это самый большой подарок, который мы можем получить от Творца.
0: И понять, и постичь состояние можно только, если ты поднимаешься от него наверх с помощью силы Творца, и так ты различаешь.
2: Я так описал потрясающе вот эти три состояния. Первое состояние, в котором простой свет, из которого нисходят мира. Во второе состояние — это состояние работы, где мы работаем с желаниями и наслаждениями, а потом возвращаемся к совершенному состоянию, где мы уже приобретаем килим совсем на ранхай, со стороны кли, и достигаем того же состояния. То есть если высшее состояние было просто как что-то нефиш, как свет полностью в отдаче, мы приобретаем это через килим в полном постижении на ранхай кахабзон.
0: Да, все дело здесь на самом деле множество различных особенностей. Это то, что делает реализацию цели стороны творения постижимой. И эти ощущения постигаются из множества келим, множество хисаронов, и это связывается с первой частью урока, которую мы слышали.
2: Мы также слышали определение света — это реакция кли, ощущение кли. Тоже, как бы он говорил о простом свете, сверху вниз, а снизу вверх — это, собственно, постижение всех состояний, с помощью которого я постигаю наранхай.
0: Да, и простой свет, он не прост. Рав сказал, что Творец хочет, чтобы мы не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, и Творец хочет, чтобы Творец хотели познать его, дорогой сын мой, Ефраим.
2: Мы говорили о понятиях конца и бесконечности. Это действительно такие понятия немножечко, да, как бы смазанные, размытые. Мы не можем это понять, может быть, нашими мозгами. Как это можно постичь? Что-то такое бесконечное, что не имеет границ. Да, действительно, как мы в конечном счете приходим к такому постижению. Может быть, это мог бы быть вопросом, как можно постичь все то благо, которое Творец хочет нам дать, когда мы чувствуем себя такими маленькими, ничтожными, как действительно можно постичь вот эту всю бесконечность, что Творец хочет дать.
0: И постижение всех высших ступеней человек идет в подобие свойств, насколько он подобит себя в своих свойствах каждому миру.
2: А то, что касается совпадения по форме, то Рав открыл как бы тему пардес, сверху вниз — это ацилут, брия, яцира, асия. А то, как мы учим, что мы начинаем с подъема снизу вверх через тайну, пока не приходим в бесконечность, к простоте, где-то там простой свет, как он это описал, это в первом состоянии, только мы возвращаемся уже с наранхаем светов в килим.
0: И все состояния, по сути дела, постижение свыше килим, поскольку это постигается выше килим, есть там восполнение между окончательными состояниями и состоянием, которое совершенно бесконечно.
2: Ну, хорошо. Я надеюсь, что все приготовили вопросы, то, что было много деталей в этом коротком отрывке. Сколько мы слышали? Массу вещей Раф рассказал. Свет, что такое совпадение по форме. Масса всего. Ну, кто готов, пожалуйста. Ну, не как обычно.
0: Получается, что человек наверняка вначале чувствует очень много впечатлений, волнений. Наверняка это свет. Это не свет, это только что свет делает у него внутри. Это очень может запутать ученика вначале. Я чувствую, что даже меня это путает. Как справляться с этим?
2: А что путает? Мы всегда входим под воздействие света. Мы все время там. Только сам свет мы не ощущаем. Ты не можешь сказать. Знаешь, как вот есть разные виды света, да. Свет хасадим, хохма, окружающий свет, прямой свет, отраженный. Там список такой. Но это только каббалист, который это постигает, он распознает это в соответствии с своим кли. Нет, это не само по себе, а как его кли. Ты пока чувствуешь какую-то реакцию, то, что происходит в тебе, какие-то вещи. Но ты не знаешь, что это свет так воздействует. Я не чувствую воздействия самого света. Но вещи раскрываются. Это не путает. Это вот так и должно быть.
0: То, что путает, по крайней мере, меня, о чем из этого можно говорить, десятки, а часть этого не подходит. Есть то, что ты можешь слышать себя, есть то, с чем мы можем поделиться с товарищами.
2: Мы вчера говорили, да, у нас был дневной урок такой тоже богатый, и мы читали статью, и Раф сказал, есть два вида внутреннего в человеке. Если помнишь, одно внутреннее, которое никому не открываем, это мои отношения с Творцом, а еще есть внутренняя часть, где ты все-таки находишься в контакте с товарищами, вы читаете статьи, и ты говоришь с ними, делишься впечатлениями. Но там тоже надо быть аккуратным и не говорить там слишком. Все это есть вещи, которые ты должен раскрывать. Не или не должен раскрывать, потому что ты путаешь других. А если ты слушаешь тебя, это путает. У всех разные келим, у всех разные корни души. То, что мы читали, да, Меребия. Поэтому каждый чувствует по-своему.
0: Я помню, когда был начинающим учеником несколько лет назад, не так давно, я просто начал свои первые уроки, так я сказал на одном из уроков более другим, более со стажем ученикам, я рассказал о своем впечатлении от урока, а он мне сказал, так нельзя говорить, потому что что-то этим говорит, что сегодня урок сильный, а вчера был не сильный. Ты этим рассказываешь, каков твой вкус, когда-то этого не было. Меня поразило, я тогда понял, окей, я не буду рассказывать, о чем я лично впечатлился от урока, но можно говорить в общем, но то, что ты сам переживаешь, это не хорошо ни для тебя, ни для других. Спасибо, Нир. Алматы, один, пожалуйста.
4: Спасибо, дорогие. Если мы правильно услышали, кли в третьем состоянии чувствует полный спектр наранхай как общий простой свет. Как это? Как вот соединяет наранхай в одно целое, в общий простой свет?
0: Да, Раф ответил на это, что с помощью этой работы он поднимается в третье состояние и понимает, что это простой свет. Но простой — это наранхай, кахабзон, где он здесь различает и чувствует все различия между светом и келим, о замысле творения, что оно просто, добрый творящий добро. Ты знаешь, каждый может сказать «добрый творящий добро», но в общем, каждый человек может произнести эти слова «добрый творящий добро», Но когда творение поднимается по всем ступеням снизу вверх, по всем 125 ступеням, на каждой ступени он различает доброе творящее другое с другим вкусом, другим развлечением, дополнительным. И в состоянии конца исправления он может сказать, что все просто. Почему? Потому что все бесконечное количество ощущений, которые были у него, не только были, а сейчас находится с экраном, когда он может работать с любым состоянием, он может раскрыть в этом свойство доброго и творящего добро, как Творец его растит и приводит к этому состоянию. Тогда он говорит, это просто, как Раф нарисовал нам пардес, пшат, ремеш, друш и сот, это миры Абия. Раф нарисовал нам на чертеже, ацилут, брия и цира, сия, так сверху вниз, это на уровне нефиш только, потому что там еще нет творения, которое постигает все эти свойства. Но когда он поднимается снизу вверх и достигает этого мира ацилут, это уже в наранхай, то есть все ощущения, которые есть у него с помощью сначала отдаления, а затем сближения, когда он все больше становится подобным Творцу и становится партнером его. Он может сказать, тогда все просто. Тогда добрый творящий добро наполнен бесконечным количеством различаемых особенностей.
2: Я его очень спасибо за этот великолепный урок. Я хотел так спросить, вот как раз то, что ты вот сейчас говорил, как бы в общем, он тут отметил, что ПП — это ацелут и так далее, там брия и цира осия. Получается, что тайна — это осия. Получается, что сверху вниз осия или мир, самый грубый мир, большой, глубокий, полный авиюта, а снизу вверх наша работа, то, что он потом описал. А в этом состоянии мы начинаем с мира сия. Говорим, что ведь исправление с легкого к тяжелому, а мы начинаем с самого тяжелого мира, самого грубого. Как вот это вот, а? Обратную связь. Проследить, понять.
0: Это называется обратное отношение светов и келим. То есть самая материализованная ступень, что значит духовное и материальное, это ближе или дальше от свойств Творца. Духовным называется более близким к подобию свойств Творцом, материальным более далеким. Так и здесь в порядке работы мы говорим, что так это объясняет, что вначале входят в ацилут, а затем из ацилута поднимаем ступени брия и цира осия наверх. То есть, прежде всего, исправление гальгальта инаем. То есть, правильно? Это более легкое, с более чистыми келим. А затем с ахапом, это всегда ахап подъема, поднимают келим из брия и цира осия. И, по сути дела, работа с келим осия — это самая существенная работа, когда превращается злодеяние в заслуги. Так порядок работы в таком виде. Но это не то, что Раф нарисовал здесь на чертеже. Он нарисовал, что именно в подъеме снизу вверх, по мере того, когда поднимается снизу из мира сия, все ощущения в качестве тайны, затем драж, объяснение, трактование, затем ремес, а затем пшат, простота. И не то, чтобы ты начинал с простого, а наоборот, именно вот работа каббалистов — это прийти к тому, когда раскрытие Творца уже на основе этой простоты. Это то, что Раф нарисовал.
2: Раскрыть это в мире ацилут, что после того, как миры выпали оттуда, все исправления на подъеме, поэтому души в мирах поднимаются вместе в мир ацилут, и только там происходит исправление. Тогда раскрывается, что это все простое, а вначале все тайна.
5: Thank you. Тогда, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız, doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
6: Есть торгум?
0: Перевод есть вообще? У нас почему-то нет перевода. Можно еще раз спросить? Можно и...
2: Как мы знаем, что мы постигли духовный келим, и как мы будем знать, что,
5: что
2: происходит духовное рождение? Мы это ощутим. Как мы уже говорили сейчас о зародыше, в первую очередь человек отменяет себя перед Высшим. И он это ощущает, это сила, это то, что мы делаем все вместе в группе. Высший всегда находится в нас. Ахав Высшего всегда управляет нами. Когда мы начинаем отменять себя перед Ним, мы знаем, что сейчас мы будем отменять себя и каждый раз делаем такие попытки, пока у нас не получается. Но тот, кто уже находится, кто это прошел, он это чувствует. Невозможно это скрыть. Он не проходит это как будто бы, да, там, как бы под наркозом, да. Нет-нет, это должно быть по-настоящему.
0: Рав сказал нам в первой части урока, он пишет, что любовь к ближнему — это средство, когда постепенно вследствие этого мы чувствуем, насколько постижение кли вне нас необходимо для достижения совершенства и вечности. И тогда он описал там, что такое бесконечность. Тот, кто помнит, что было на первой части урока, бесконечность — это когда ты постигаешь в какой-то мере эту бесконечность, что имеется в виду, ты приходишь к возможности бесконечного восприятия, и тогда получаешь бесконечное наполнение. То есть мы работаем над любовью к ближнему, чтобы выйти из себя. Это упражнение, потому что это ощутимо. Это не то, что мы получаем что-то в небе, а в действии, насколько мы можем полюбить ближнего. И когда выходим из отношения к себе, к отношению любви только к ближнему, это уже вход в духовный мир. Это то самое рождение, о котором говорит Рав.
7: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del Creador.
2: Как происходит подъем по средней линии, пока не достигаем того, что ощущаем Творца?
0: Подъем именно по средней линии, без правой и левой. Может, по средней, может быть, я не понял вопроса, откуда здесь взялась средняя линия?
7: В чертеже?
2: Я говорю, что это не в результате накопления состояния, а тем, что ощущаем Творца. Как происходит такой подъем?
0: Подъем — это именно это. Все больше почувствовать отношение, связь с Творцом — это называется подъем. И мы сказали раньше, что близкий к Творцу — это наверху, а далекий от Творца — это внизу. Так состояние, которое проходит человек, это всегда состояние подъемов и падений. Мы никогда не поднимаемся напрямую наверх. Подъем, он не в таком виде, когда поднимается вот так, но всегда сначала есть какое-то падение, затем подъем, еще большее падение, больше подъем. И так состояние поднимается, и когда все вместе собираются, мы находимся в тенденции подъема. Подъема куда? Это подобный Творцу. Более подобный Творцу, а это более подобный творению или отрыву от Творца, и творение должно подняться и стать более подобным Творцу. Поэтому та самая средняя линия в конечном счете является результатом подъемов и падений. свет, который производит над нами действие, и он приносит нам каждый раз состояние. Если здесь минус один, то поднимаемся к первому. Если это минус два, поднимаемся ко второму. Если это минус третье, поднимаемся к третьему. Поэтому всегда состояние до высокого состояния более низкое, чем было раньше. Поэтому, а иначе невозможен подъем. И в конечном счете всегда между минус 3 и 3 раскрывается средняя линия. Средняя линия — это когда уже могут отнести все к Творцу. И падение, и подъем. И тогда отсюда есть уже подобие и оправдание, и поэтому подарок, который мы получаем, после три — это минус четыре. Поэтому всегда награда за заповедь — это заповедь. За награда за заповедь — знать заповедующего. Да, Миша?
8: Thank you so much for this amazing lesson, friends. And our question is,
2: спасибо за этот потрясающий урок. Вопрос. Мы говорим об отмене, и чтобы стремиться идти за Ахапом, мы отменяем себя перед десяткой, равом, перед Творцом. Вот это все Ахап? Это некая общая область, которая поднимается вверх, да? Это Ахап. Да, мы всегда знаем, что есть следующая ступень. Всегда в нас раскрывается. Мы получаем это от Рава, книг, читаем Бальсулям или Рабаша. Мы знаем. Сейчас вот это вот наша следующая ступень. Отменить себя перед группой или то, что Рав сказал. Надо это сделать. Мы всегда знаем, что надо делать. Проблема только в том, чтобы делать. Отменять. Скорее даже согласиться с тем, что говорит Высший. Когда мы соглашаемся и делаем, мы поднимаемся на следующую ступень. Ахап Высшего поднимается еще на одну ступень, еще выше. Мы снова с ним не согласны. Он снова как бы он против нас. И когда мы производим работу, еще поднимаемся. Так называется это подъем веры выше знания, потому что Ахап Высшего нас поднимает.
0: Да, и все делает свет с нами. Мы вскоре посмотрим клип номер один, который отвечает и на вопрос Нира в начале урока, и на ваш вопрос. В конечном счете мы не забываем, что и Ахап, и Гальгальта, и нам, и подъемы, и падения, и средняя линия — все это действие света на нас, и мы должны только отреагировать на него. Но не мы должны делать. Мы должны из этого урока сейчас все больше и больше просить, чтобы свет подействовал на нас. И тогда свет уже знает, что с нами делать. Мы — материя, желание получать, мы нуждаемся в свете, который подействует на нас. Это суть нашей учебы. Давайте посмотрим клип номер один.
2: Свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. Я не знаю, куда он меня возвращает, к какому источнику. Я вижу только результаты. Что я вдруг вижу больше, чувствую больше, понимаю больше, становлюсь выше своего эгоизма, больше иду на уступки, больше как-то принадлежу к этим духовным ценностям, больше как бы ассоциирую себя с ними. И тогда я вижу вот эти вот изменения. И вот эти изменения, которые я ощущаю в себе, я также чувствую, что они изменения, которые произведены какой-то внешней силой. То есть не я это сделал, потому что вот эти ценности, понимание, ощущение того, что я сейчас в них нахожусь, в этих, этого во мне не было. Не было во мне. И поэтому я не могу это отнести к себе, что это вот я. А как бы тут произошло, возник какой-то совсем другой Михаэль, в чем-то новый. Откуда, с какой стати? Я по-настоящему чувствую вот эту вот разницу из того, что я был и что я сейчас, это как будто новое рождение во мне. То, чего прежде для этого не было никакой причины. И вдруг это родилось какое-то ощущение, свойство, что-то новое. И поэтому я говорю, что это сделано, произведено светом, высшим светом, Творцом. Неважно. Но он мне это сделал.
1: Так, что мы как можно больше были в этом состоянии. Киев один, пожалуйста.
9: Так, дякую, друзі. От ви сказали, що для того, щоб осягнути світ Асія,
2: ви сказали, для того, щоб постіч мир Асія, треба піднятися в мир Ацилут.
9: Які перші ступені
2: і тоді вже оттуда исправлять мир Бія. А які перші ступені, по яким ми піднімаємося? Нет, мы сказали не совсем так. Мы сказали, что и наше исправление, наши души находятся в мирах, корни наших душ находятся в мирах Бия, Брия и Цира Асия. Там находятся наши души. Их исправление не может выполняться там, где находятся миры, там мир Асия или мир Брия. Мы учили, есть места для миров, Никудот Десак, там они находятся в конце. Но после разбиения Адама Ришон они упали, и тогда все испражение может быть только в мире Асия. Извините, нет, в мире Ацилут. Поэтому все эти миры поднимаются в мир Ацилут, и там происходит исправление. Это то, что мы сказали. Но, конечно же, мы поднимаемся по порядку ступеней. Так самый близкий к нам мир — это как бы мир Асия, но из мира Асия мы поднимаемся в мир Ацилут.
6: Флорида.
10: Great lesson, dear friends. Question is about the text. Why is it that the light of Ein Sof is unattainable?
1: Поразительный урок, друзья. Почему свет бесконечности невозможно постичь? Как мы можем постигать что-то, находящееся под сокращение? Есть ли келим, которые могут постичь свет бесконечности? Гелат. Безусловно. Вопрос, почему было сокращение? Начнем с этого. Ведь Малхут бесконечности была в состоянии Он и имя Его едины. То есть желание Творца наполнить ее, ее желание наполниться были одним целым, говорит Он и имя Его, имя Его, Шмо, гематрия, желание — это то тоже численное значение, все желание, которое было создано, создано, и весь свет наполнил. Почему же Малхут совершила сокращение? Она совершила сокращение, потому что она со своей стороны увидела, что Творец не может реализовать свое желание насладить творение, если она останется в своем состоянии. Для того, чтобы он смог реализовать состояние насладить творение, должно быть творение. Творение, оно оторвано от Творца. Малхут бесконечности, Малхут и свет, которые наполняют, были одним целым, были в слиянии, в совершенстве. И поэтому она должна была произвести на себя сокращение и установить, что с этого момента она не может напрямую теперь получать в себя. Но она устанавливает условия. Я получаю только при условии, когда у меня есть подобие дающему, когда мне понятно, что тем, что я получаю, я доставляю ему наслаждение, как он мне. Это причина сокращения. И поэтому уже в сокращении, решение сокращения, в нем уже находится все нисхождение миров сверху вниз, это часть замысла творения. До состояния, в котором мы должны верить, что есть Творец. Мы должны искать, мы должны научиться тому, как
0: раскрывать его. Все остальное творение, кроме человека, находится в совершенстве, находится в Творце. Ты не можешь сказать о муравье, что он что-то выбирает. И о слоне нельзя сказать, что выбирает. Это не связано с количеством или массой материала, который есть у них. И только человек. В чем он становится человеком? В том, что он распознает, что он оторван от Творца и хочет быть подобным ему. Это называется Адам человек, подобный Адаме высшему. И тогда нас объясняет наука Каббала, как быть подобным Творцу. И это все, как вернуться в состояние бесконечности, но исходя из работы этап за этапом, как Раф нарисовал на чертеже и нарисовал как интеграл. Да, ты берешь круг и наполняешь множеством квадратиков, еще квадратик, еще добавляешь все эти квадратики, пока в конечном счете весь круг не заполнится в точности, как было раньше, потому что эти квадратики становятся все меньше и меньше. Раф привел пример в конце своего объяснения, как раньше была пластинка, игла, и пластинка крутилась, и это шло по своей дорожке. А дальше это был более чистый звук, потому что это было аналогово. А теперь мы делаем дискретное, цифровое, по цифровому методу, 0-1. Да, все было аналоговым с этой пластинкой. И мы должны прийти к состоянию, когда мы наполняем эту малку бесконечности, этот круг множеством квадратиков. Что это за маленькие квадратики? Это те самые ступеньки, когда мы, как творение, как единая душа, поднимаемся снизу вверх и тем самым наполняем эту малку бесконечности. И в чем разница, что снизу вверх? Сверху вниз она была наполнена светом нефеш, снизу вверх. Мы в нашей работе наполняем ее наранхай, светами наранхай. Нефеш ру, руах, нишамаха, яйхида. И поэтому это та же малхут бесконечности, она не изменилась, она существует. Мы вчера на уроке, Рав говорил об этом, что состояние конца исправления существует, состояние существует, в нем ничего не изменилось, только мы в нем не находимся, мы не уподобляемся ему. Так методика науки Каббала — это методика уподобления Творцу до состояния, когда мы приходим к бесконечности, нет ограничения, можно работать по отношению к Творцу без ограничения.
11: Кен, тогда говорим. Асбидюк, а я шила и Альзи.
2: Как раз так, вот вопрос как раз об этом. Если мы постигаем Малхут бесконечности, свет бесконечности, и свет в простом виде и тому подобное, и из того, что нашего подъема снизу вверх, то есть как бы есть у нас уже фильтры на свет. То есть мы получаем свет через фильтры, и это будет наранхай. Так вот, можем ли мы на самом деле знать, как это было в самом первичном состоянии, в самом первом, когда еще не было наранхая? А если нет, то как каббалисты могут нам сказать, что это был только свет нефеш? Я не знаю, понятен ли мой вопрос. Ну, можно сказать так, всегда есть вот эта взаимная связь между светами и келим. Мы получаем сначала свет нефеш, потом нефеш рух нешама, пока кли и кетер не наполняется всеми светами наранхай. Таков порядок. Мы это пока еще не изучали, но этот порядок не меняется. А с другой стороны, если ты скажешь Гальгальта, которая получила все света на весь Авию, в конечном счете, это нефеш. Она получила. Чем больше мы притягиваем света к себе и просим внизу, так больше входят светов наверху. Таков порядок.
0: Можно сказать вкратце об этом. Что постигает каббалист? Каббалист постигает подобие Творцу. Что это значит? Что так же, как Творец создал творение, творение со своей стороны создает Творца, и поэтому он может оценить и описать, как распространяется мир сверху вниз, потому что он сам становится партнером этого творения. И это объясняет, как каббалисты говорят о том, что было до творения. Что объясняет Бааль Сулам? Ак, Бия, до того, как был создан мир вообще, как он смог это описать? Потому что, когда он сам поднимается снизу вверх, он в каждую секунду создает вновь эту реальность. Может быть, мы уже перед окончанием. Спасибо, друзья, за все прекрасные вопросы. Завершим песней.

0: Хаверим якарим, бахелек аришон нилмад.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труду Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения. Ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
2: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. Атака главная, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
1: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые

0: небе, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою».
1: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме, моха и в сердце, либо. Разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знание его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
0: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000 и увидел, что там не хватает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть $1000». В этом случае и разум, и знание говорят,

0: что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю выше знания, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме, работой в разуме.
1: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
0: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание, поскольку человек был создан в природе желания получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. Это из-за трех вышеперечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
2: Первое — в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И, само собой, он останется в отдалении.
1: И поэтому
2: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. Это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи, а тем более духовные наслаждения. которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Исраэль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос. Почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания. Поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит в высшее знание, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить в высшее знание, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
2: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть, с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверен, установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и либо. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав, «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить свет хухма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает «вера выше знания». Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением, и вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано, «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта, когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано, «Я сам, а не посланник».
0: Получается, что смысл красной коровы, прах который очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное — очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется осквернить чистых. Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавея Сулам», что означает очищение пеплом коровы в духовной работе. Из книги «Бамидбар» глава «Хукат». Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла. Что именно является осознанием зла? Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает, и он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хиссарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки и жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, также пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас. Чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно совершенно принимаю это так. Значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что что бы ни было, мы принимаем это в такой форме. Это также может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть решений человечества. Я говорю не только о религиозных, ультраортодоксальных кругах или всевозможных других религиях. Говорится не только об этом. Но даже и в общественном мнении есть такие вещи, которые принимаются ниже проверки. И живут с этим. То есть и ниже знания, и внутри знания. И те, и другие. Также в определенном сочетании, эти так. Но в конечном счете все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть... Если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает, получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть, ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом, что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто 1000. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как 1000 на 100%. Потому что свое знание... Я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего, познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много... вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об одном долларе, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил 1000.
3: И
0: 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил 1000. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил $1000. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия, это действия, которые мы понемногу начинаем понимать. А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
2: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце выше знания?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении килим, есть работа в восприятии светов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания. Я очень ограничен в том, чтобы войти в это очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что высшее знание — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки. Я в сущности действую ниже знания.
2: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действие. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени, знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, келим сердца, и в разуме, келим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечная, потому что я не могу ее воспринять. А чуть больше моего кли, все, я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания?
2: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими келим внутри знания, и насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше, к цели действительно более высокой, довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хиссарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность? Эйнсоф. Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсоф означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в келим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без даже без критики. Поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться келим, И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку наоборот, как бы выносишь ее наружу. Клей становится противоположным, противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально оно было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше — это не только материальное против духовного?
2: Нет, выше знание — это не материальное относительно духовного. Выше знание — это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить выше знание. Выше знание идет речь только о духовном кли, только о том, что мы говорим шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом, ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материально они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать и пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере выше знания, ради отдачи с экранами, это все только относительно духовного желания, то есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает эти источники в сердце. Я не могу не видеть выше знания, не слышать выше знания. Вообще не имею к этому отношения. Выше знание — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание. Это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме. Или ниже знания, или внутри знания. А точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи со Светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу из нее. Из нее наружу. Ну, тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
0: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке в сущности, а результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
2: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся? Внутри знания, выше знания. Не то, что хотим, но мы... Нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами пяти органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, шестым органом чувств. То есть не так, как она входит в пять входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это шестое чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это шестое чувство, чтобы оно было как Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление шестому чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это $1000, то согласно земному животному я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для шестого чувства, и тогда в шестом чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, но это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь, как это может быть лево, это может быть весы в магазине. Ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда высшее знание означает, когда я настраиваю свое шестое чувство, сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринять как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод выше знания. То есть выше дает мне различие. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью 5 органов чувств. Как все эти 5 органов чувств впечатляются чем-то?
0: И эту проверку я делаю сам?
2: Это не проверка. Это, ну, как можно сказать, настройка и обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
0: И это я должен откалибровать?
2: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход, то, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? Что делать, если я принимаю это на себя? Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой. Это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
0: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу.
2: Да.
0: Чтобы отдавать Ему. Изменить наши свойства.
2: Да.
0: Понял. Спасибо.
2: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Все, это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом. Думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего, скажем, подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда постепенно человек, который принимает на себя веровавшее знание, то есть высшее знание, принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
0: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
2: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
0: Получается из того, что каббалист в сущности все время живет выше знания.
2: Каббалист.
0: И в сущности его действия.

0: знания, опыт, все, что у тебя есть, ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так и в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим махсом. И тогда вот это твое состояние, что ты как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к Высшему, а Он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни, ты отменяешь там все. Нет, ты продолжаешь жить и все такое, но по отношению к Его знанию ты отменяешь себя полностью и полностью. Да, как семя в матке. Я даже не знаю, как это описать. То есть осознание, все, что у тебя есть. Да, я говорю по отношению к духовному. У тебя там никакого ни знания, ничего, ничего не остается. Но только то, чтобы он управлял тобой и руководил тобой, властвовал над тобой. И ты просишь, чтобы так было изо всех своих сил, чтобы он властвовал над тобой. Это значит, что ты становишься зародышем, плодом в Высшем. Все остальные ступени уже дальше, за этим. За этим дальше, это значит, что сейчас начинают добавлять тебе вес, массу, то есть желание получать, и ты даже в желании получать вот в этом, когда тебя начинают это добавлять, а не добавляет тебе желание получать из этого мира. Нет, по отношению к Высшему. Разные сомнения, анти, все против Высшего. И говорят, с какой стати? Он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998 до нуля. А ты должен отменять так, что это будет тысяча и тысяча. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против Высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с Ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
1: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
0: Так ты растешь, и когда ты получаешь желание получать с экраном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть. Кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу. Это называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен Высшему, силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. Ты еще не самостоятельность, но ты же в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу. Когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь. Да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, Он обеспечивает тебя молоком. И то есть все время силой бины, когда это получает уже вскармливанием, уже от груди, от хазе, как в нашем мире. Что я хочу сказать, это все ступени, все действия, они все выше знания. Все ступени в том, что ты, сколько тебе добавляют силы против Высшего, то ты

0: Соответственно, хочешь выйти из-под этой силы и быть вовне, уже в высшем. Нет слов, ну, давайте, будем учиться.
1: Я вижу, что урок снимают, записывают. Мы слышим, что учеба должна приносить еще окружающие цвета. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи. Главное — это постижение окружающих цветов.
0: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал, но 3-4 года я ведь там же искал, где можно изучать каббалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, я пришел без магнитофона, на второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. Это был сколько, какой, 79-й год. И я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот. Я нашел место. А потом все время возвращался, да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, и уж тем более видео. Мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяет урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю. В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что это ты возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь. А кассеты, аудио, видео — вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова в Нейбрак, потом возвращался в Рехов. Когда жил в Рехове, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушник и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты, там, врачебные, во время сна включают звуки, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое. Как это? Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну, а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну, это не будет преступлением.
1: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута, у нас нет никакого понятия.
0: Каббала — это методика раскрытие Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела, Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Есть, но не в этих книгах. Нет, не в этих книгах, так можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди помимо исправлений. Мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца до определенного уровня, который называется концом исправления, не включает в себя сам, вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления это уже входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Торы. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, в этой, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части. Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого, но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней, 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют, и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Каббале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет, как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами, это даже между тем, что между нами и самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь в коммуникации с ними, да? Ты же нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше. А между духовным и те, что после конца исправления, это вообще, это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце левэвен. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. Ты переходишь за начало творения, а это, мы можем так, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну хорошо, давайте приступим к учебе.
1: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
0: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. Бесконечное восприятие.
1: Да, Рав говорил о том, что веру выше знания мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хиссарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера выше знания, приобретение шестого чувства в духовном. это кроме этого мира.
0: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарище, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики. И ему кажется, ну что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это кли, через который он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире, по поводу жизни, в той мере, насколько готов принять знание высшего, то есть заменить свое знание на знание высшего. И в этой мере он это и приобретает.
1: И когда начинают работать выше знания, именно когда приходят выше Максома, когда приходит состояние возопили сына Израиля от работы, и тогда начинаем работать над этим.
0: Да, и как в статье написано, после того, как человек отменяет свое знание и свое желание перед желанием Творца, то человек удостаивается желание Творца. И желание Творца — это желание отдачи. А тогда, когда у человека есть уже желание отдачи, человек называется уже чистым. То есть Рав все время говорил о вере в высшее знание. Даже сказал, что вера называется сила, которая обязывает меня действовать. А нам для этого надо познать мозг высшего, дающего. И для этого нам нужно, чтобы мы прилепились бы к нему, слились с ним, чтобы была вера в него больше, чем то, что я верю собственному знанию.
1: И волнительно чувствовать это впечатление на уроке, когда мы можем почувствовать путь к высшему миру. И на этом пути мы получаем все больше ощущения. Сегодня о разуме и сердце. Келим в разуме и сердце. Рав сказал, что любая ступень надо мной ощущается как бесконечная. Что делать? Только если получим силу свыше, мы сможем удерживать следующую ступень.
0: Мы говорили обо всем, что связано с верой высшего знания, как на самом деле можно это постичь, и также, как возможно ощутить это, чтобы у нас вообще было к этому желание. И как мы преодолеваем то, что всегда находимся в желании получать. И как вообще можно прийти к такой вере и к такому желанию? И как вообще можно думать, как можно вообще отменить себя для того, чтобы прийти к этому? Это все как бы в работе между нами, в объединении, и отменяя себя перед Творцом, что мы всегда просим, чтобы Он пришел, изменил бы, исправил бы нас, потому что это не в наших силах.
1: Да, и желание попросить мы берем от группы.
0: Он говорил о состоянии после Махсома, то есть решимо, которое прилепляется к первой ступени духовной, это значит, что ты переходишь в Махсом, и он властвует тобой 100%, а ты прилепляешь себя как семя в матке. И ты хочешь на самом деле чтобы он властвовал над тобой на все 100%, и просишь, чтобы так вот, ну как, в принципе, состояние зародыша полной власти, а ты просишь, чтобы он властвовал над тобой на каждом шагу.
1: Это понятно, очень трудно захотеть, и для этого есть мы друг у друга, чтобы мы могли возвеличить это высшее состояние, выше веры, выше знания.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать учение десяти сферот из урока Рава. Мы находимся в третьей части урока. Это мы находимся в учении десяти сферот, первый том, первая часть, вторая страница, Дав Бет. Мы находимся во внутреннем Орпними, внутренний свет, десятый пункт.
0: Да, с этого урока, что мы сейчас слышали, ты готов отменить все, что у тебя есть, отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, без разума, без знания. Ты остаешься, при этом остается у тебя и знание, и разум, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке, это называется зародыш. С этого начинаем расти. Давайте удостоимся быть зародышами как можно быстрее. А сейчас мы послушаем урок Рава. С точки зрения Ари, мы еще только в первом пункте. Бааль Сулам объясняет нам еще только первый пункт. Еще какой-то там небольшой момент. Давайте послушаем, будем записывать то, что Рав говорит, и в конце проведем семинар и подготовим вопросы. Пожалуйста, давайте послушаем.
1: Ну, продолжим.
0: Так, десятый пункт выясняет, что они там совпадают полностью. Десятая сноска. Нет там еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются и различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
2: Молодец. נקרא שוב עוד יוד שווה בהשוואה אחת כלומר
0: они в полном совпадении, то есть там нет еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются и различаются ступени, поскольку эти развлечения возникли в мирах только с появлением сокращения.
1: Тоже вы видите, он говорит о свете бесконечности, наверху пункт Юд равен в едином сравнении, называется светом бесконечности. Что он говорит внизу? Нет там ни закут чистоты, не бьют, а это относится к лике, келим, по которым оцениваются и различаются ступени, ступени. Поскольку эти категории возникли в мирах, возникают, понимаете? В мирах потом. Все это келим. С какой стати он объясняет о келим, если наверху Ари говорит вообще о свете, который находится в полном, в полной однородности? Потому что свет — это то, что кли постигает. Это впечатление, ощущение в кли. Я чувствую что-то внутри. Это ощущение, я называю это ощущение свое свет. Это не свет. Это не то, что наполняет меня. Я не знаю, что меня наполняет. Я не знаю, что находится во мне. Я знаю, что я впечатлен. Так я измеряю это свое впечатление и свое впечатление я называю свет. И нет связи между тем, что наполняет меня на самом деле, это ацмуто, и между тем, что я чувствую внутри кли, потому что это зависит от свойств кли. Так свет, еще раз, это вид впечатления кли. И не представлять себе его, что он существует вне кли. Мы не способны выразить это ощущение. Это корень, это источник, предыдущая причина моего впечатления. В таком виде я могу сказать, что по всей видимости существует, по всей видимости, потому что понять его я не способен, воспринять, почувствовать, различить. Поэтому смотрите, что наверху он говорит только Ари, говорит о свете, равен полной однородности, называется бесконечности. А внизу Бааль Сулам говорит, нет пока ощущений, ясно келим. Поэтому мы не можем сказать больше, чем простой свет. Да?
0: Почему он говорит, что возникло сокращение? Что тут новое? Ведь это же было уже или не было?
1: Нет, не было. Обновлением, новшеством называется то, что не было раньше, и обновилось. Это его язык. А обновление, сокращение, то, что не было раньше в реальности, сейчас произошло, да, пожалуйста.
0: Кли, который воспринимает свет бесконечности простой, это Малхут бесконечности так называется?
1: Нет, пока что мой Малхут не говорит, я не знаю, я не настолько умный, я не говорю. Он говорит, свет бесконечности называется так. Если он не говорит о Малхуте, я тоже не говорю. Зачем мне? Я стараюсь удовлетвориться словами, которые он говорит. И, ну, если только мы собираемся объяснить что-то, а так не стоит, да?
0: Вы же говорите, что каждый свет — это как будто бы раскрытие кли. Как это кли и свет вместе?
1: Это раскрытие каббалисты, как я и сказал, и нам нельзя это забывать. Каббалисты, которые достигают мира бесконечности, они приходят с полным совершенным кли, со всеми ощущениями. Есть там уже все, что тебе нужно знать, ты знаешь. Все, что ты должен почувствовать, ты почувствовал. Прошел все состояния, 125 ступеней, которые составляют тебе конечную ступень. И ты уже знаешь все особенности, все там ниши, все там пустоты в кли, какие там могут быть ощущения света. Ты полностью знаешь все творение со стороны келим и впечатления, которые называются света. И ты включаешься в конечное состояние, и это простой высший свет наполняет всю реальность. Но ты проверяешь его из состояния, в котором ты можешь различить его в таком виде, как он с твоей высокой стороны различающий. Ты на самом деле проверяешь его. Он сам, скажем, это состояние как младенец, он говорит. Это состояние как младенец. Он пока еще не может ничего почувствовать, ни источник света, ни какие-то свойства в свете. Пока еще не хватает там келим, развлечения, особенностей, ступени, миры, ничего. И поэтому он чувствует простой свет. Но я, когда прихожу туда, я чувствую свет бесконечности в другом виде. Он для меня простой, потому что я во всех состояниях, которые прошел, сейчас я устанавливаю, что он простой, да, потому что я проверил на себе, видел, что во всех состояниях он приводит меня, скажем, когда склоняет себя и весь мир на чашу заслуг, когда все состояния, которые я прошел, он хотел, чтобы я пришел к доброму и творящему добро, и сейчас действительно прихожу к этому. Но я должен был склонять себя в тяжелой работе из тьмы, и я прихожу к этому простому, да, что называется пшат, простой смысл, как объясняет Бааль Сулам, пшат ремез друшот, это сверху вниз, но не снизу вверх, когда пардес пшат ремез друшсот.
3: Пардес.
1: Это ацилут, брия, ицира, асия. Вот так оно. Так он приходит к простому ощущению, к бесконечности, пшат. Но он приходит к этому после всех предыдущих свойств, состояний. Так то, что кли распространилось и пришло из бесконечности, оно еще пока не различает ничего. Но если ты приходишь снизу вверх к простому состоянию, для тебя тогда это на самом деле простой свет. Но ты понимаешь, в чем он прост, ты понимаешь, что значит насладить творение и все, и нет ничего больше, потому что ты прошел все эти особенности, сделал все свое желание из работы и видел во всей тьме и во всех этих развлечениях, которые ты прошел, по которым ты прошел, что это для тебя, для благотворения. Ты пока еще исправил себя вот здесь, в Гальгальтайнаим, а затем в Ахаб, подъем, Алия, и пришел к концу исправления. Ты склоняешь себя на чашу заслуг Гальгальтайнаим, весь мир на чашу заслуг в Ахапе. Ты делаешь это кли бесконечности, когда ты присоединяешь к этому все души, души Адама Ришона, и тогда ты включаешься в мир бесконечности, в это бесконечное состояние, где все исправлено. Тогда ты приходишь к пшат, простому смыслу, когда простой свет наполняет тебя. Почему простой? Ведь он не прост, он наранхай. Он наранхай. Но там он был как нефиш, как просто дыхание с самого начала, когда приходит сюда. Нефиша, скажем так. А здесь он приходит к наранхай.
3: Милимата.
1: Снизу. Потому что ты прошел все килим, все эти особенности, так вы приходите как бы из того же результата. Полная любовь, из абсолютной любовь. Но там абсолютная любовь, как младенец чувствует мать. Она меня любит, и все, я ничего не различаю. А здесь ты приходишь к любви, когда ты понимаешь маму, и ты включаешься в нее, и ты видишь, как мама любит младенца. Со стороны матери ты чувствуешь и понимаешь ее любовь. А не то, чтобы как младенец чувствовал ее любовь. Ты понимаешь, какая разница? Это то, что Творец хочет, чтобы мы сделали. Не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, что Творец хочет, чтобы творения познали его. Дорогой мой сын Эфраим.
3: Ну, намчих.
1: Ну, продолжим.
2: От хав меваэрет ор энсо.
0: Пункт 20 выясняет свет бесконечности. Но можно спросить, если мы не в состоянии постичь бесконечность, то как в таком случае мы будем определять ее именем, названием? Ведь название определяет постижение, указанное, обозначенное этим названием. И нельзя сказать, что название «бесконечность» указывает только на отрицание постижения. Ведь в таком случае мы должны были бы это назвать непостижимым. Но дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое существует между бесконечностью и всеми мирами под ней. Теперь, вследствие сокращения, которое произошло после бесконечности, в каждом месте, где эта сила пробуждается, она сокращает там свет, благодаря чему свечение это завершается и приходит к своему окончанию. И поэтому любое окончание завершения, имеющееся в каждом свечении и в каждом парцуфе, не происходит иначе, как в силу этого сокращения. И кроме того, вследствие этого окончания завершения выходит, приобретает новый вид, новые формы и все объекты и их наполнения, все изменения, которые только имеют место в мирах. И как только понятие сокращения нет бесконечности, то там нет и понятия категории окончания и завершения. И потому называется бесконечной, без конца, чтобы показать, что нет там совершенно никакого ни конца, ни окончания, ни завершения. И потому ясно, что этот свет простой и абсолютный, но однородный, так как одно зависит от другого.
1: Можно об этом тоже бесконечно говорить. потому что, безусловно, нам всегда будет не хватать понимания этого, пока мы к этому не придем. И нет у нас в нашем состоянии никакого состояния сущности, на которое мы могли бы указать и сказать, это подобно тому, что в бесконечности. Поэтому удовлетворимся этими определениями, что бесконечность, когда нет никакого окончания и завершения вообще, и понятно из этого, что этот свет простой и полностью однородный. То есть из-за того, что недостает границы, то есть отсутствие границы, не приходит от творения иначе, как, а только от Творца, когда все находится в его полном управлении, и пока еще творение не появилось. То есть снизу мы определяем состояние бесконечности. Это первое состояние, где свет простой, пашут, и нет со стороны кли пока еще никаких развлечений, кроме того, что чувствует себя как зародыш внутри матери. Так, под воздействием света. Во втором состоянии, когда мы находимся, находимся в работе, то есть есть у нас хисарон и таанук, наслаждение и работа между ними в третьей линии, да, в средней линии. Это у нас второе состояние. Мы не говорим о нисхождении миров. Нисхождение миров, иридата уламот. Об этом мы не говорим. Но о работе человека, когда с помощью этой работы он поднимается в третье состояние. Да? Третье состояние. Мацав гимель. Когда тоже понимаешь, что это простой высший свет, пашут. Но этот простой — это наранхай, в кахабзон,
3: и
1: здесь он уже различает и определяет все детали между светами и келим, когда замысел творения, ну, просто добрый и творящий добро. Потому что и здесь тоже добрый и творящий добро. Он чувствует, но чувствует это без развлечения со стороны келим. На этом мы, по всей видимости, должны будем завершить здесь. Есть еще какой-нибудь коротенький вопрос, да?
0: Как из конечных состояний, которые накапливаются, приходим к состоянию бесконечности, как бы сущей из ничего?
1: Как вот эта дискретность переходит в аналогию?
0: Как это конечно оказывается?
1: Конечно, это потому, что мы строим среднюю линию. Если ты говоришь о том, как в математике это делаем, мы в любом случае присоединяем один к одному все части, да, и в этих частях мы всегда находимся в отклонении, в ошибке, погрешности, потому что интеграл, который ты делаешь в бесконечности, это в любом случае интеграл, он определяет сумму этих вещей, и никогда это не равно другу. Когда была пластинка с иголкой, есть у нас цифровое считывание. Это не то же самое, да? Где? Где наш китаец, да? Это верно, но в духовном это на самом деле равно, по-настоящему равно бесконечности, потому что здесь мы переходим к средней линии, мы не строим сумму состояния, мы над этими состояниями приходим к свойствам Творца, поэтому это буквально сравнивается цифровое и аналоговое состояние. Ну, на этом завершим. И Да, друзья, мы слышали сейчас урок, очень богатый всевозможными ощущениями, и мы возьмем это в десятку. Было очень много понятий, сделаем семинар шестиминутный, где мы подведем итоги тому, что мы слышали, и зададим вопросы о том, что мы слышали. 6 минут, пожалуйста, на семинар.
2: דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים.
0: Как бы вот эти вот состояния, которые мы постигаем, детали на духовном пути, как это сверху, это приходит к нам таким самым простым образом, а потом это постигаем это через разные состояния, через наше желание получать, и мы, в принципе, постигаем все преодоления. И то, что у него это простое, он просто в отдаче, в таком чистом

0: Мы читаем книгу «Зоар для народа», глава «Ваикра», 33-й пункт. Книгу можно скачать на сайте Каббала-Лям, можно задать вопросы на сайте Каббала-Лям. КАБ-ТВ, избранные вопросы, связанные с учаемым материалом, будут заданы в течение урока. Ну и как обычно, прежде чем мы учим «Зоар», не надо забывать, что главное для нас – это намерение. С помощью него мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Зор — это источник света, который исправляет нас, самый сильный из всех каббалистических источников. И поэтому, если мы будем представлять себе сейчас более высокое состояние и будем хотеть быть в нем, то в соответствии с этим мы вызываем воздействие света из того состояния. Что значит более высокое состояние? Более высокое — это там, где мы больше соединены, чем сегодня, чем сейчас. Давайте представим себе, что мы больше соединены вместе, просто в точках, в сердце, и мы чувствуем только общее состояние, только это общее кли, и в нем, внутри этого кли, внутри нашего объединения, мы хотим раскрыть Творца. Там он раскрывается. Это может произойти в любую секунду. Пожалуйста. Пункт 33.
1: «Отведал я соты мои, это гвура, называемая трепет Ицхака. С медом это год. Пил я с... Это от возлюбленной. Зивук левой руки гвуры с левым бедром. Год. Пил я свое вино с молоком. Это тело гуф тиферет. И союз есод. Яков тиферет и Шломо есод. Затем ешьте, друзья, пейте до упоения возлюбленные. 12 колен в 12 благословениях 18 с добавлением благословения об исчезновении вероотступников, начинающегося так: да не будет надежды доносчикам, поэтому отведал я соты мои, отведал их тот, о ком сказано: вошел я в сад мой. Пункт 34. И есть другое деление Вагзе Ранпина. Набрал я миры моей с бальзамом, тело гуф и союз брит, тиферет и сот, соты мои с медом, правое бедро с левым бедром, нецах и год, вино мое с молоком, это левая рука с правой, хесет и гвура, где вино мое гвура, а молоко хесед.
0: Ладно, больше, чем левое и правое свойство, мы больше тут не видим. Так уж, что Зоар нам дает. Вся наша работа — это найти правое и левое, связь между ними, насколько мы можем выстроить это между ними, между собой. Правое и левое — это желание получать и сила отдачи одно против другого. Насколько есть у человека, он должен найти. То есть вначале он сокращает себя и не пользуется своим желанием получать. Это левое. Постараться раскрыть правое как можно больше, это сила отдачи, сила света в нем. Это зависит от степени его слияния с группой, с другими душами. Когда он устанавливает связь с ними, он раскрывает свет, возвращающий к источнику, и тогда он может раскрыть свое желание получать и начать исправлять его в правильной связи с ними, в получении ради отдачи. То есть очень важно тут раскрыть сейчас правую и левую, средняя линия — это уже следствие этого. Пожалуйста.
1: Пункт 35. Ешьте, родные, пейте до...

0: Пене возлюбленные, ешьте родные, пейте до пене возлюбленные, это все те, плачущие и рыдающие. Это те, которые исходят от левой линии, и суды левой линии пребывают над ними, поэтому плачут и рыдают всегда.
1: У нас есть еда и питье, и в этом мире, как следствие духовного, еда — это называется притяжение хасадим, питье — это называется притяжение хохмы. И тут Зоар хочет объяснить нам, почему по отношению к родным это ешьте, а к возлюбленным это пейте.
0: И все они умощаются и благословляются вместе в день, когда возводится скиния. Ибо от трапезы царя, то есть в средней линии, все они наслаждаются. И едят все в час, когда царь является в радости. И поэтому царь наполнен радостью и радует вначале царицу. А затем все едят и радуются.
1: Имеется в виду, что наполняется вначале общее кли, а потом каждый, конечно, получает наслаждение от общего наполнения кли, так это в духовном. Все наполняют своими хисаронами общее кли, это называется, что строят хупу, строят невесту, как в Шивот мы изучаем. Ночь невесты, как мы поддерживаем, поддерживающие Тору, называются те, кто ставят невесту, Малхут, наше общее желание в нас. Мы хотим каждый в своем желании связаться с другими желаниями, и все мы, связь между нами, чтобы была взаимной в отдаче. Мы тем самым строим невесту, Малхут, Шхину. Она сама не существует. Она существует только из тех желаний, которые мы хотим. Каждый хочет часть своих желаний соединить с другими. Каждый так дает свою часть, которую он хочет соединить с другими, и внутри этих общих желаний строится Малхут Ацилута, который называется Шхина, в которой мы раскрываем Шохен, высший свет. Поэтому мы продолжим.
0: Пункт 36. Ешьте, родные, пейте до упоения возлюбленные. Это вак заиранпина. Пейте до упоения от вина, наполняющего все, от свечения хохма. Все те, кто внизу, ангелы и души, находящиеся в брия, когда эти вак заиранпина благословляются, все те, кто внизу, благословляются.
1: То есть мы находимся, как мы уже много раз это рисовали, ниже Парсы, в мире Брия, то, что он говорит. Тут у нас Брия, Ицера, Асия, души, разбитые души, которые хотят прийти в чем-то между собой к соединению, и тогда все эти хисароны, их поднимаются в то, что называется Шхина, или Малхут, или Кнессет Исраэль. То есть нет такого вообще, не существует изначально. У нас есть Зерампин. Это называется Кадош Баруху, Святой Благословенный. Но Малхут нету. Мы строим ее и можем построить ее, пока она не будет такой же большой, как он. В той мере, в которой мы строим Малхут, которая в чем-то равна Зерампину, тогда оба они, Зерампин и Малхут, поднимаются наверх, на уровень Бины. И там они соединяются вместе. Когда они поднимаются вместе, они соединяются. И тогда называется соединение Творца и его Шхины, или Зивук, Авая, Элоким. Пожалуйста.
2: От ламедвав.
0: Пункт.
2: Ихлу раим шту дод.
0: Пункт 37. Ешьте, родные, наверху, пейте до упоения возлюбленные внизу. Наверху — это высшее место, когда они находятся в единстве и радости от того, что не разлучаются друг с другом никогда, высшие абаваима, те, которые называются родными, как сказано, река, вытекающая из рая. Рай — это Аба, река — это Има. Никогда не разлучается и всегда они находятся в желании единства и радости. Пейте до упоения возлюбленные внизу. Возлюбленные — это зон, который соединяется на время, в час молитвы, и в субботы, и праздники. Но не всегда, как высшие Аба в Има. Пункт 38. О высших, об Аба в Има сказано «еда, а не питье». Ибо тот, у кого есть винные меха, нуждается в пище. И поскольку там, высших Аба в Има, есть выдержанное вино, поэтому сказано о них «еда». А о нижних зон, нуждающихся в питье, сказано, написано «питье». Поскольку все саженцы, они должны поливаться из глубокой реки, бины. И об этих сказано «еда», а о тех — «питье». Эти высшие Аба в Има называются родными, а эти зон — возлюбленными. Мохин де Хасадим называется едой. И это мохин высших Аба в Има, Хасадим без хохма. Как сказано, ибо он желающий милости, и они чистый воздух. А мохин свечения хохма называется питье, радующее вино. А высших Аба в Има сказано еда без питья. Потому что в высших Аба в Има не имеет места питье, свечение хохма, потому что у них юд не выходит из авир, воздуха, и есть только еда, хасадим.
1: Юд имеется в виду малхут, которая доходит до бины, входит в бину, отрезает бину на две половины, как гартейнаем и ахаб, и тогда есть только катнут на ступени. На бину это не влияет, потому что она всегда в хафец хесед, но она передает вниз, согласно тому, сколько нижние хотят. Малхут, который поднимается в бину и приводит в ней это разделение, она говорит, как бы бине хватит, передавай только хасадим. И тогда бина передает только хасадим. Малхут, который опускается обратно, раскрывает в бине 10 сферот, бина уже может через эти 10 сферот передавать вниз, тогда внутри хасадим есть и свечение хохма тоже. И так они работают вместе, бина и малхут.
0: Поэтому сказано о них, ешьте, родные, ибо высшие Аба в Има считаются словно не выходящими из Роша Ариханпина. И они облачают мохастима, скрытый мохин, называемые выдержанное вино.
1: Это Рош Ариханпина, и там есть кетер хохма, который называется китра и мохастима. Кетер хохма, но там они, у них есть особые названия, китра и мохастима. Почему? Потому что они не распространяются вниз, не дают вниз ничего. Ты хочешь получить, приди к нам и получи. Мы не даем вниз. Вниз это все, там все не исправлено. Так они работают. Это Хетер Хохма в Рош Ариханпина Мира Ацилут. Это очень особый рош, потому что он сохраняет состояние, что если мы хотим что-то получить, у нас нет выбора, мы всегда должны подняться наверх. На месте мы никогда не получим никакой добавки. Это Рош Ариханпина так организует. И у нас выбора нет. Желание, ты можешь

0: чтобы поднял его в Малхута Целута. Из Малхута Целута подняться в Зерампина Целута, вызвать зивук Творца его Шхины, то есть Зерампина и Малхут, чтобы они поднялись выше Абавиима, и выше Абавиима, чтобы поднялись в Роша Рихампина. И оттуда он получит свечение. То есть это большая работа, только это называется постижение Торы. Это называется понять что-то, что написано в Торе. А те, кто думает, что просто из чтения, из философствования такого сякого можно понять что-то, это вся детская игра. Ничего не понятно из этого. Да.
1: Несмотря на то, что существует Парса внизу мира Ацилут, она не позволяет творению получить света из Мохастима.
0: Ниже Парсы вообще нельзя получать.
1: То есть существование Парсы в мире Ацилут между Брия и Ацилутом не позволяет творению получать и исправлять при помощи высшего света?
0: Не, я не говорю об этой Парсе. Это Парса, которая находится внизу, между миром Ацилут и мирами Брия и Цирасия. Это Парса, она говорит что-то другое. Это Парса говорит, души, которые хотят соединиться между собой, пусть поднимутся в мир Ацилут, в Малхут Ацилута, в той степени, в которой они хотят соединиться, они здесь, в мире Ацилут, построят место своего соединения. В месте своего соединения они смогут получить свет в степени, которые они вызывают соединение между собой, зивук между ними, с Зерампином Ацилута, который называется Кадош Баруху, Святой Благословенный. Они называются Шхина, место получения света. Насколько они соединились с Творцом Кадош Баруху, так они вызовут более высокий зивук, требования в Абавиима Ацилута. Когда они вызывают зивук Абавиима Ацилута, Абавиима вызывают зивук более высокого парцуфа, там называется Рош Арихампин, Мохастима. И тогда получают свечение оттуда, которое называется зивук Авая Элуким. Авая – это милосердие, Элуким – Дин Суд, две эти силы, сила Авиюта с экраном, со силой света, они соединяются вместе. Все происходит только на подъеме. После разбиения Келим в мире Никудим невозможно ничего получить на своем месте, только в подъеме. Нет Ахапа на своем месте, то, что называется. И это правильно, потому что мы не работаем с нашими келим. Мы всегда работаем с келим высшего. Когда я поднимаюсь на место высшего, я работаю с его келим. Всегда в нем. Всегда я включаюсь в него, и тогда я раскрываю и получаю. Дальше.
1: И потому есть у них винные меха, не требуют ничего, кроме хасадим. А эти нижние зон нуждаются в питье, нуждаются в хухма. И все время, пока нет у них хухма, считаются в них хасадим, вак, без рож. И говорится о них питье. Пейте до упоения возлюбленные, поскольку требует получения хохма от Ешсут, называемого глубокой рекой. А если нет ее, они вак без рож. Пункт 39. Возлюбленные находятся в любви. Почему они нижние? Это те, которые стремятся друг к другу, но не находятся постоянно вместе. Они называются возлюбленными зон, находящиеся ниже Абавиима. А те, кто находится все время вместе и не скрывается, и не разлучается друг с другом, выше Абавиима, называются родными. Поэтому эти возлюбленные, а те родные. Родные они по желанию находиться в единстве всегда. Возлюбленные они в стремлении временами, но не всегда.
0: Это отдающий килим и получающий килим, короче говоря.

0: Те еда и питье, о которых сказано в отрывке, являются совершенством всего, для того, чтобы благословилась Кнессет Исраэль, Малхут, и тогда есть радость во всех мирах. Пункт 40. Ешьте, родные, жертвоприношения, поскольку они – трапеза царя, чтобы принести в жертву перед ним, наслаждаются от них пребывающие в суде, и все они источают аромат, и радость охватывает их всех.
1: Ну, конечно, если раскрывается свет Хохма в свете Хасадим, то, конечно, отсюда приходит радость. Свет Хасадим — это условие получения света Хохма. Свет Хохма — это называется радость, потому что это раскрытие, наполнение настоящих хиссаронов. Свет, который создал нас, который строит в нас все желания, которые приходят наполнить их, это называется радость.
0: Пункт 41. Ешьте, родные, в час, когда вошла Шхина в Скинию, тогда благословение и радость пребывали во всем.
1: Скиния — это то наше кли, которое наполняется высшим светом. Шхина — это намерение ради отдачи. И Творец, который находится там, Шохен. И вместе мы все эти три вещи, они вызывают связь между Израилем и Творцом. Да. И тогда восполняется Израиль внизу.
0: И Шхина вошла в Скинию, как невеста под хупу. И тогда Израиль внизу наполнились совершенством и были объединены Творцом на земле, как сказано, и сделают мне храм, и буду я пребывать среди них. И тогда источают аромат высшие и низшие.
1: Сделают мне храм, то есть сделайте мне желание, которое будет на отдачу, будет называться святым, и я буду жить в нем. То есть что такое храм? Наши желания, которые соединены вместе ради отдачи, взаимообразно, они строят кли. Если взаимообразно они соединяются между собой, то внутри этого кли раскрывается Творец. Это все, что называется храм. Камни тут не помогут, если мы построим его. Да.
0: Том из Кириатата спрашивает: после 2000 лет Зоар раскрывается для всех. Это первый праздник Шавуот в раскрытии Зоара. Каким образом сила Зоара влияет на дарование Торы и поручительство между нами? По отношению к приближающемуся празднику Шавуот, какая разница между этим Шавуотом, в котором раскрылся Зоар?
1: Ничего себе. Вопросы. Прежде всего, есть зависимость от времени и нет зависимости от времени. Это зависит. Мы это учим в науке Каббала. Израиль выше звезд и созвездий, выше понятия времени. То есть мы можем прийти к дарованию Торы, как написано, каждый день происходит дарование Торы. Так почему же я праздную Шавуот, 50-й день от выхода из Египта, если каждый день есть дарование Торы? Так написано или нет? Да? Вот так. То есть можно действительно прийти к дарованию Тора каждый день, и обязаны прийти каждый день к дарованию Тора. Это первое. Второе. Есть ветвь и корень, и мы, тем не менее, находимся в состоянии, когда есть времена хорошие, времена, не дай бог, плохие. Есть такие сроки и такие сроки. И поэтому нам нужно пользоваться пробуждением свыше тоже, потому что есть разница между тем и другим. Мы видим в нашем мире, ты находишься в состояниях или туда, или сюда, но приходят волны такие или волны такие. Поэтому нам нужно пользоваться временем в нашем мире, временем движения местом, для того, чтобы взять из них максимальную пользу, пока мы связаны с этой системой этого мира. Не будем связаны, будем говорить по-другому. Поэтому нам нужно пользоваться Шавуотом и всеми нашими подготовками к этому празднику в материальном, таким образом, чтобы Мы постараемся получить Тору. Это старание только в нас, потому что всякий, каждый день есть получение Тора. Когда придет день получения Тора, это вопрос. Это зависит только от нас, от нашего свободного выбора. Кроме этого, нужно немножко больше думать, все-таки как пробудить себя для получения Тора. Сказано в статье о свободе выбора, что это свобода от ангела смерти. То есть, что мы тут избавляемся от чего-то, что умерщвляет нас. Нет такого смерти, как мы представляем себе в нашем мире, что это что-то исчезает. Нет такого, что исчезает в природе. Но все-таки есть смерть. Что такое смерть? Мы можем выйти в вечную, совершенную жизнь на таком уровне, который выше всех форм пустоты и физической смерти. И это мы можем сделать благодаря науке Каббала. И нам надо радоваться, что у нас есть средства, с одной стороны, с другой стороны, как можно больше вкладывать, чтобы реализовать его, не делая многочисленных расчетов, просто так побочных, чужих. Время проходит. Как говорят, жаль времени, да? Ну, читай.
0: Пункт 42. Статья «Ростки показались на земле». «Ростки показались на земле, и голос горлицы слышен в земле нашей». Сказано «показались на земле». Что означает дополнительно «сказанное слышен в земле нашей»? Ведь слово «земля» сказано в один раз достаточно. Но эти ростки — это те саженцы, которые собирает Творец, пересаживая их в другое место, и они растут, как саженцы, дающие цветы. Ибо вначале Он создал мир в свойстве суда. В Малхут, которая является свойством суда.
1: Получать ради отдачи и все, сколько ты можешь. Одна линия.
0: Увидел Творец, что мир не может существовать, ибо Зеранпин и Малхут, свойства суда, непригодны получать никакой свет из-за сокращения, которое пребывает над ними. Совместил с ним свойство милосердия, то есть поднял Малхут в Бину, и она подсластилась в свойстве Рахамин. И тогда они стали пригодными получать Мохин от Бины. Эти ростки — это те саженцы, которые собирает Творец, Зеранпин и Малхут, которые собирает Творец с места Малхут свойства суда и сажает их в другом месте, в месте Бины. И тогда они выросли и дали плоды, растут, как саженцы, дающие цветы.
1: То есть, были у нас Кетер, Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут. Кетер, Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут. Килим. И было решено, что в Зеранпине и Малхут мы не можем получать ради отдачи, и тогда здесь возникла Парса. И можно получать только до Парсы. Это нефеш, рух, нешама, наран, святов. А Зеранпин и Малхут невозможно в них получать. Что можно делать? Можно поднять их в Бину. И тогда получать в них добавку. А на своем месте никогда до Гумартикуна нельзя получать ничего. Так мы работаем. Это называется работа согласно второму сокращению. То есть, согласно первому сокращению, нельзя получать ради получения. Согласно второму сокращению, даже нельзя получать ради отдачи. Нет силы. Что можно сделать? Только в сочетании зон с биной. И все. Да?
0: То устройство, которое вы начертили сейчас, где Зеранпин и Малхут не могут получить света, это показывает именно то, что описывает Баал Сулама в восприятии нашей реальности, внутренних и внешних частях.
1: Да, как раз правильно. Это моя внутренняя часть, в которой я воспринимаю наш мир, внутренняя. Это я. Да. А это внешняя моя часть. Это облачение. А это чертог. Который так представляется мне, тогда реальность разделяется на я и вне меня. Именно так правильно. А парса это, мы видим, насколько это искусственная вещь. Что это произошло, поскольку я не могу воспринять правильную реальность. Но пока что ты видишь, насколько эта парса, она путает меня совершенно. А потом мы увидим, что это не путаница, что именно в таком виде мы... Почему Творец сделал это изначально? Благодаря тому, что я представляю себе реальность мою, это мои главные килим. Зеранпин и Малхут — это мои получающие килим. Это на самом деле вся жизнь. И они представляются мне внешними. Ты, часть их, он, ты, и весь мир. Это Зеранпин и Малхут мои. И как я отношусь к ним, если бы я знал, пренебрегая ими, хочу разрушить их и так далее. Смотри, что происходит. Именно благодаря этому мы учим, как относиться правильно. Что это значит? Что если они находятся вне меня, и я начинаю относиться к ним правильно, я получаю этих килим в себе уже готовыми ради отдачи. Если эти большие желания, послушайте, были бы во мне изначально ради отдачи, никогда я не смог бы построить на них экран. Никогда. Это большие желания. Поскольку эти желания, они вне меня, я ненавижу их. Я пренебрегаю ими. Мне они не нужны. Я начинаю через свет, через силу Тора относиться к ним. Ну ладно, я приму их, я наполню их чуть-чуть, я приближу их, как будто бы они мои. Как будто возлюби ближнего, как самого себя. Как будто они мои, когда я действительно начну приближать их к себе. Получается, что я приближаю к себе мои части. Просто мои. И уже в исправленном виде, ради отдачи. То есть я в таком виде исправляю свои части так, что они представляются мне снаружи, ради отдачи с их помощью. Если бы они были внутри, я не смог бы прийти к их исправлению. С помощью них отдавать. Понимаешь, какой фокус Творец тут сделал, какой особый такой виток для нас, для того, чтобы помочь нам вооружиться этими получающими килим. Это вещи очень глубокие, я так только... То есть, поэтому, да, ты прав. Ты видишь, весь мир мой, а я отношусь к нему как раз с ненавистью, с отторжением, с пренебрежением. Эта иллюзия, она действительно все мое спасение. Потому что если не это, я не смог бы никогда пользоваться этими килим, никогда. Всегда я бы оставался бы с ними ради получения. Они — это очень большие желания. Представь себе, насколько я сейчас люблю себя, насколько я против этого ненавижу 7 миллиардов еще, кроме себя, готов относиться к ним только как... для того, чтобы наполнить себя. Если это желание 7 миллиардов было бы во мне, я со своей маленькой частью, одной, не могу справиться. Умножь это на 7 миллиардов, И это не только умножить на 7 миллиардов. Это, ну, я не хочу тут входить в такое 620 раз, это понятие очень особое. Понимаешь, поэтому, когда это находится вне меня, это возможность для исправления.
0: Пункт 43. Показались на земле. Ибо земля Малхут, которая благословилась от Заранпина и Бины, это святая земля и высшая земля. Время воспевания пришло. Пришло время устранить власть правителей народов, чтобы не властвовали над Исраэль. И это в час, когда возводится скиния.
1: Время срезания пришло, это называется, что срезают все эти желания, которыми нельзя пользоваться. Отрезающий.
0: Пункт 44. И голос горлицы слышен в земле нашей, в земле, которая внизу, которую наследует Исраэль, ведомый Йошуа. Голос горлицы, великий, вожатый, указывающий путь, Заранпин, называемый Тора, совершивший Зивук с Малхут. Когда Шломо выстроил нижний храм, тогда увенчался Творец своими украшениями Мохин Дегар от Има, называемые украшения, как жених невестой, как сказано: «Выйдите и посмотрите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым увенчала его мать». Пункт 45. Голос горлицы — это устная Тора, Малхут. Письменная Тора, Заранпин, называется просто Тора. Устная Тора называется горлица, Тор. Вайкар и признал, а не Вайкра и призвал. Вайкра и призвал — это совершенство. Вайкар и признал — это не так. Также и Тора, Заранпин — это совершенство, а Тор, горлица — это Малхут, которая не столь совершенна, как он. Пункт 46. Когда опустилась Шхина в скинию, сказано: «Завершил Клод Моше возводить скинию, завершил без вав, ибо она невеста Кала Моше, так как Моше Заранпин, невеста Моше, Калат Моше, это Кнесет Исраэль, Малхут, и все это одно и то же слово, и к высшему царю речение его, словом Моше, это высший царь Заранпин». Когда была возведена скиния, остался Моше снаружи, сказав себе: «Недостоин я войти без распоряжения». Тотчас и призвал он Моше, и призвал. Она — это та, в чьем распоряжении находится дом невеста Малхут. И сказал ему Творец: «Тот, кто называется голос Заранпин, тот, к которому относится Моше, ибо Моше — это Меркава, строение для Заранпина».
1: У нас тут есть много объяснений. В Зоре есть Моше, есть Аарон, это много свойств в человеке. С помощью какого свойства мы подходим к Творцу? У нас есть всегда Куаним, Левит, Исраэль, Моше, Аарон. И вокруг них еще много других сил, других свойств. То есть всегда мы должны найти, ну это потом, когда мы будем немножко более чувствующими эти свойства, каждый внутри себя, мы почувствуем, что Зоар хочет нам тут объяснить. Прежде всего, ростки показались в земле, это те, которых нужно отрезать от желания получать, не пользоваться ими, желания такие, которыми нельзя пользоваться ради отдачи. Время срезания пришло, отрезают. Голос горлицы слышен в земле нашей, то есть тогда можно работать только с отдающими келим. И так далее, что говорится тут в песне песней о зивуге, пока не приходит к полному зивугу. Там это описывается просто весь процесс. Поэтому это настолько святое, эта песня. От сокращения весь процесс через второе сокращение и до гадлута, и до полной формы. Да, Давид.
0: Заранпин в своей связи между Малхут и Бин, его роль является лишь отдавать или же так являться переводником, проводником?
1: Адаптер, скажем. Ты говоришь о парцуфе в системе, которая посредник между Малхут и Биной. Бина называется верхняя гвора, Малхут нижняя. Зарампин между ними, у Зарампина нет рож. Зад Бина это Бина это его рож.
0: У него самого нет отдачи?
1: У самого, я не понимаю, ни у кого у самого нет отдачи. Я не понимаю вопроса. Значит, у самого. Относительно Малхут, конечно, есть. Малхут, отношение к Малхут, он дает. Малхут должна прийти в соответствие с Зарампином. И в той мере, в которой она приходит в соответствие с Зарампином, они входят в взаимную связь, называется зивук Творца и Шхины. Зарампин называется Святой Благословенный, Малхут называется Шхина.
0: Но пока что он как бы притягивает воздействие Бины.
1: Конечно. Конечно, выше него Бина. Абвиима, Илаин, Ишсут — это его рожь. Да. Творец это называется по отношению к нам большой. На самом деле это не большой парцуф, но называется Святой Благословенный, потому что он мой высший. Но выше него, конечно, есть еще высшие. До Святого Атика, скажем. Это рожь де Арихампин.
2: Она и так
1: оторванный.
2: Есть
1: еще уровни. Когда мы привыкли в нашей жизни говорить «Святой Благословенный», мы просто говорим о чем-то, что выше нас. Когда мы говорим в науке Каббала, мы говорим о свойствах. Конечно, это выше нас, Святой Благословенный, относительно Малхут Ацилут. Если я нахожусь в Малхут Ацилут, в высшем парцуфе, я целиком завишу от него. Но все-таки в моем зивуге с ним я прихожу к вместе с ним к Абвиима. А и в будущем мы должны стать как он, два больших светила. Отсюда у нас есть жалобы Луны, подготовка. Он объясняет нам это. Нужно видеть эти вещи, как в молитве, как говорят в нашем мире, что Святой Благословенный — это все. Если мы говорим о науке Каббала, то нет. Есть над ним еще парцуфы. И он, в общем, всего лишь маленький парцуф. Он сам маленький парцуф, чтобы быть в связи с нами. Не то, что, не дай Бог, это в чем-то умаляет его. Быть в связи с нами, для этого он должен быть маленьким, он должен быть вак. Пожалуйста.
0: Пункт Мем Зайн, статья «Отчего пришел я, и никого не было». «Отчего пришел я, и никого не было, звал я, и никто не отвечал. Разве не достанет мне силы спасти вас? Счастливы Израиль, ибо в любом месте, где бы они ни находились, Творец находится с ними. Творец находится среди них и прославляется в них в Израиле. Как сказано, Исраэль, в котором я прославлюсь». Пункт 48. «И более того, они, Исраэль, делают совершенной веру Малхут на земле. Исраэль, они совершенство святого имени. Когда Исраэль приходит к совершенству с помощью благих деяний, то приходит якобы к совершенству святое имя».
1: якобы святое имя. Исраэль называется точка в сердце, которая хочет прийти к отдаче, притягивает к себе от окружения еще желания, приводит их к использованию ради отдачи. Это называется «Исраэль в тебе прославится», то есть притягивает еще желания и исправляет их ради отдачи. И поэтому тебя выбрал Творец, и все, что здесь написано об этом. То есть Исраэль называется точка в сердце в каждом. Если она есть. Если нет, то он не относится к Исраэлю. Дальше.
0: А когда Исраэль не приходит к совершенству внизу посредством своих деяний и остаются в изгнании, то якобы святое имя наверху несовершенно.
1: В их глазах, поэтому якобы.
0: Ибо одно поднимается, а другое опускается. Когда Исраэль наверху, уходя, поднимается наверх, а Кнесет Исраэль Малхут опускается вниз. И они отдаляются друг от друга, то якобы остается святое имя без совершенства.
1: Все относительно нижних, и поэтому, конечно, мы говорим только согласно нашему восприятию, поэтому сюда он добавляет якобы, есть дефект в божественном, как будто он несовершенный и так далее.
0: И все это вследствие того, что Кнесет Исраэль в изгнании.
1: Поэтому она так постигает, как будто не хватает чего-то в высшем. Каждый отвергающий отвергает в своих недостатках.
0: Пункт 49. Хотя Исраэль находится в изгнании, Творец находится среди них. И он первым является в дом собрания, обращаясь с призывом. «Возвратитесь, непослушные сыновья, и я исцелю своенравность вашу. И нет того, кто пробудил бы дух свой». Тогда сказал Творец, «Отчего пришел я, и никого не было? Звал я, и никто не отвечал. Явился я первым, и нет никого, кто пробудил бы дух свой».
1: Да.
0: Статья «Жертва Творцу», пункт 50. «В тот день, когда храм обрел совершенство, Творец вышел навстречу и водворился в нем, и сразу же воззвал к Моше и сказал ему Творец из соборного шатра, говоря, сказал ему Творец, то есть известил его, что в будущем Израиль согрешат перед ним, и этот шатерный собор будет взят в залог за их грехи и не будет существовать в их руках. Сказано об этом, сказал ему Творец из соборного шатра, говоря, он сказал ему, что соборный шатер будет заложен за грехи Израиля и не будет выполнять свою функцию. А лекарство от этого, когда человек принесет вас, от вас жертву Творцу, таким образом жертвоприношение защищает от всего.
1: Да, пожалуйста.
0: Моше из Кабалалам Элат спрашивает, если Зор, помогает ли Зор объяснить, что эти желания находятся вне меня?
1: Желание, весь мир — это желание человека, в которых он видит всех. И пусть почитает, пусть поучит восприятие реальности, и он увидит, что кроме него нет ничего. Постепенно нужно все-таки привыкать к этому и делать всякие упражнения в этом. И тогда постепенно это происходит. Не сразу, но мы начинаем тогда видеть, что все наше видение противоположно. То, что снаружи, мы будем видеть как нераздельная часть нас самих. Это видят и начинают чувствовать, мы видим внутренним взором, мы начинаем чувствовать, что это так. Это просто так, и все. Пока не становится страдание, боль, все, что ты видишь снаружи, ощущаемым еще больше, чем ощущается страдание и боль, которые ты сейчас чувствуешь внутри себя. Ты можешь спросить, как я тогда могу выдержать это? Ты сможешь это выдержать, потому что ты чувствуешь это в новых келим, в отдающих келим. Ты будешь чувствовать это. Ты не только будешь это чувствовать, ты будешь оправдывать это. оправдывать это.
2: Да.
1: Но это обязательно, в конечном счете, все больше и больше привыкать видеть внешние наши килим, облачение левуши и чертог, который вне нас и нет, кроме этого человека, ничего. И каждый из нас человек, каждый из нас, как мы сейчас можем говорить об этом, будет чувствовать себя, что только он существует против Творца, а все остальное – это его части. Потому что действительно, по отношению к твоей точки в общем кли, ты служишь всем, и ты видишь в этом, чувствуешь в этом всех как свое кли. Да.
0: Дмитрий из Минска спрашивает, нам необходимо пытаться отскать и понять взор в себе, но ведь все описанное в взоре можно постигать только из объединения. Как я могу ощутить это внутри себя, если не нахожусь в объединении?
1: Мы будем продвигаться, Зоар будет действовать на нас, чтобы мы пришли к объединению. Когда мы придем к объединению, мы почувствуем эти явления. Все, о чем говорится в науке Каббала, это следствие объединения. Все, что говорится тут и вообще в духовном мире, это этапы объединения, этапы связи, кли в разбитых частях, в состоянии все более, более и более исправленное. Это все. Творец — это абстрактный высший свет. То, что мы постигаем, кли все более и более исправленное. Да?
0: Еще один вопрос из Рами, из Америки. Лог-Айленд, он спрашивает, мы сейчас после конгресса Зора, первого конгресса в Нью-Йорке. Мы сейчас наполнены впечатлениями, и мы хотим лишь слияния с Творцом, все остальное не важно. Что же теперь с этим делать? Как продолжать дальше?
1: Главное не сгореть. Гореть — это хорошо, но, знаешь, я уже был на разных таких собраниях. Я думаю, что они действительно должны взять себя, воспринять себя очень серьезно. Есть очень большой потенциал в Соединенных Штатах. Это относится в своем распространении ко всему миру. Я надеюсь, что в конечном счете все будут связаны с нашим английским отделом, который отсюда занимается распространением, и что они поймут, что у них нет выбора, кроме как быть связанными с нами и вместе с нами работать. А адрес известен. Пожалуйста, все люди, которые вообще на иностранных языках, пусть прежде всего свяжутся с нами, и давайте вместе. Тогда все это сильное желание не пропадет.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения. Ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. Атака главная, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
0: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою».
1: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме, моха и в сердце. Либо разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знание его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
0: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000 и увидел, что там не хватает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть $1000». В этом случае и разум, и знание говорят, что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю в высшее знание, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме, работой в разуме.
2: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
0: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание. Поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. И это из-за трех вышеперечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
1: Первое, в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И само собой, он останется в отдалении.
2: И поэтому
1: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. Это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи. А тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Исраэль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос. Почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания.
3: И
0: поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит в высшее знание, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида,

0: Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой, почему человек желает работать на благо царя. Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить выше знания, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
1: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть, с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверен, установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и лива. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труду Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения. Ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается,

0: наслаждается жизнью. У него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовные наслаждения наполняют человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени, и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. А так, а главное, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
1: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу Свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу Свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье — ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою».
0: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме, моха и в сердце, либо. Разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знание его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. И это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.

0: разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю в высшее знание, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме, работой в разуме.
1: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
0: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание, поскольку человек был создан в природе желания получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. И это из-за трех вышеперечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
2: Первое — в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И, само собой, он останется в отдалении.
1: Поэтому
2: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. Это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи. А тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
1: ובאמור יש לפרש מה ששמענו.

0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Израиль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос. Почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания.
1: И
0: поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит в высшее знание, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь, и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить выше знания, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
1: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверил установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и лива. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав, «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить свет хохма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает вера выше знания. Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением, и вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано, «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта, когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано: «Я сам, а не посланник».
0: Получается, что смысл красной коровы, прах который очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное: очистить осквернённых, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе, и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется осквернить чистых. Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам», что означает очищение пеплом коровы в духовной работе. Из книги «Бамидбар», глава «Хукат». Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла, что именно является осознанием зла. Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает, и он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хиссарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки И жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, также пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас, чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что что бы ни было, мы принимаем это в такой форме. Это также может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть решений человечества. Я говорю не только о религиозных, ультраортодоксальных кругах или всевозможных других религиях. Говорится не только об этом. Но даже и в общественном мнении есть такие вещи, которые принимаются ниже проверки. И живут с этим. То есть и ниже знания, и внутри знания. И те, и другие. Также в определенном сочетании, те так. Но в конечном счете, все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть... Если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает, получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть, ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом, что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто 1000. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как 1000 на 100%. Потому что свое знание... Я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего, познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много... вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об одном долларе, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил 1000. И 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил 1000. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил $1000. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия, это действия, которые мы понемногу начинаем понимать. А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
1: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце, выше знания?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении келим, есть работа в восприятии светов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания. Я очень ограничен в том, чтобы войти в это очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что высшее знание — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки. Я, в сущности, действую ниже знания.
1: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действую. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени, знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, келим сердца, и в разуме, келим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечное, потому что я не могу ее воспринять. А чуть больше моего клея, все, я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания?
1: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими келим внутри знания, и насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше к цели действительно более высокой, и довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хиссарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность? Эйнсоф. Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсоф означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, как сказать, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в келим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без, ну, даже без критики. Поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться келим. И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку, наоборот, как бы выносишь ее наружу. Кли становится противоположным. Противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце Левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально но было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше — это не только материальное против духовного?
1: Нет, выше знание — это не материальное относительно духовного. Выше знание — это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить выше знание. Выше знание идет речь только о духовном кли, только то, что мы говорим, шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом, ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материально они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать и пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере выше знания, ради отдачи с экранами, это все только относительно духовного желания, то есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает эти источники в сердце. Я не могу не видеть выше знания, не слышать выше знания. Вообще не имею к этому отношения. Выше знание — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание. Это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме. Или ниже знания, или внутри знания. А точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи со Светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу из нее. Из нее наружу. Ну, тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
0: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке в сущности, а результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
1: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся? Внутри знания, выше знания. Не то, что хотим, но мы... Нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами пяти органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, шестым органом чувств. То есть не так, как она входит в пять входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это шестое чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это шестое чувство, чтобы оно было как? Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление шестому чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это $1000, то, согласно земному животному, я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для шестого чувства, и тогда в шестом чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, ведь это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь, как это может быть лево, это может быть весы в магазине, ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда высшее знание означает, когда я настраиваю свое шестое чувство, сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринять как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод высшего знания. То есть выше дает мне там, различия. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью 5 органов чувств. Как все эти 5 органов чувств впечатляются чем-то?
0: И эту проверку я делаю сам?
1: Это не проверка. Это, ну как можно сказать, настройка и обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
0: И это я должен откалибровать?
1: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход, то, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? Что делать, если я принимаю это на себя? Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой. Это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
0: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Да.
0: Чтобы отдавать Ему. Изменить наши свойства.
1: Да.
0: Я понял, спасибо.
1: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Все, это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом. Думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание, как он милосерден, так и ты будь милосерден в таком виде. И тогда постепенно человек, который принимает на себя верующее знание, то есть высшее знание, принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
0: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
1: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
0: Получается из-за того, что каббалист в сущности все время живет выше знания.
1: Каббалист.
0: И в сущности его действия, они связаны с Творцом, с подобием по форме.
2: Мы изучаем второе сокращение и скоро подойдем к этой учебе, то, как мы растем снизу вверх, слияние с высшим, минимальное слияние, называется первая духовная ступень, когда мы выходим из этого мира через Махсум в духовную, минимальную ступень называется Убар, зародыш. Зародыш называется, что ты такой человек, да, со всем своим знанием, со всей своей жизненной философией, со всем опытом, все, что ты приобрел, знание, опыт, все, что у тебя есть, ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так и в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим махсом. И тогда вот это твое состояние, что ты... как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к Высшему, а он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни, ты отменяешь там все. Нет, ты продолжаешь жить и все такое, но по отношению к его знанию ты отменяешь себя полностью и полностью. Да, как семя в матке. Я даже не знаю, как это описать. То есть... осознание, все, что у тебя есть. Да, я говорю по отношению к духовному. У тебя там никакого ни знания, ничего, ничего не остается. Но только то, чтобы он управлял тобой и руководил тобой, властвовал над тобой. И ты просишь, чтобы так было изо всех своих сил, чтобы он властвовал над тобой. Это значит, что ты становишься зародышем, плодом высшим. Все остальные ступени уже дальше, за этим. За этим дальше, это значит, что сейчас начинают добавлять тебе вес, массу, то есть желание получать, и ты даже в желании получать, вот в этом, когда тебя начинают это добавлять, а не добавляет тебе желание получать из этого мира, нет, по отношению к Высшему, разные сомнения, анти, все против Высшего, и говорят, с какой стати, он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998, до нуля, а ты должен отменять так, что это будет тысяча и тысяча. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против Высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
3: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
2: Так ты растешь, и когда ты получаешь желание получается Кораном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть, кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу. Это называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен высшему силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. То есть не самостоятельность, но ты же в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу. Когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь. Да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, Он обеспечивает тебя молоком, и то есть все время силы.

0: еще окружающие цвета. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи. Главное — это постижение окружающих цветов.
1: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал, но 3-4 года я ведь там же искал, где можно изучать кабалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, без магнитофона. На второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. Это был какой-нибудь 79-й год. И я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот. Я нашел место. А потом все время возвращался, да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, уж тем более видео, мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяют урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю. В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что это ты возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь. А кассеты, аудио, видео — вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова в Нейбрак, потом возвращался в Рехов. Когда жил в Рехове, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушники и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты, там, врачебные, во время сна включают звуки, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое. Как это? Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну, а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну, это не будет преступлением.
0: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута, у нас нет никакого понятия.
1: Каббала — это методика раскрытие Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела. Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит.
2: Есть.

0: Есть, но не в этих книгах.
1: Нет, не в этих книгах, так
0: можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди помимо исправлений. Мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца до определенного уровня, который называется концом исправления, не включает в себя вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления это уже входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Торы. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части. Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого. Но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней, или 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Каббале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет. Как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами — это даже между тем, что между нами самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь в коммуникации с ними, да? Ты же нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше. А между духовным и тем, что после конца исправления, это вообще это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце левэвен. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. Ты переходишь за начало творения, а это, мы можем так, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну хорошо, давайте приступим к учебе.
2: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
0: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. Бесконечное восприятие.
2: Да, Рав говорил о том, что веру в высшее знание мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хиссарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера выше знания, приобретение шестого чувства в духовном. Это кроме этого мира.
0: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарищи, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики, и ему кажется, ну что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это клич, с которым он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире по поводу жизни, в той мере, насколько он готов принять знание высшего, то есть заменить свое знание на знание высшего. И в этой мере он это и приобретает.
2: И когда начинают работать выше знания, именно когда приходят выше Максома, когда приходит состояние возопили сына Израиля от работы, и тогда начинаем работать над этим.
0: Да, и как в статье написано, после того, как человек отменяет свое знание и свое желание перед желанием Творца, то человеку достаивается желание Творца. И желание Творца — это желание отдачи. А тогда, когда у человека есть уже желание отдачи, человек называется уже чистым. То есть Рав все время говорил о вере в высшее знание. Даже сказал, что вера называется сила, которая обязывает меня действовать. А нам для этого надо познать мозг высшего, дающего. И для этого нам нужно, чтобы мы прилепились бы к нему, слились с ним, чтобы была вера в него больше, чем то, что я верю собственному знанию.
2: И волнительно чувствовать это впечатление на уроке, когда мы можем почувствовать путь к высшему миру. И на этом пути мы получаем все больше ощущения. Сегодня о разуме и сердце. Келим в разуме и сердце. Рав сказал, что любая ступень надо мной ощущается как бесконечная. Что делать? Только если получим силу свыше, мы сможем удерживать следующую ступень.
0: Мы говорили обо всем, что связано с верой в высшее знание, как на самом деле можно это постичь, и также, как возможно ощутить это, чтобы у нас вообще было к этому желание, и как мы преодолеваем то, что всегда находимся в желании получать. И как вообще можно прийти к такой вере и к такому желанию? И как вообще можно думать, как можно вообще отменить себя для того, чтобы прийти к этому? Это все как бы в работе между нами, в объединении, и отменяя себя перед Творцом, что мы всегда просим, чтобы Он пришел, изменил бы, исправил бы нас, потому что это не в наших силах.
2: Да, и желание попросить мы берем от группы.
0: Он говорил о состоянии после Максома, то есть решимо, которое прилепляется к первой ступени духовной, это значит, что ты переходишь Максом, и он властвует тобой 100%, а ты прилепляешь себя как семя в матке. И ты хочешь на самом деле чтобы он властвовал над тобой на все 100%, и просишь, чтобы так вот, ну как, в принципе, состояние зародыша, полная власть, а ты просишь, чтобы он властвовал над тобой на каждом шагу.
2: Это понятно, очень трудно захотеть, и для этого есть мы друг у друга, чтобы мы могли возвеличить это высшее состояние, веры, высшее знание.
0: Перейдем к следующей части.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать учение десяти сферот из урока Рава. Мы находимся в третьей части урока. Это мы находимся в учении десяти сферот, первый том, первая часть, вторая страница, Дафбет. Мы находимся во внутреннем Орпними, внутренний свет, десятый пункт.
0: Да, с этого урока, что мы сейчас слышали, ты готов отменить все, что у тебя есть, отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, без разума, без знания. Ты остаешься, при этом остается у тебя и знание, и разум, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке, это называется зародыш. С этого начинаем расти. Давайте удостоимся быть зародышами как можно быстрее.

0: Андрея. А сейчас мы послушаем угол Рава. С точки зрения Ари, мы еще только в первом пункте. Бальсулям объясняет нам еще только первый пункт. Еще какой-то там небольшой момент. Давайте послушаем, будем записывать то, что Рав говорит, и в конце проведем семинар и подготовим вопросы. Пожалуйста, давайте послушаем.
1: Ну, продолжим.
0: Так, десятый пункт выясняет, что они там совпадают полностью. Десятая сноска. Нет там еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются, различаются ступени, поскольку эти различения возникли в мирах только с появлением сокращения.
2: Молодец, Димка, молодец. נקרא שוב עוד יוד שווה בהשוואה אחת כלומר
0: שאין שם אני в полном совпадении, то есть там нет еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются, различаются ступени, поскольку эти различения возникли в мирах только с появлением сокращения.
1: Тоже вы видите, он говорит о свете бесконечности, наверху пункт Юд равен в едином сравнении, называется светом бесконечности. Что он говорит внизу? Нет там ни закут чистоты, ни авиюта. Это относится к лике, келим, по которым оцениваются, различаются ступени. Поскольку эти категории возникли в мирах, возникают, понимаете? В мирах потом. Все это келим. С какой стати он объясняет это келим, если наверху Ари говорит вообще о свете, который находится в полном, в полной однородности? Потому что свет — это то, что кли постигает. Это впечатление, ощущение в кли. Я чувствую что-то внутри. Это ощущение, я называю это ощущение свое свет. Это не свет, это не то, что наполняет меня. Я не знаю, что меня наполняет, я не знаю, что находится во мне. Я знаю, что я впечатлен. Так я измеряю это свое впечатление, и свое впечатление называю свет. И нет связи между тем, что наполняет меня на самом деле, это ацмуто, и между тем, что я чувствую внутри кли, потому что это зависит от свойств кли. Так свет, еще раз, это вид впечатления кли. И не представлять себе его, что он существует вне кли. Мы не способны выразить это ощущение. Это корень, это источник, предыдущая причина моего впечатления. В таком виде я могу сказать, что по всей видимости существует, по всей видимости, потому что понять его я не способен, воспринять, почувствовать, различить. Поэтому смотрите, что наверху он говорит только Ари, говорит о свете, равен полной однородности, называется бесконечности, а внизу Бальсулам говорит, нет пока ощущений, ясно келим. Поэтому мы не можем сказать больше, чем простой свет. Да?
0: Почему он говорит, что возникло сокращение? Что тут новое? Ведь это же было уже или не было?
1: Нет, не было. Обновлением, новшество называется то, что не было раньше, и обновилось. Это его язык. А обновление, сокращение, то, что не было раньше в реальности, сейчас произошло, да, пожалуйста.
0: Кли, который воспринимает свет бесконечности простой, это Малхут бесконечности, так называется?
1: Нет, пока что мой Малхут не говорит. Я не знаю, я не настолько умный, я не говорю. Он говорит, свет бесконечности называется так. Если он не говорит о Малхуте, я тоже не говорю. Зачем мне? Я стараюсь удовлетвориться словами, которые он говорит. Но если только мы собираемся объяснить что-то, а так не стоит, да?
0: А вы же говорите, что каждый свет — это как будто бы раскрытие кли. Как это кли и свет вместе?
1: Это раскрытие каббалиста, как я и сказал, и нам нельзя это забывать. Каббалист.

0: реальности, которые достигают мира бесконечности, они приходят с полным, совершенным кли, со всеми ощущениями. Есть там уже все, что тебе нужно знать, ты знаешь. Все, что ты должен почувствовать, ты почувствовал. Прошел все состояния, 125 ступеней, которые составляют тебе конечную ступень. И ты уже знаешь все особенности, все там ниши, все там пустоты в кли, какие там могут быть ощущения света. Ты полностью знаешь все творение со стороны келимы, впечатления, которое называется света. И ты включаешься в конечное состояние, и это простой высший свет наполняет всю реальность. Но ты проверяешь его из состояния, в котором ты можешь различить его в таком виде, как он с твоей высокой стороны различающий. Ты на самом деле проверяешь его. Он сам, скажем, это состояние как младенец, он говорит. Это состояние как младенец, он пока еще не может ничего почувствовать, ни источник света, ни какие-то свойства в свете, пока еще не хватает там келим, развлечения, особенности, ступени, миры, ничего. И поэтому он чувствует простой свет. Но я, когда прихожу туда, я чувствую свет бесконечности в другом виде. Он для меня простой, потому что я во всех состояниях, которые прошел, сейчас я устанавливаю, что он простой, да, потому что я проверил на себе, видел, что во всех состояниях он приводит меня, скажем, когда склоняет себя весь мир на чашу заслуг, когда все состояния, которые я прошел, он хотел, чтобы я пришел к доброму и творящему добро, и сейчас действительно прихожу к этому. Но я должен был склонять себя в тяжелой работе из тьмы, и я прихожу к этому простому, да, что называется пшат, простой смысл, как объясняет Бааль Сулам. Пшат ремез друшот — это сверху вниз, но не снизу вверх, когда пардес пшат ремез друшсот.
1: Пардес.
0: Это ацилут, брия, ицера и асия. Вот так оно. Так он приходит к простому ощущению, к бесконечности, пшат. Но он приходит к этому после всех предыдущих свойств, состояний. Так то, что кли не распространилось и пришло из бесконечности, оно еще пока не различает ничего. Но если ты приходишь снизу вверх к простому состоянию, для тебя тогда это на самом деле простой свет. Но ты понимаешь, в чем он прост, ты понимаешь, что значит насладить творение и все, и нет ничего больше, потому что ты прошел все эти особенности, сделал все свое желание из работы и видел во всей тьме и во всех этих развлечениях, которые ты прошел, по которым ты прошел, что это для тебя, для благотворения. Ты пока еще исправил себя вот здесь, в Гальгальтайнаим, а затем в Ахаб, подъем, Алия, и пришел к концу исправления. Ты склоняешь себя на чашу заслуг Гальгальтайнаим, весь мир на чашу заслуг в Ахапе. Ты делаешь это кли бесконечности, когда ты присоединяешь к этому все души, души Адама Ришона, и тогда ты включаешься в мир бесконечности, в это бесконечное состояние, где все исправлено. Тогда ты приходишь к пшат, простому смыслу, когда простой свет наполняет тебя. Почему простой? Ведь он не прост, он наранхай. Он наранхай. Но там он был как нефиш, как просто дыхание с самого начала, когда приходит сюда. Нефиша, скажем
1: так.
0: А здесь он приходит к наранхай.
1: Милимата.
0: снизу. Потому что ты прошел все келим, все эти особенности, так вы приходите как бы из того же результата. Полная любовь, из абсолютной любовь. Но там абсолютная любовь, как младенец чувствует мать. Она меня любит, и все, я ничего не различаю. А здесь ты приходишь к любви, когда ты понимаешь маму, и ты включаешься в нее, и ты видишь, как мама любит младенца. Со стороны матери ты чувствуешь понимаешь ее любовь, а не то, чтобы как младенец чувствовал ее любовь. Ты понимаешь, какая разница? Это то, что Творец хочет, чтобы мы сделали. Не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, что Творец хочет, чтобы творения познали его. Дорогой мой сын Эфраим.
1: Ну, намчих.
0: Ну, продолжим.
2: От хав меваэрет ор эйнсоф.
3: Пункт 20 выясняет свет бесконечности. Но можно спросить, если мы не в состоянии постичь бесконечность, то как в таком случае мы будем определять ее именем, названием? Ведь название определяет постижение, указанное, обозначенное этим названием. И нельзя сказать, что название «бесконечность» указывает только на отрицание постижения. Ведь в таком случае мы должны были бы это назвать непостижимым. Но дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое существует между бесконечностью и всеми мирами под ней. Теперь, вследствие сокращения, которое произошло после бесконечности, в каждом месте, где эта сила пробуждается, она сокращает там свет, благодаря чему свечение это завершается и приходит к своему окончанию. И поэтому любое окончание и завершение, имеющееся в каждом свечении и в каждом парцуфе, не происходит иначе, как в силу этого сокращения. И кроме того, вследствие этого окончания и завершения выходит, приобретают новый вид, новые формы и все объекты и их наполнения, все изменения, которые только имеют место в мирах. И как только понятие сокращения нет бесконечности, то там нет и понятия категории окончания и завершения. И потому называются бесконечные, без конца, чтобы показать, что нет там совершенно никакого ни конца, ни окончания, ни завершения. И потому ясно, что этот свет простой и абсолютно однородный, так как одно зависит от другого.
0: Можно об этом тоже бесконечно говорить. Потому что, безусловно, нам всегда будет не хватать понимания этого, пока мы к этому не придем. И нет у нас в нашем состоянии никакого состояния сущности, на которое мы могли бы указать и сказать, это подобно тому, что в бесконечности. Поэтому удовлетворимся этими определениями, что бесконечность, когда нет никакого окончания и завершения вообще, и понятно из этого, что этот свет простой и полностью однородный. То есть из-за того, что недостает границы, то есть отсутствие границы, не приходит от творения иначе, как, а только от Творца, когда все находится в его полном управлении, и пока еще творение не появилось. То есть снизу мы определяем состояние бесконечности. Это первое состояние, где свет простой, пашут, и нет со стороны кли пока еще никаких развлечений, кроме того, что чувствует себя как зародыш внутри матери. так под воздействием света, во втором состоянии, когда мы находимся в работе, то есть есть у нас хисарон и таанук, наслаждение и работа между ними в третьей линии, да, в средней линии. Это у нас второе состояние. Мы не говорим о нисхождении миров. Нисхождение миров, иридата уламот. Об этом мы не говорим. Но о работе человека, когда с помощью этой работы он поднимается в третье состояние. Да? Третье состояние. Мацав Гимель. Когда тоже понимаешь, что это простой высший свет, пашут. Но этот простой — это Наранхай, в Кахабзон.
1: И
0: здесь он уже различает и определяет все детали между светами и келим, когда замысел творения, ну, просто добрый и творящий добро. Потому что и здесь тоже добрый и творящий добро. Он чувствует, но чувствует это без развлечения со стороны келим. На этом мы, по всей видимости, должны будем завершить здесь. Есть еще какой-нибудь коротенький вопрос, да?
3: Как из конечных состояний, которые накапливаются, приходим к состоянию бесконечности, как бы сущей из ничего?
0: Как вот эта дискретность переходит в аналогию?
3: Как это конечно оказывается?
0: Конечно, это потому что мы строим среднюю линию. Если ты говоришь о том, как в математике это делаем, мы в любом случае присоединяем один к одному все части, да, и в этих частях мы всегда находимся в отклонении, в ошибке, погрешности. Потому что интеграл, который ты делаешь в бесконечности, это в любом случае интеграл, он определяет сумму этих вещей. И никогда это не равно другу. Когда была пластинка с иголкой, есть у нас цифровое считывание. Это не то же самое, да? Где? Где наш китаец, да? Это верно, но в духовном это на самом деле равно, по-настоящему равно бесконечности, потому что здесь мы переходим к средней линии. Мы не строим сумму состояния. Мы над этими состояниями приходим к свойствам Творца. Поэтому это буквально сравнивается цифровое и аналоговое состояние. Ну, на этом завершим.
4: Да, друзья, мы слышали сейчас урок, очень богатый всевозможными ощущениями, и мы возьмем это в десятку. Было очень много понятий. Сделаем семинар шестиминутный, где мы подведем итоги тому, что мы слышали, и зададим вопросы о том, что мы слышали. 6 минут, пожалуйста, на семинар.
5: דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים.
3: Как бы вот эти вот состояния, которые мы постигаем, детали на духовном пути, как это сверху, это приходит к нам таким самым простым образом, а потом это постигаем это через разные состояния, через наше желание получать, и мы, в принципе, постигаем все преодоления. И то, что у него это простое, он просто в отдаче, в таком чистом виде, мы постигаем это через всю нашу работу, и в конечном счете не только получаем все наслаждение Творца, но и постигаем по-настоящему то, как он в отдаче, как он это ощущает, да, и что он дает. Это самый большой подарок, который мы можем получить от Творца.
4: И понять, и постичь состояние можно только, если ты поднимаешься от него наверх с помощью силы Творца, и так ты различаешь.
3: Рав так описал потрясающе вот эти три состояния. Первое состояние, в котором простой свет, с которого нисходят мира. Во второе состояние — это состояние работы, где мы работаем с желаниями и наслаждениями, а потом возвращаемся к совершенному состоянию, где мы уже приобретаем келим совсем на ранхай, со стороны кли, и достигаем того же состояния. То есть если высшее состояние было просто как что-то нефиш, как свет полностью в отдаче, мы приобретаем это через келим в полном постижении на ранхай кахабзон.
4: Да, все дело здесь на самом деле множество различных особенностей. Это то, что делает реализацию цели стороны творения постижимой. И эти ощущения постигаются из множества келим, множество хисаронов, и это связывается с первой частью урока, которую мы слышали.
3: Мы также слышали определение света, это реакция кли, ощущение кли. Тоже, как бы он говорил о простом свете, сверху вниз, а снизу вверх, это, собственно, постижение всех состояний, с помощью которого я постигаю наранхай.
4: Да, и простой свет, он не прост. Рав сказал, что Творец хочет, чтобы мы не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, и Творец хочет, чтобы Творец хотели познать его, дорогой сын мой, Ефраим.
3: Мы говорили о понятиях конца и бесконечности. Это действительно такие понятия немножечко, да, как бы смазанные, размытые. Мы не можем это понять, может быть, нашими мозгами. Как это можно постичь? Что-то такое бесконечное, что не имеет границ. Да, действительно, как мы в конечном счете приходим к такому постижению. Может быть, это мог бы быть вопросом, как можно постичь все то благо, которое Творец хочет нам дать, когда мы чувствуем себя такими маленькими, ничтожными, как действительно можно постичь вот эту всю бесконечность, что Творец хочет дать.
4: И постижение всех высших ступеней человек идет в подобие свойств, насколько он подобит себя в своих свойствах каждому миру.
3: А то, что касается совпадения по форме, то Рав открыл как бы тему пардес, сверху вниз это ацилут, брия и цира, сия. А то, как мы учим, что мы начинаем с подъема снизу вверх через тайну, пока не приходим в бесконечность, к простоте, где-то там простой свет, как он это описал, это в первом состоянии, только мы возвращаемся уже с наранхаем светов в келим.
4: И все состояния, по сути дела, постижение свыше келим, поскольку это постигается выше келим, есть там восполнение между окончательными состояниями и состоянием, которое совершенно бесконечно.
3: Ну, хорошо. Я надеюсь, что все приготовили вопросы, то, что было много деталей в этом коротком отрывке. Сколько мы слышали? Массу вещей Раф рассказал. Свет, что такое совпадение по форме. Масса всего. Ну, кто готов, пожалуйста. Ну, не как обычно.
4: Получается, что человек наверняка вначале чувствует очень много впечатлений, волнений. Наверняка это свет. Это не свет, это только что свет делает у него внутри. Это очень может запутать ученика вначале. Я чувствую, что даже меня это путает. Как справляться с этим?
3: А что путает? Мы всегда входим под воздействие света. Мы все время там. Только сам свет мы не ощущаем. Ты не можешь сказать. Знаешь, как вот есть разные виды света, да. Свет хасадим, хохма, окружающий свет, прямой свет, отраженный. У нас список такой. Но это только каббалист, который это постигает, он распознает это в соответствии с своим кли. Нет, это не само по себе, а как его кли. Ты пока чувствуешь какую-то реакцию, то, что происходит в тебе, какие-то вещи. Но ты не знаешь, что это свет так воздействует. Я не чувствую воздействия самого света. Но вещи раскрываются. Это не путает. Это вот так и должно быть.
4: То, что путает, по крайней мере, меня, что, о чем из этого можно говорить в десятке, а часть этого не подходит. Есть то, что ты можешь слышать себя, есть то, с чем мы можем поделиться с товарищами.
3: Мы вчера говорили, да, у нас был дневной урок такой тоже богатый, и мы читали статью, и я сказал, есть два вида внутреннего в человеке. Если помнишь, одно внутреннее, которое никому не открываем, это мои отношения с Творцом, а еще есть внутренняя часть, где ты все-таки находишься в контакте с товарищами, вы читаете статьи, и ты говоришь с ними, делишься впечатлениями. Но там тоже надо быть аккуратным и не говорить там слишком. Все это есть вещи, которые ты должен раскрыть. Или не должен раскрывать. То, что ты путаешь других. А если ты слушаешь тебя, это путает. У всех разные келим. У всех разные корни души. То, что мы читали, да, Меребия. Поэтому каждый чувствует как по-своему.
4: Я помню, когда был начинающим учеником несколько лет назад, не так давно, я просто начал свои первые уроки, так я сказал на одном из уроков более другим, более со стажем ученикам, я рассказал о своем впечатлении от урока, а он мне сказал, так нельзя говорить, потому что что-то этим говорит, что сегодня урок сильный, а вчера был не сильный. Ты этим рассказываешь, каков твой вкус, когда-то этого не было. Это меня поразило, и тогда понял, окей, я не буду рассказывать, о чем я лично впечатлился от урока, но можно говорить в общем. Но то, что ты сам переживаешь, это не хорошо ни для тебя, ни для других. Спасибо, Нир. Алматы, один, пожалуйста.
6: Спасибо, дорогие. Если мы правильно услышали, кли в третьем состоянии чувствует полный спектр наранхай как общий простой свет. Как это? Как вот соединяет наранхай в одно целое, в общий простой свет?
4: Да, Раф ответил на это, что с помощью этой работы он поднимается в третье состояние и понимает, что это простой свет. Но простой — это наранхай, кахабзон, где он здесь различает и чувствует все различия между светом и келим, о замысле творения, что оно просто, добрый, творящий добро. Ты знаешь, каждый может сказать «добрый, творящий добро», но вот
0: общем, каждый человек может произнести эти слова «добрые творящие добро», но когда творение поднимается по всем ступеням снизу вверх, по всем 125 ступеням, на каждой ступени он различает «добрые творящие добро» с другим вкусом, другим развлечением, дополнительным. И в состоянии конца исправления он может сказать, что все просто. Почему? Потому что все бесконечное количество ощущений, которые были у него, не только были, а сейчас находится с экраном, когда он может работать с любым состоянием, он может раскрыть в этом свойство доброго и творящего добро, как Творец его растит и приводит к этому состоянию. Тогда он говорит, это просто, как Раф нарисовал нам пардес, пшат, ремеш, друш и сот, это миры Абия. Раф нарисовал нам на чертеже Ацилут, Брия, Ицира, Сия, так сверху вниз это на уровне Нефиш только, потому что там еще нет творения, которое постигает все эти свойства. Но когда он поднимается снизу вверх и достигает этого мира Ацилут, это уже в Наранхай, то есть все ощущения, которые есть у него с помощью сначала отдаления, а затем сближения, когда он все больше становится подобным Творцу и становится партнером его. Он может сказать, тогда все просто. Тогда добрый творящий добро наполнен бесконечным количеством различаемых особенностей.
3: Я его очень спасибо за этот великолепный урок. Я хотел так спросить, вот как раз то, что ты вот сейчас говорил, как бы в общем, он тут отметил, что ПП — это Ацелут и так далее, там Брия, Ицира, Асия. Получается, что тайна — это Асия. Получается, что сверху вниз Асия или мир, самый грубый мир, большой, глубокий, полный авиюта, а снизу вверх наша работа, то, что он потом описал. А в этом состоянии мы начинаем с мира сия. Говорим, что ведь исправление с легкого к тяжелому, а мы начинаем с самого тяжелого мира, самого грубого. Как вот это вот, а? Обратную связь. Проследить, понять.
0: Это называется обратное отношение светов и келим. То есть самая материализованная ступень, что значит духовное и материальное, это ближе или дальше от свойств Творца. Духовным называется более близким к подобию свойств Творцом, материальным более далеким. Так и здесь в порядке работы мы говорим, что так это объясняет, что вначале входят в Ацилут, а затем из Ацилута поднимаем ступени Брия, Ицира, Асия наверх. То есть, прежде всего, исправление Гальгальта Эйнайм. То есть, правильно? Это более легкое, с более чистыми келим. А затем с Ахапом, это всегда Ахап подъема, поднимают келим из Брия, Ицира, Асия. И, по сути дела, работа с келим Асия — это самая существенная работа, когда превращается злодеяние в заслуги. Так порядок работы в таком виде. Но это не то, что Раф нарисовал здесь на чертеже. Он нарисовал, что именно в подъеме снизу вверх, по мере того, когда поднимается снизу из мира Асия, все ощущения в качестве тайны, затем драш, объяснение, трактование, затем ремес, а затем пшат, простота. И не то, чтобы ты начинал с простого, а наоборот, именно вот работа каббалистов — это прийти к тому, когда раскрытие Творца уже на основе этой простоты. Это то, что Раф нарисовал.
3: Все раскрытие — это в мире Ацилут. Что после того, как миры выпали оттуда, все исправления на подъеме, поэтому души в мирах поднимаются вместе в мир Ацилут, и только там происходит исправление. Тогда раскрывается, что это все простое, а вначале все тайна.
7: Yeah. метода. Nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız. Doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
8: Есть торгум?
4: Перевод есть вообще? Ну, у нас почему-то нет перевода. Можно еще раз спросить? Можно и...
3: Как мы знаем, что мы постигли духовный келим, и как мы будем знать, что...
7: что
3: происходит духовное рождение?
9: Мы это ощутим.
3: Как мы уже говорили сейчас о зародыше, в первую очередь человек отменяет себя перед Высшим. И он это ощущает, это сила, это то, что мы делаем все вместе в группе. Высший всегда находится в нас. Ахав Высшего всегда управляет нами. Когда мы начинаем отменять себя перед Ним, мы знаем, что сейчас мы будем отменять себя и каждый раз делаем такие попытки, пока у нас не получается. Но тот, кто уже находится, кто это прошел, он это чувствует. Невозможно это скрыть. Он не проходит это как будто бы, да, там, как бы под наркозом, да. Нет-нет, это должно быть по-настоящему.
4: Рав сказал нам в первой части урока, он пишет, что любовь к ближнему — это средство, когда постепенно вследствие этого мы чувствуем, насколько постижение кли вне нас необходимо для достижения совершенства и вечности. И тогда он описал там, что такое бесконечность. Тот, кто помнит, что было на первой части урока, бесконечность — это когда ты постигаешь в какой-то мере эту бесконечность, что имеется в виду, ты приходишь к возможности бесконечного восприятия, и тогда получаешь бесконечное наполнение. То есть мы работаем над любовью к ближнему, чтобы выйти из себя. Это упражнение, потому что это ощутимо. Это не то, что мы получаем что-то в небе, а в действии, насколько мы можем полюбить ближнего. И когда выходим из отношения к себе, к отношению любви только к ближнему, это уже вход в духовный мир. Это то самое рождение, о котором говорит Рав.
7: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del Creador.
3: Как происходит подъем по средней линии, пока не достигаем того, что ощущаем Творца?
4: Подъем именно по средней линии, без правой и левой. Может, по средней, может быть, я не понял вопроса, откуда здесь взялась средняя линия?
7: Чертежи?
3: Я говорит, что это не в результате накопления состояния, а тем, что ощущаем Творца. Как происходит такой подъем?
4: Подъем — это именно это. Все больше почувствовать отношение и связь с Творцом — это называется подъем. И мы сказали раньше, что близкий к Творцу — это наверху, а далекий от Творца — это внизу. Так состояние, которое проходит человек, — это всегда состояние подъемов и падений. Мы никогда не поднимаемся напрямую наверх. Подъем, он не в таком виде, когда поднимается вот так, но всегда сначала есть какое-то падение, затем подъем, еще большее падение, больше подъем. И так состояние поднимается, и когда все вместе собираются, мы находимся в тенденции подъема. Подъема куда? Это подобный Творцу, более подобный Творцу, а это более подобный творению или отрыву от Творца, и творение должно подняться и стать более подобным Творцу. Поэтому та самая средняя линия в конечном счете является результатом подъемов и падений. свет, который производит над нами действие, и он приносит нам каждый раз состояние. Если здесь минус один, то поднимаемся к первому. Если это минус два, поднимаемся ко второму. Если это минус третье, поднимаемся к третьему. Поэтому всегда состояние до высокого состояния более низкое, чем было раньше. Поэтому, а иначе невозможен подъем. И в конечном счете всегда между минус 3 и 3.

0: Спасибо за этот потрясающий урок. Вопрос. Мы говорим об отмене, и чтобы стремиться идти за хапом, мы отменяем себя перед десяткой, равом, перед Творцом. Вот это все ахап. Это некая общая область, которая поднимается вверх, да? Это ахап. Да, мы всегда знаем, что есть следующая ступень, всегда в нас раскрывается. Мы получаем это от Рава, книг, читаем Бальсулям или Рабаша. Мы знаем, сейчас вот это вот наша следующая ступень. Отменить себя перед группой или то, что Рав сказал, надо это сделать. Мы всегда знаем, что надо делать. Проблема только в том, чтобы делать, отменять. Скорее даже согласиться с тем, что говорит Высший. Когда мы соглашаемся и делаем, мы поднимаемся на следующую ступень. Ахап Высшего поднимается еще на одну ступень, еще выше. Мы снова с ним не согласны. Он снова как бы он против нас. И когда мы производим работу, еще поднимаемся. Так называется это подъем веры выше знания, потому что Ахап Высшего нас поднимает.
1: Да, и все делает свет с нами. Мы вскоре посмотрим клип номер один, который отвечает и на вопрос Нира в начале урока, и на ваш вопрос. В конечном счете мы не забываем, что и Ахап, и Гальгальта, и нам, и подъемы, и падения, и средняя линия — все это действие света на нас, и мы должны только отреагировать на него, но не мы должны делать. Мы должны из этого урока сейчас все больше и больше просить, чтобы свет подействовал на нас. И тогда свет уже знает, что с нами делать. Мы — материя, желание получать, мы нуждаемся в свете, который подействует на нас. Это суть нашей учебы. Давайте посмотрим клип номер один.
0: Свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. Я не знаю, куда он меня возвращает, к какому источнику. Я вижу только результаты, что я вдруг вижу больше, чувствую больше, понимаю больше, становлюсь выше своего эгоизма, больше иду на уступки, больше как-то принадлежу к этим духовным ценностям, больше как бы ассоциирую себя с ними. И тогда я вижу вот эти вот изменения. И вот эти изменения, которые я ощущаю в себе, я также чувствую, что они изменения, которые произведены какой-то внешней силой. То есть не я это сделал, потому что вот эти ценности, понимание, ощущение того, что я сейчас в них нахожусь, в этих, этого во мне не было. Не было во мне. И поэтому я не могу это отнести к себе, что это вот я. А как бы тут произошло, возник какой-то совсем другой Михаэль, в чем-то новый. Откуда, с какой стати? Я по-настоящему чувствую вот эту вот разницу из того, что я был, и что я сейчас, это как будто новое рождение во мне. То, чего прежде для этого не было никакой причины. И вдруг это родилось, какое-то ощущение, свойство, что-то новое. И поэтому я говорю, что это сделано, произведено светом, высшим светом, Творцом. Неважно. Но он мне это сделал.
1: Так, чтобы мы как можно больше были в этом состоянии. Киев один, пожалуйста.
2: Так, дякую, друзі. От ви сказали, що для того, щоб осягнути світ Асія,
0: ви сказали, для того, щоб постіч мир Асія, треба піднятися в мир Ацилут.
2: Які перші ступені?
0: І тоді вже оттуда исправлять мир Бія. А які перші ступені, по яким ми піднімаємося? Нет, мы сказали не совсем так. Мы сказали, что наше исправление, наши души находятся в мирах.

0: И наших душ находится в мирах
1: Бия,
0: Брия и Цира Асия. Там находятся наши души. Их исправление не может выполняться там, где находятся миры, там мир Асия или мир Брия. Мы учили, есть места для миров, Никудот Десак, там они находятся в конце. Но после разбиения Адама Ришона они упали, и тогда все испражение может быть только в мире Асия. Извините, нет, в мире Ацилут. Поэтому все эти миры поднимаются в мир Ацилут, и там происходит исправление. Это то, что мы сказали. Но, конечно же, мы поднимаемся по порядку ступеней. Так самый близкий к нам мир — это как бы мир Асия, но из мира Асия мы поднимаемся в мир Ацилут.
2: Флорида.
3: Great lesson, dear friends. Question is about the text. Why is it that the light of Ein Sof is unattainable?
4: Поразительный урок, друзья. Почему свет бесконечности невозможно постичь? Как мы можем постигать что-то, находящееся под сокращением? Есть ли келим, которые могут постичь свет бесконечности? Гелат. Безусловно. Вопрос, почему было сокращение? Начнем с этого. Ведь Малхут бесконечности была в состоянии Он и имя Его едины. То есть желание Творца наполнить ее, ее желание наполниться были одним целым. Говорит, Он и имя Его, имя Его, Шмо, гематрия, желание — это то тоже численное значение, все желание, которое было создано, создано, и весь свет наполнил. Почему же Малхут совершила сокращение? Она совершила сокращение, потому что она со своей стороны увидела, что Творец не может реализовать свое желание насладить творение, если она останется в своем состоянии. Для того, чтобы он смог реализовать состояние насладить творение, должно быть творение. Творение, оно оторвано от Творца. Малхут бесконечности, Малхут и свет, которые наполняют, были одним целым, были в слиянии, в совершенстве. И поэтому она должна была произвести на себя сокращение и установить, что с этого момента она не может напрямую теперь получать в себя. Но она устанавливает условия. Я получаю только при условии, когда у меня есть подобие дающему, когда мне понятно, что тем, что я получаю, я доставляю ему наслаждение, как он мне. Это причина сокращения. И поэтому уже в сокращении, решение сокращения, в нем уже находится все нисхождение миров сверху вниз, это часть замысла творения. До состояния, в котором мы должны верить, что есть Творец. Мы должны искать, мы должны научиться тому, как раскрывать его. Все остальное творение, кроме человека, находится в совершенстве, находится в Творце. Ты не можешь сказать о муравье, что он что-то выбирает. И о слоне нельзя сказать, что выбирает. Это не связано с количеством или массой материала, который есть у них. И только человек. В чем он становится человеком? В том, что он распознает, что он оторван от Творца и хочет быть подобным ему. Это называется Адам человек, подобный Адаме высшему. И тогда наш объясняет наука Каббала, как быть подобным Творцу. И это все, как вернуться в состояние бесконечности, но исходя из работы этап за этапом, как Раф нарисовал на чертеже и нарисовал как интеграл, да, ты берешь круг и наполняешь множеством квадратиков, еще квадратик, еще добавляешь все эти квадратики, пока в конечном счете весь круг не заполнится в точности, как было раньше, потому что эти квадратики становятся все меньше и меньше. Раф привел пример в конце своего объяснения, как раньше была пластинка, игла, и пластинка крутилась, и это шло по по своей дорожке. А дальше это был более чистый звук, потому что это было аналогово. А теперь мы делаем дискретное, цифровое, по цифровому методу, 0-1. Да, все было аналоговым с этой пластинкой. И мы должны прийти к состоянию, когда мы наполняем эту малку бесконечности, этот круг, множеством квадратиков. Что это за маленькие квадратики? Это те самые ступеньки, когда мы, как творение, как единая душа, поднимаемся снизу вверх и тем самым наполняем эту малку бесконечности. И в чем разница, что снизу вверх, а сверху вниз она была наполнена светом нефеш, снизу вверх. Мы в нашей работе наполняем ее наранхай, светами наранхай. Нефеш руах нишамаха яйхид. И поэтому это та же малхут бесконечности, она не изменилась, она существует. Мы вчера на уроке Рав говорил об этом, что состояние конца исправления существует, состояние существует, в нем ничего не изменилось, только мы в нем не находимся, мы не уподобляемся ему. Так методика науки Каббала — это методика уподобления Творцу до состояния, когда мы приходим к бесконечности, нет ограничения, можно работать по отношению к Творцу без ограничения.
1: Кен, тогда поговорим. Асбидюк, а я шейла и альзи.
0: Как раз так, вот вопрос как раз об этом. Если мы постигаем Малхут бесконечности, свет бесконечности, свет в простом виде и тому подобное, и из того, что нашего подъема снизу вверх, то есть как бы есть у нас уже фильтры на свет. То есть мы получаем свет через фильтры, и это будет наранхай. Так вот, можем ли мы на самом деле знать, как это было в самом первичном состоянии, в самом первом, когда еще не было наранхая? А если нет, то как каббалисты могут нам сказать, что это был только свет нефеш? Я не знаю, понятен ли мой вопрос. Ну, можно сказать так, всегда есть вот эта взаимная связь между светами и келим. Мы получаем сначала свет нефеш, потом нефеш рух нешама, пока клей кетер не наполняется всеми светами наранхай. Таков порядок. Мы это пока еще не изучали, но этот порядок не меняется. А с другой стороны, если ты скажешь Гальгальта, которая получила все света на весь авию, в конечном счете, это нефеш. Она получила. Чем больше мы притягиваем света к себе и просим внизу, так больше входят светов наверху. Таков порядок.
4: Можно сказать вкратце об этом. Что постигает каббалист? Каббалист постигает подобие Творцу. Что это значит? Что так же, как Творец создал творение, творение со своей стороны создает Творца, и поэтому он может оценить и описать, как распространяется мир сверху вниз, потому что он сам становится партнером этого творения. И это объясняет, как каббалисты говорят о том, что было до творения, что объясняет Бааль Сулам Акабия до того, как был создан мир вообще, как он смог это описать, потому что когда он сам поднимается снизу вверх, он в каждую секунду создает новую эту, вновь эту реальность. Может быть, мы уже перед окончанием. Спасибо, друзья, за все прекрасные вопросы и завершим песни.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения, ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени, и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. Атака главная, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
0: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою».
1: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме, моха и в сердце. Либо разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знание его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
0: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000 и увидел, что там не хватает $1, и он говорит дающему: «Я верю тебе, что здесь есть $1000». В этом случае и разум, и знание говорят, что есть здесь недостача. А он говорит, что он верит. Напомним, что это называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал три раза, это не имеет значения. А я верю в высшее знание, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме, работой в разуме.
2: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
0: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание, поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. И это из-за трех уже перечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на две части.
1: Первое, в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И само собой, он останется в отдалении.
2: Поэтому
1: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. Это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в двух направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи. А тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи. Поэтому и совершается работа в двух свойствах. Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
3: —
0: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Израиль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос. Почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания. Поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит в высшее знание, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить в высшее знание, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
1: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть, с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверил установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и лива. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав, «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить свет хохма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает вера выше знания. Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением, и вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла, а наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано, «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере выше знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта, когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано, «Я сам, а не посланник».
0: Получается, что смысл красной коровы, прах который очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное — очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется «осквернить чистых». Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам», что означает очищение пеплом коровы в духовной работе. Из книги Бамидбар, глава Хукат. Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда в различии между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла, что именно является осознанием зла. Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает, и он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хисарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки и жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, также пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас, чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что бы ни было, мы принимаем это в такой форме.

0: этих подхода к жизни.
1: Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает. Получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть. Ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом. Что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто тысяча. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как тысячу на 100%. Потому что свое знание я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И это называется, что я иду выше знания. Может быть, это звучит легко, но это невозможно сделать. Для этого мы должны познать разум дающего, познать самого дающего. Нам нужно прилепиться к нему, чтобы у меня была вера в него больше, чем я верю своему знанию. Для этого мне нужно очень много вспомогательных систем, знания, работы, усилий, предшествующих решению, что можно идти выше знания. И это, если говорят об одном долларе, который есть между его знанием и моим знанием. А если мы будем говорить, допустим, обратном, что он дает мне доллар, и говорит, ну, получил тысячу. И 999 — это то, чего не достает. Или будет не доставать вообще всего, а я буду вести себя так, как будто получил тысячу. Но не будто я соглашаюсь и играю, а я должен восполнить в своем знании этот недостаток, что это были факты в ощущении, в разуме и сердце, что я получил $1000. То есть мне здесь нужно наполнение, которое удовлетворит меня. Это не какое-то воображение, наполнение, которое удовлетворит меня вместо фактов, вместо животного ощущения. И к таким вещам невозможно прийти, если человек действительно не приходит к духовному постижению и духовному ощущению, которые наполняют его и дают ему это. Это не какое-то решение, что отныне я решаю, что так буду себя вести, или что отныне я как-то устрою какую-то игру с самим собой. Это невозможно выразить и невозможно осуществить. Поэтому эти действия, это действия, которые мы понемногу начинаем понимать.

0: А пока приходим к их выполнению, проходит время. Тот, кто думает, что способен выполнить действие выше знания, постепенно мы видим, что эти вещи зависят от выхода вне тела человека, от выхода за пределы нашего сознания. Ну, в следующий раз мы поговорим, как он описывает пепел красной коровы, как он там... В действительности это то же самое, что он также описывает, там, как оскверняются и так далее. Есть вопросы?
1: Какая связь, когда он говорит о внутренней работе в разуме и сердце, выше знания?
0: Скажем так, я не знаю, смогу ли сейчас объяснить это. Это довольно глубокая вещь. Есть работа в исправлении килим, есть работа в восприятии светов. Они называются работой в разуме и работой в сердце. И то, и другое должно быть выше знания. Я очень ограничен в том, чтобы войти в это очень тонкая, деликатная и обширная тема. Есть что-то попроще? Да. Мы говорим, что высшее знание — это только когда человек находится в духовном постижении, то есть в период подготовки. В сущности, у нас нет возможности работать выше знания. Тогда что означает, что мы можем внутри знания и ниже знания? То есть, что я готов... То, что я называю верой, где я нахожусь, допустим, в период подготовки, я в сущности действую ниже знания.
1: Мы в нашем мире находимся в таком виде, что прежде всего я вижу и чувствую. И потом я принимаю решение и действую. Может быть, это что-то исходит из хорошего, из плохого. Может быть, после ударов, а может, из-за конфет. Неважно, как бы то ни было, я принимаю решение. Я использую свое знание. Я, не бывает такого, чтобы я взял мнение кого-то другого без того, чтобы я принял решение, что оно будет вместо моего мнения, знания. Невозможно объяснить то, что происходит в духовном. В духовном ты не можешь постичь ступени знания более высокой ступени, прежде чем ты отказываешься от своего знания. Потому что если ты все еще воспринимаешь что-то выше тебя, то это и уже не выше тебя. Различие между ступенями в духовном, когда ты заменяешь и то, что у тебя есть в сердце, килим сердца, и в разуме, килим разума. Так как может быть с нынешними разумами и сердцем приобрести ступень, которая находится выше, которую ты не можешь воспринять? Любая более высокая ступень, чем моя, минимальная, она во мне для меня ощущается как бесконечная, потому что я не могу ее воспринять. Чуть больше моего кли, все. Я уже не могу ее воспринять. Так что же делать? Только если я получу свыше силу, которая поможет мне вместо моих разума и сердца приобрести, получить разум и сердце следующей ступени, и затем я работаю над постижением наполнения в них.
0: Это более здоровая вещь — действовать в период подготовки внутри знания.
1: В период подготовки мы только изучаем, насколько мы ограничены в том, что работаем с нашими килим внутри знания, и насколько мы не в состоянии избавиться от этого подхода, методики, в котором находимся все время в знании. Как по-настоящему работать выше знания? Мы начинаем желать этого перед Махсомом, но по-настоящему, и возопили сыны Израиля от работы, то есть уже реально на самом выходе из этого мира, перед духовным постижением, мы, конечно, только этого и хотим. То есть идти выше знания превращается для человека в то, что вот только это стоит перед ним как настоящая истинная цель. Потому что он видит, что иначе он замкнут внутри себя. Он всегда довольствуется тем, что у него есть. Его можно наполнить, его можно удовлетворить, но он никогда не придет выше, к цели действительно более высокой, и довольствуясь наполнениями. То есть невозможно расти и всякий раз приходить к тому, чтобы приобретался такой подход, как вера выше знания, и кли росло. То есть всякий раз ты захочешь приобрести хиссарон вне себя. Мы этого не чувствуем. Ну, допустим, если сейчас могу добавить и то, что есть в нем, и в нем, и в каждом из всех них, насколько я был бы богаче. Я не верю, насколько они великие, поэтому нет, не так уж и важно, и нет у меня от этого боли. Но если бы я видел и действительно хотел, то, что получает каждый из них, и то, что я чувствую сейчас, то, как я сейчас живу, само ощущение моей жизненной силы, знания, постижения. Если бы я по-настоящему почувствовал, насколько я еще могу приобрести, то я хотел бы прийти к слиянию с другими. Потому он и пишет, что любовь к ближнему — это средство, с помощью которого постепенно мы начинаем чувствовать, насколько постижение кли вне нас является необходимым для постижения совершенства и вечности. Что такое бесконечность? Эйнсоф. Это не значит, когда ты постигаешь какую-то меру, называемую бесконечность. Эйнсоф означает, когда ты подходишь к возможности бесконечного восприятия. И тогда, конечно, ты всякий раз получаешь бесконечное наполнение. То есть ты уже, как сказать, трудно выразить это. Ты уже не ограничиваешь, скажем, ты не ограничен ни в килим, ни в наполнениях. И это все время растет без всяких ограничений и без, ну, даже без критики. Поскольку выход выше знания, экран ради отдачи превращается в неограниченный. Чем больше будут собираться килим. И тогда получается, что ты как бы выворачиваешь свою точку наоборот, как бы выносишь ее наружу. Кли становится противоположным. Противоположным самому себе, анти. Это называется, что каменное сердце Левевен обращается в ради отдачи. Потому что изначально оно было построено светом ради получения. И когда по-настоящему меняется на то, чтобы стать подобным свету, то приобретает ту же природу.
0: То есть выше — это не только материальное против духовного?
1: Нет, выше знание — это не материальное относительно духовного. Выше знание — это закон духовного кли. А я говорю только о духовном. В материальном вообще нет, ни в каких материальных желаниях. В пяти наших органах чувств мы не можем осуществить выше знания. Выше знания идет речь только о духовном кли, только о том, что мы говорим шестое чувство относительно высшего света, относительно Творца, относительно желаний вне нашего наслаждения нашего мира. Все, что касается наслаждения нашего мира, тут материя остается тем же самым материалом. Человек наслаждается тем же самым и страдает от того же самого. Он может быть самым великим каббалистом, ты его уколешь, он заплачет. Килим остаются теми же килим. Материально они не меняются. Только шестое чувство, то, о чем мы говорим, оно меняется. Пять органов чувств, все это тело, все во мне, этого все не существует, то есть остается в той же природе и не меняется. Твое тело и тело Раби Шимона — то же самое тело. Ты можешь делать, пересаживать органы, все, что хочешь. В этом нет никакой святости. Поэтому, когда мы говорим об исправлениях, о постижениях, о подходе вере выше знания, радиодаче с экранами, это все только относительно духовного желания, то есть в шестом чувстве, которое приобретает человек, когда он развивает те источники в сердце. Я не могу не видеть выше знания, не слышать выше знания, вообще не имею к этому отношения. Выше знание — это то, что входит через зрение, слух, обоняние, речь, осязание в мое желание, это входит в мое животное желание. Оно воспринимается в обычной форме, или ниже знания, или внутри знания. А точка в сердце, то, с чем я начинаю работать, ее начинаю развивать, потому что она является точкой связи со Светом, с Творцом. Вот если я в ней хочу продолжать ее развивать, существует закон развития только выше знания, только вне нас. Она сама по себе не растет. Она растет только за счет того, что я выхожу наружу из нее наружу. Ну, тут слов нет. Я хотел бы представить это, но не получается.
0: Есть ли различие между работой выше знания и работой ниже знания? Только в моей проверке в сущности, а результат в обеих — принятие мнения высшего. Тогда почему в сущности моя проверка важна, если я заранее знаю, что она ложная? Почему мне важно в сущности проверять?
1: Почему все время мы хотим проверить, где мы находимся, внутри знания, выше знания? Не то, что хотим, но мы... Нас понемногу обучают, что это то, что мы делаем. Я таким образом проверяю, какое у меня есть отношение к Творцу. Этим я проверяю, нахожусь ли я в правильном восприятии реальности. Реальность вокруг нас воспринимается нами пяти органами чувств. Если мы хотим воспринять ее по-настоящему, шестым органом чувств. То есть не так, как она входит в пять входов в нас, а то, как она существует в реальности. На самом деле, вне меня, воспринять ее могу только с помощью закона подобия по свойствам. А подобие по свойствам означает, что я смогу уподобить это шестое чувство или точка в сердце тому, что есть снаружи. Но откуда я знаю, что есть снаружи? Для того, чтобы я знал, что есть вовне, я должен исправить это шестое чувство, чтобы оно было как? Как снаружи? Так вот как? И вот этот метод выше знания, когда я изначально принимаю на себя исправление, находящееся вне меня, это то, что дает мне уподобление шестому чувству во внешнем мире. Если тебе кассир говорит, это $1000, то согласно земному животному я проверяю, это не так, неверно. Но я должен это принять как факт. Это факт для шестого чувства, и тогда в шестом чувстве оно станет в подобии тому, что есть вне меня. Тогда я выхожу из своей черной коробочки, и тогда почувствую, что есть снаружи. То есть высшее знание — это знание высшего. Просто на более высоком уровне там поддерживается этот закон, который говорит мне об этом, что это называется белое, ведь это же черное, коричневое. Нет, для меня это белое. Если ты хочешь почувствовать меня правильно, настрой свой прибор восприятия на то, что это называется белым. Знаешь, бывают такие... Приборы, которые перед нас работают, требуют настройки. Это одно, это второе, это третье. Знаешь, как это может быть левое, это может быть весы в магазине. Ты их должен сначала настроить, поставить, выставить их на ноль. И тогда установить правильно, что это что-то относительно внешнего, внешнего мира. И тогда высшее знание означает, когда я настраиваю свое шестое чувство, сравнивая с тем, что есть снаружи. И тогда, согласно закону подобия свойств, я начинаю воспринимать как радиоприемник. Я воспринимаю какую-то волну, если находящаяся вне меня правильно настроил на волну. То есть внутри себя могу создать такую же волну, как снаружи. Тогда я считываю то, что находится вовне. Воспринять ее могу. Это то, что и делает наш метод высшего знания. То есть выше дает мне там, различие. Иначе я никогда бы не смог почувствовать хоть что-то вне себя. Я буду всегда ощущать только то, что происходит внутри моего тела с помощью 5 органов чувств. Как все эти 5 органов чувств впечатляются чем-то?
0: И эту проверку я делаю сам?
1: Это не проверка. Это, ну, как можно сказать, настройка, обнуление. Калибровка, да. Калибровка моего прибора.
0: И это я должен откалибровать?
1: Нет. Я хочу от Высшего, чтобы Он дал мне такой подход, то, что для меня называется, это выше моего знания, поскольку это Его знание, знание более высокое. Он мне это дает и говорит, у меня это называется так-то и так-то. Я вижу, что у меня это вообще совершенно другое. Я сумасшедший или он сумасшедший? Что делать, если я принимаю это на себя? Это непростой подход, это совсем не просто так. Ты не можешь просто так это принять необоснованно. Тебе нужна связь с Высшим, чтобы это действительно был Высший, что это Он делает, что у Него это так. Понимаешь, это не просто какой-то хитростью ты можешь солгать самому себе. Ты принимаешь это становится твоей природой. Это не какое-то второстепенное действие. Когда я, и он сказал, я приму и посмотрим, что я заработаю. Но без этого не получится.
0: И, насколько я понял, мы должны изменить наши свойства, чтобы приблизиться к Творцу.
1: Да.
0: Чтобы отдавать Ему. Изменить наши свойства.
1: Да.
0: Я понял. Спасибо.
1: Ну как, мы изначально не думаем кому-то что-то отдавать. Даже если нам кажется, что мы делаем что-то ради отдачи, это не отдача, это все понятно. Все, это все с намерением каким-то образом наполнить себя. Так человек действует, он и не может иначе. По-настоящему думать о другом. Думать о пользе другого. Он пишет об этом в статье, что это всего лишь средство для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы прийти к совершенству. Ну и совершенство тоже может быть показаться нам какой-то эгоистической целью. Совершенство, вечность, я все знаю, все могу, так же, как он. Это слова, которые невозможно правильно воспринять. Ну, скажем так, вместо всех этих слов лучше всего скажем, подобие по свойствам. Это дает более четкое понимание. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. В таком виде. И тогда постепенно человек, который принимает на себя веру в высшее знание, то есть высшее знание принимает знание высшего, и тогда всякий раз, знаешь, как бы вытягивает себя, все выше и выше поднимается.
0: То есть он каждый раз изменяет себя, да? Он меняет себя.
1: Он меняет себя через то, что в нем меняются все факты, меняются келим. То есть он смотрит на себя вчерашнего и видит, что он просто не согласен полностью с тем, что было вчера. Ладно, что мы...
0: Получается из того, что каббалист в сущности все время живет выше знания.
1: Каббалист.
0: И в сущности его действия, они связаны с Творцом, с подобием по форме.
2: Мы изучаем второе сокращение и скоро подойдем к этой учебе, то, как мы растем снизу вверх. слияние с высшим, минимальное слияние, называется первая духовная ступень, когда мы выходим из этого мира через максимум в духовную, минимальную ступень называется убар, зародыш. Зародыш называется, что ты такой человек, да, со всем своим знанием, со всей своей жизненной философией, со всем опытом, все, что ты приобрел, знание, опыт, все, что у тебя есть. Ты готов отказаться от всего, что у тебя есть, все отдать для того, чтобы быть слитым с Высшим, без разума, без знания. То есть ты остаешься со своим разумом и знанием, как сейчас, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке. Это называется убар, зародыш. В этом начинает расти он. Как зародыш в матке у женщины в нашем мире. Это как результат. Сущий из ничего. У нас это как результат духовного, так и в духовном растет наша душа. На этом она с этого начинает расти. Наша душа — это только решимо, информационная запись, которая прилепляет себя к высшей духовной ступени. Это называется, что мы переходим махсом. И тогда вот это твое состояние, что ты как вот эта вот точка, как семя, которое прилепилось к Высшему, а Он занимается тобой полностью, 100%. Как вот ты сейчас такой большой, такой весь умный, и все, что есть в этой жизни, ты отменяешь там все. Нет, ты продолжаешь жить и все такое, но по отношению к Его знанию ты отменяешь себя полностью и полностью. Да, как семя в матке. Я даже не знаю, как это описать. То есть осознание, все, что у тебя есть. Да, я говорю по отношению к духовному. У тебя там никакого ни знания, ничего не остается. Но только то, чтобы Он управлял тобой и руководил тобой, властвовал над тобой. И ты просишь, чтобы так было изо всех своих сил, чтобы Он властвовал над тобой. Это значит, что ты становишься зародышем, плодом Высшим. Все остальные ступени уже дальше, за этим. За этим дальше, это значит, что сейчас начинают добавлять тебе вес, массу, то есть желание получать, и ты даже в желании получать, вот в этом, когда тебя начинают это добавлять, а не добавляет тебе желание получать из этого мира. Нет, по отношению к Высшему. Разные сомнения, анти, все против Высшего. И говорят, с какой стати? Он же тебе не 100, не 1000 долларов, он дал тебе 999, 998, до нуля. А ты должен отменять так, что это будет тысяча и тысяча. Так вот, дают тебе желание, это уже клипот, против Высшего, и ты должен будешь с помощью них быть слитым с Ним, отменяя их, и так ты растешь. Так растет уже масса вокруг этого решимо, и тогда становится плод.
3: А на каком этапе ты можешь полностью получить?
2: Так ты растешь, и когда ты получаешь желание получать с экраном, Высший дает тебе кровь, кровь превращается в плоть, пока не возникает в тебе 10 сферот, потом 40 дней формирования плода, потом когда ты 40 этих дней, это ты приходишь на уровень бины, ты там приобретаешь силу, отдачу, то называется, что у тебя уже сформировался плод, да, есть уже некая форма. Когда ты подобен Высшему, силой бины, мем, 40 дней, и ты уже получил некое как бы собственное существование. То еще не самостоятельность, но ты уже в чем-то подобен Творцу и в какой-то первичной форме. Ты все еще пока плод. Но у тебя есть там 10 сфер вот таких маленьких. Ну и дальше ты уже растешь уже в течение 9 месяцев внутриутробного развития, и когда ты рождаешься, это значит, что ты получил уже подобие Творцу на уровне самого малого желания. Когда ты уже можешь выйти наружу, когда ты выходишь наружу, ты тоже зависишь, да, как и у нас в нашем мире, ты зависишь от Высшего, Он обеспечивает тебя молоком, И то есть все время силой бины, когда это получает уже вскармливанием, уже от груди, от хазе, как в нашем мире. Что я хочу сказать? Это все ступени, все действия, они все выше знания. Все ступени в том, что ты, сколько тебе добавляют силы против высшего, то ты, соответственно, хочешь выйти из-под этой силы и быть вовне, уже в высшем. Нет слов, ну, давайте будем учиться.
3: Я вижу, что урок снимают, записывают. Мы слышим, что учеба должна приносить еще окружающие света. Есть смысл смотреть это на экране, слушать записи. Главное — это постижение окружающих светов.
2: Я когда пришел к Ребе, я до этого изучал 3-4 года, я ведь там же искал, где можно изучать кабалу. И я был в разных местах, и когда я пришел первый раз, я пришел без магнитофона. На второй раз я купил магнитофон Sony, тогда еще такой самый лучший, тогда это стоило столько денег. Это был какой-то 79-й год. И я начал записывать со второго же урока. Я понял, вот. Я нашел место. А потом все время возвращался, да, повторял это. Не повторяя материал, невозможно. Нам кажется, как это может быть, что книга или какая-то кассета, и уж тем более видео, мы ведь, нам эти вещи не нужны. Нам эти вещи пробуждают решимот. Поэтому те, кто повторяет урок, это что-то уже другое. А те, кто не видели и не слышали никогда, это уже что-то другое. Но все равно и то, и другое — это вещи. Нет, я вообще не думаю, что можно без этого. Я не думаю. В конечном счете, то, что я строю здесь, на этих уроках, это я строю мост между современным человеком и книгами Бааль Сулама. Что это ты возьмешь эти книги, ты там ничего не поймешь. А кассеты, аудио, видео — вещи необходимые. Я вообще не понимаю, как это можно без этого. Поэтому я не знаю, что сказать. И когда есть несколько мгновений, какое-то время можно повторить материал, вернуться к нему. Нет, это просто необходимо. Я всегда переслушивал. Я ехал из Рехова в Нейбрак, потом возвращался в Рехове. Когда жил в Рехове, я просто все время слушал свои кассеты, записи. И также на работе тоже одевал наушник и слушал. И так это все входило. И даже если вы находитесь на какой-то работе, это все как бы не заходит, это не важно. Есть, знаете, как есть разные эксперименты, там, врачебные, во время сна включают звуки, и человек слышит звуки, или там английский изучают в процессе сна. Эти вещи, они воспринимаются внутри. И все время это срабатывает. И даже тот, кто не может слышать, ну где-то там, ты знаешь, есть такое. Как это? Да, есть такие техники даже, что так это входит еще лучше, да, без ограничений, да, без какого-то перегородки посередине, без сопротивления человека. Поэтому желательно, чтобы это все время там где-то это было. Ну, а видеть дома между футболом и каким-то фильмом или посмотреть наше кино, не, ну, это не будет преступлением.
3: Когда мы говорим о подобии по форме, если я это правильно понимаю, это только со стороны желания отдавать. Ведь об остальных вещах, скажем, относительно Ацмута у нас нет никакого понятия.
2: Мы... Так, Каббала — это методика раскрытия Творца творению в этом мире. Мы не говорим о душах, которые находятся вне тела. Тела уже умирают, и душа каким-то там образом существует вне тела. И тогда у нее как бы совсем другое существование, другие наполнения. Об этом мы не говорим. Об этом Каббала вообще не говорит. Есть, но не в этих книгах. Нет, не в этих книгах, так можно сказать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, что постигают люди помимо исправлений. Мы изучаем только то, как исправлять себя в процессе нашей жизни для того, чтобы почувствовать Творца до определенного уровня, который называется концом исправления, не включает в себя сам, вот эту последнюю, саму ступень конца исправления. Потому что ступень конца исправления — это уже... входит, как оно как само происходит. А что после этого, это уже называется тайны Торы. То есть у нас есть методика, то, что мы должны сделать в этом мире, при этой жизни. А ты спрашиваешь так, постигаем ли мы Ацмуто, еще что-то. Об этом не говорится. Мы говорим о том, что можно постичь в течение того, что называется 6000 лет. 6000 ступеней миры Абия, где душа человека находится в мирах Бия. Скоро мы будем это изучать. Мы это изучаем еще в 16 части. Да, это уже нетрудно понять. Начнем на этой неделе. И это то, что мы тут изучаем. И это не потому, что не хотят показать тебе, что есть кроме этого. Но просто до того, как ты приобретаешь килим 6000 ступеней или 125 ступеней или 620 ступеней, неважно, как делить этот путь исправления души. В конечном счете, пока ты не исправишь всю душу, ты не можешь понять, что там происходит. Не понять ты не можешь просто, что происходит за пределами ступени конца исправления. И как вообще существуют и ощущают, и воспринимают, и живут тогда, в этих ощущениях и в той реальности. Поэтому в Каббале невозможно или запрещено, это то же самое. Просто невозможно. То есть у человека нет. Как расскажи сейчас рыбам то, что ты изучаешь. Мы же находимся в том же самом мире. Они живут, и мы живем. Но разница между нами — это даже между тем, что между нами самой первой духовной ступенью. Понимаешь? И ты видишь, насколько ты не будешь... в коммуникации с ними, да? Ты же нет контакта. А расстояние между нами и духовным — это еще больше? А между духовным и те, что после конца исправления, это вообще, это сравнивать не о чем. Это все кли превращается в ради отдачи, даже каменное сердце, левэвен. Ты исправляешь сущее из ничего, ты переступаешь через него, переходишь. Ты переходишь за начало творения, а это, мы можем так, просто словами как бы так произнести, но что это? Поэтому мы этого не касаемся. Ну хорошо, давайте приступим к учебе.
3: Поделимся сейчас впечатлениями от урока. И что из этого мы берем для реализации в десятке, пожалуйста?
2: Настоящее восприятие. Мы воспринимаем желание получать. Но настоящее — это то, что вне желания получать. Бесконечность. Бесконечность — бесконечное восприятие.
3: Да, Рав говорил о том, что веру в высшее знание мы постигаем только в подобии свойств, только вследствие обретения свойства и хиссарона вне тебя. И также он определил шестое чувство, что это, по сути дела, вера в высшее знание, приобретение шестого чувства в духовном. Это кроме этого мира.
2: Это что-то, что не может быть принято только приобретением желаниями. Да, можно. Эти желания, которые вне меня, в товарищах, хотя человек сначала не ценит своих товарищей, что они велики. И ему кажется, ну что там у них есть, там чего у них нет. Но, в принципе, это клич, через который он может постичь это, обрести это желание для отмены по отношению к высшему знанию. А вера это постигается уже против всего вот восприятия, которое есть у человека в этом мире по поводу жизни, в той мере, насколько он готов принять знание высшего, то есть заменить свое знание на знание высшего. И в этой мере он это и приобретает.
3: И когда начинают работать выше знания, именно когда приходят выше Максома, когда приходит состояние возопили сына Израиля от работы, и тогда начинаем работать над этим.
2: Да, и как в статье написано, после того, как человек отменяет свое знание и свое желание перед желанием Творца, то человеку достаивается желание Творца. И желание Творца — это желание отдачи. А тогда, когда у человека есть уже желание отдачи, человек называется уже чистым. То есть Рав все время говорил о вере в высшее знание. Даже сказал, что вера называется сила, которая обязывает меня действовать. А нам для этого надо познать мозг высшего, дающего. И для этого нам нужно, чтобы мы прилепились бы к нему, слились с ним, чтобы была вера в него больше, чем то, что я верю собственному знанию.
3: И волнительно чувствовать это впечатление на уроке, когда мы можем почувствовать путь к высшему миру. И на этом пути мы получаем все больше ощущения. Сегодня о разуме и сердце. Келим в разуме и сердце. Рав сказал, что любая ступень надо мной ощущается как бесконечная. Что делать? Только если получим силу свыше, мы сможем удерживать следующую ступень.
2: Мы говорили обо всем, что связано с верой в высшее знание, как на самом деле можно это постичь, и также, как возможно ощутить это, чтобы у нас вообще было к этому желание, и как мы преодолеваем то, что всегда находимся в желании получать. И как вообще можно прийти к такой вере и к такому желанию? И как вообще можно думать, как можно вообще отменить себя для того, чтобы прийти к этому? Это все как бы в работе между нами, в объединении, и отменяя себя перед Творцом, что мы всегда просим, чтобы Он пришел, изменил бы, исправил бы нас, потому что это не в наших силах.
3: Да, и желание попросить мы берем от группы.
2: Он говорил о состоянии после Махсома, то есть решимо, которое прилепляется к первой ступени духовной, это значит, что ты переходишь Махсом, и он властвует тобой 100%, а ты прилепляешь себя как семя в матке. И ты хочешь на самом деле, чтобы он властвовал над тобой на все 100%, и просишь, чтобы так вот, ну как, в принципе, состояние зародыша, полная власть, а ты просишь, чтобы он властвовал над тобой на каждом шагу.
3: Это понятно, очень трудно захотеть, и для этого есть мы друг у друга, чтобы мы могли возвеличить это высшее состояние, веры, высшее знание.
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать учение десяти сферот из уроков Рава. Мы находимся в третьей части урока. Это мы находимся в учении десяти сферот, первый том, первая часть, вторая страница, Дафбет. Мы находимся во внутреннем Орпними, внутренний свет, десятый пункт.
0: Да, с этого урока, что мы сейчас слышали, ты готов отменить все, что у тебя есть, отказаться от всего, что есть у тебя, для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, без разума, без знания. Ты остаешься, при этом остается у тебя и знание, и разум, но ты прилепляешься к нему, как семя в матке, это называется зародыш. С этого начинаем расти. Давайте удостоимся быть зародышами как можно быстрее. А сейчас мы послушаем урок Рава. С точки зрения Ари, мы еще только в первом пункте. Бааль Сулам объясняет нам еще только первый пункт. Еще какой-то там небольшой момент. Давайте послушаем, будем записывать то, что Рав говорит, и в конце проведем семинар и подготовим вопросы. Пожалуйста, давайте послушаем.
1: Ну, продолжим.
0: Так, десятый пункт выясняет, что они там совпадают полностью. Десятая сноска. Нет там еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются и различаются ступени, поскольку эти различения возникли в мирах только с появлением сокращения.
2: Молодец. נקרא שוב עוד יוד שווה בהשוואה אחת כלומר
0: Они в полном совпадении, то есть там нет еще ни закута, ни авиюта, по которым оцениваются и различаются ступени, поскольку эти различения возникли в мирах только с появлением сокращения.
1: Тоже вы видите, он говорит о свете бесконечности, наверху пункт Юд равен в едином сравнении, называется светом бесконечности. Что он говорит внизу? Нет там ни закута, чистоты не вьют, а это относится к лики, к келим, по которым оцениваются и различаются ступени, ступени. Поскольку эти категории возникли в мирах, возникают, понимаете? В мирах потом. Все это келим. С какой стати он объясняет это келим, если наверху Ари говорит вообще о свете, который находится в полном, в полной однородности? Потому что свет — это то, что кли постигает. Это впечатление, ощущение в кли. Я чувствую что-то внутри. Это ощущение, я называю, это ощущение свое свет. Это не свет, это не то, что наполняет меня. Я не знаю, что меня наполняет. Я не знаю, что находится во мне. Я знаю, что я впечатлен. Так я измеряю это свое впечатление и свое впечатление называю свет. И нет связи между тем, что наполняет меня на самом деле, это ацмуто, и между тем, что я чувствую внутри кли, потому что это зависит от свойств кли. Так свет, еще раз, это вид впечатления кли. И не представлять себе его, что он существует вне кли. Мы не способны выразить это ощущение. Это корень, это источник, предыдущая причина моего впечатления. В таком виде я могу сказать, что по всей видимости существует, по всей видимости, потому что понять его я не способен, воспринять, почувствовать, различить. Поэтому смотрите, что наверху он говорит только Ари, говорит о свете, равен полной однородности, называется бесконечности, а внизу Бааль Сулам говорит, нет пока ощущений, ясно келим. Поэтому мы не можем сказать больше, чем простой свет. Да?
0: Почему он говорит, что возникло сокращение? Что тут новое? Ведь это же было уже или не было?
1: Нет, не было. А обновлением, новшество называется то, что не было раньше и обновилось. Это его язык. А обновление, сокращение, то, что не было раньше в реальности, сейчас произошло, да, пожалуйста.
0: Кли, который воспринимает свет бесконечности простой, это Малхут бесконечности, так называется?
1: Нет, пока что мой Малхут не говорит, я не знаю, я не настолько умный, я не говорю. Он говорит, свет бесконечности называется так. Если он не говорит о Малхуте,

0: тоже не говорю, зачем мне? Я стараюсь удовлетвориться словами, которые он говорит. Но если только мы собираемся объяснить что-то, а так не стоит, да?
1: А вы же говорите, что каждый свет — это как будто бы раскрытие кли. Как это кли и свет вместе?
0: Это раскрытие каббалисты, как я и сказал, и нам нельзя это забывать. Каббалисты, которые достигают мира бесконечности, они приходят с полным совершенным кли, со всеми ощущениями. Есть там уже все, что тебе нужно знать, ты знаешь. Все, что ты должен почувствовать, ты почувствовал. Прошел все состояния, 125 ступеней, которые составляют тебе конечную ступень. И ты уже знаешь все особенности, все там ниши, все там пустоты в кли, какие там могут быть ощущения света. Ты полностью знаешь все творение со стороны келим и впечатления, которые называются света. И ты включаешься в конечное состояние, и это простой высший свет наполняет всю реальность. Но ты проверяешь его из состояния, в котором ты можешь различить его в таком виде, как он с твоей высокой стороны различающий. Ты на самом деле проверяешь его. Он сам, скажем, это состояние как младенец, он говорит. Это состояние как младенец, он пока еще не может ничего почувствовать, ни источник света, ни какие-то свойства в свете, пока еще не хватает там келим, развлечения, особенностей, ступени, миры, ничего. И поэтому он чувствует простой свет. Но я, когда прихожу туда, я чувствую свет бесконечности в другом виде. Он для меня простой, потому что я во всех состояниях, которые прошел, сейчас я устанавливаю, что он простой, да, потому что я проверил на себе, видел, что во всех состояниях он приводит меня, скажем, когда склоняет себя и весь мир на чашу заслуг, когда все состояния, которые я прошел, он хотел, чтобы я пришел к доброму и творящему добро, и сейчас действительно прихожу к этому. Но я должен был склонять себя в тяжелой работе из тьмы, и я прихожу к этому простому, да, что называется пшат, простой смысл, как объясняет Бааль Сулам, пшат ремез друшот — это сверху вниз, но не снизу вверх. Когда пардес пшат ремез друшот.
2: Пардес.
0: Пардес.
2: Ацилут, брия и цира васия.
0: Это ацилут, брия и цира васия. Вот так оно. Так он приходит к простому ощущению, к бесконечности, пшат. Но он приходит к этому после всех предыдущих свойств, состояний. Так то, что кли не распространилось и пришло из бесконечности, оно еще пока не различает ничего. Но если ты приходишь снизу вверх к простому состоянию, для тебя тогда это на самом деле простой свет. Но ты понимаешь, в чем он прост, ты понимаешь, что значит насладить творение и все, и нет ничего больше, потому что ты прошел все эти особенности, сделал все свое желание из работы и видел во всей тьме и во всех этих развлечениях, которые ты прошел, по которым ты прошел, что это для тебя, для благотворения. Ты пока еще исправил себя вот здесь, в Гальгальтайнаем, а затем в Ахаб, подъем, Алия, и пришел к концу исправления. Ты склоняешь себя на чашу заслуг Гальгальтайнаем, весь мир на чашу заслуг в Ахапе. Ты делаешь это кли бесконечности, когда ты присоединяешь к этому все души, души Адама Ришона, и тогда ты включаешься в мир бесконечности, в это бесконечное состояние, где все исправлено. Тогда ты приходишь к пшат, простому.

0: я ничего не различаю. А здесь ты приходишь к любви, когда ты понимаешь маму, и ты включаешься в нее, и ты видишь, как мама любит младенца. Со стороны матери ты чувствуешь и понимаешь ее любовь. А не то, чтобы как младенец чувствовал ее любовь. Ты понимаешь, какая разница? Это то, что Творец хочет, чтобы мы сделали. Не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития, но чтобы мы раскрыли любовь матери, что Творец хочет, чтобы творения познали его. Дорогой мой сын Эфраим.
1: Ну, намчих.
0: Ну, продолжим.
2: От хав меваэрет.
3: Пункт 20 выясняет свет бесконечности. Но можно спросить, если мы не в состоянии постичь бесконечность, то как в таком случае мы будем определять ее именем, названием? Ведь название определяет постижение, указанное, обозначенное этим названием. И нельзя сказать, что название «бесконечность» указывает только на отрицание постижения. И в таком случае мы должны были бы это назвать непостижимым. Но дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое существует между бесконечностью и всеми мирами под ней. Теперь, вследствие сокращения, которое произошло после бесконечности, в каждом месте, где эта сила пробуждается, она сокращает там свет, благодаря чему свечение это завершается и приходит к своему окончанию. И поэтому любое окончание и завершение, имеющееся в каждом свечении и в каждом парцуфе, не происходит иначе, как в силу этого сокращения. И кроме того, вследствие этого окончания и завершения выходит, приобретает новый вид, новые формы и все объекты и их наполнения, все изменения, которые только имеют место в мирах. И как только понятие сокращения нет бесконечности, то там нет и понятия категории окончания и завершения. И потому называются бесконечные, без конца, чтобы показать, что нет там совершенно никакого ни конца, ни окончания, ни завершения. И потому ясно, что этот свет простой и абсолютно однородный, так как одно зависит от другого.
0: Можно об этом тоже бесконечно говорить. Потому что, безусловно, нам всегда будет не хватать понимания этого, пока мы к этому не придем. И нет у нас в нашем состоянии никакого состояния сущности, на которое мы могли бы указать и сказать, это подобно тому, что в бесконечности. Поэтому удовлетворимся этими определениями, что бесконечность, когда нет никакого окончания и завершения вообще, и понятно из этого, что этот свет простой и полностью однородный. То есть из-за того, что недостает границы, то есть отсутствие границы, не приходит от творения иначе, как, а только от Творца, когда все находится в его полном управлении, и пока еще творение не появилось. То есть снизу мы определяем состояние бесконечности. Это первое состояние, где свет простой, пашут, и нет со стороны кли пока еще никаких развлечений, кроме того, что чувствует себя как зародыш внутри матери. Так, под воздействием света. Во втором состоянии, когда мы находимся, находимся в работе, то есть есть у нас хисарон и таанук, наслаждение и работа между ними в третьей линии, да, в среднем.

0: зрении.
1: Это
0: у нас второе состояние. Мы не говорим о нисхождении миров. Нисхождение миров, иридата уламот. Об этом мы не говорим. Но о работе человека, когда с помощью этой работы он поднимается в третье состояние. Да? Третье состояние. Мацав гимель. Когда тоже понимаешь, что это простой высший свет, пашут. Но этот простой — это наранхай, в кахабзон.
1: И
0: здесь он уже различает и определяет все детали между светами и келим, когда замысел творения, ну, просто добрый и творящий добро. Потому что и здесь тоже добрый и творящий добро. Он чувствует, но чувствует это без развлечения со стороны келим. На этом мы, по всей видимости, должны будем завершить здесь. Есть еще какой-нибудь коротенький вопрос, да?
2: Как из конечных состояний, которые накапливаются, приходим к состоянию бесконечности, как бы сущей из ничего?
0: Так вот, эта дискретность переходит в аналогию.
2: Как это конечно оказывается?
0: Конечно, это потому что мы строим среднюю линию. Если ты говоришь о том, как в математике это делаем, мы в любом случае присоединяем один к одному все части, да, и в этих частях мы всегда находимся в отклонении, в ошибке, погрешности. Потому что интеграл, который ты делаешь в бесконечности, это в любом случае интеграл, он определяет сумму этих вещей, и никогда это не равно другу. Когда была пластинка с иголкой, есть у нас цифровое считывание. Это не то же самое, да? Где? Где наш китаец, да? Это верно, но в духовном это на самом деле равно, по-настоящему равно бесконечности, потому что здесь мы переходим к средней линии. Мы не строим сумму состояния. Мы над этими состояниями приходим к свойствам Творца. Поэтому это буквально сравнивается цифровое и аналоговое состояние. Ну, на этом завершим. И да, друзья, мы слышали сейчас урок, очень богатый всевозможными ощущениями, и мы возьмем это в десятку. Было очень много понятий, сделаем семинар шестиминутный, где мы подведем итоги тому, что мы слышали, и зададим вопросы о том, что мы слышали. 6 минут, пожалуйста, на семинар.
3: דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים.
2: Как бы вот эти вот состояния, которые мы постигаем, детали на духовном пути, как это сверху, это приходит к нам таким самым простым образом, а потом мы это постигаем, это через разные состояния, через наше желание получать, и мы, в принципе, постигаем все преодоления. И то, что у него это простое, он просто в отдаче, в таком чистом виде, мы постигаем это через всю нашу работу, и в конечном счете не только получаем все наслаждение Творца, но и постигаем по-настоящему то, как он в отдаче, как он это ощущает, да, и что он дает. Это самый большой подарок, который мы можем получить от Творца.
0: И понять, и постичь состояние можно только, если ты поднимаешься от него наверх с помощью силы Творца, и так ты различаешь.
2: Рав так описал потрясающе вот эти три состояния. Первое состояние, в котором простой свет, из которого не сходят мира. Во второе состояние — это состояние работы, где мы работаем с желаниями и наслаждениями, а потом возвращаемся к совершенному состоянию, где мы уже приобретаем келим совсем на ранхай, со стороны кли, и достигаем того же состояния. То есть если высшее состояние было просто как что-то нефиш, как свет полностью в отдаче, мы приобретаем это через келим в полном постижении на ранхай кахабзон.
0: Да, все дело здесь на самом деле множество различных особенностей. Это то, что делает реализацию цели стороны творения постижимой. И эти ощущения постигаются из множества келим, множество хисаронов, и это связывается с первой частью урока, которую мы слышали.
2: Мы также слышали определение света — это реакция кли, ощущение кли. Тоже, как бы он говорил о простом свете, сверху вниз, а снизу вверх — это, собственно, постижение всех состояний, с помощью которого я постигаю наранхай.
0: Да, и простой свет, он не прост. Рав сказал, что Творец хочет, чтобы мы не наслаждались, как маленький младенец, которого наполнили. Это мир бесконечности до развития. Но чтобы мы раскрыли любовь матери, и Творец хочет, чтобы Творец хотели познать его, дорогой сын мой, Ефраим.
2: Мы говорили о понятиях конца и бесконечности. Это действительно такие понятия немножечко, да, как бы смазанные, размытые. Мы не можем это понять, может быть, нашими мозгами. Как это можно постичь? Что-то такое бесконечное, что не имеет границ. Да, действительно, как мы в конечном счете приходим к такому постижению. Может быть, это мог бы быть вопросом, как можно постичь все то благо, которое Творец хочет нам дать, когда мы чувствуем себя такими маленькими, ничтожными, как действительно можно постичь вот эту всю бесконечность, что Творец хочет дать.
0: И постижение всех высших ступеней человек идет в подобие свойств, насколько он подобит себя в своих свойствах каждому миру.
2: А то, что касается совпадения по форме, то Рав открыл как бы тему пардес, сверху вниз это ацилут, брия яцира асия. А то, как мы учим, что мы начинаем с подъема снизу вверх через тайну, пока не приходим в бесконечность, к простоте, где-то там простой свет, как он это описал, это в первом состоянии, только мы возвращаемся уже с наранхаем, светов в келим.
0: И все состояния, по сути дела, постижение свыше келим, поскольку это постигается выше келим, есть там восполнение между окончательными состояниями и состоянием, которое совершенно бесконечно.
2: Ну, хорошо. Я надеюсь, что все приготовили вопросы, то, что было много деталей в этом коротком отрывке. Но сколько мы слышали? Массу вещей Раф рассказал. Свет, что такое совпадение по форме. Масса всего. Ну, кто готов, пожалуйста. Ну, мир, как обычно.
0: Получается, что человек наверняка вначале чувствует очень много впечатлений, волнений. Наверняка это свет. Это не свет. Это только что свет делает у него внутри. Это очень может запутать ученика вначале. Я чувствую, что даже меня это путает. Как справляться с этим?
2: А что путает? Мы всегда входим под воздействие света. Мы все время там. Только сам свет мы не ощущаем. Ты не можешь сказать. Знаешь, как вот есть разные виды света, да. Свет хасадим, хохма, окружающий свет, прямой свет, отраженный. Там список такой. Но это только каббалист, который это постигает, он распознает это в соответствии с своим кли. Нет, это не само по себе, а как его кли. Ты пока чувствуешь какую-то реакцию, то, что происходит в тебе, какие-то вещи. Но ты не знаешь, что это свет так воздействует. Я не чувствую воздействия самого света. Но вещи раскрываются. Это не путает. Это вот так и должно быть.
0: То, что путает, по крайней мере, меня, о чем из этого можно говорить десятки, а часть этого не подходит. Есть то, что ты можешь слышать себя, есть то, с чем мы можем поделиться с товарищами.
2: Мы вчера говорили, да, у нас был дневной урок такой тоже богатый, и мы читали статью, и я сказал, есть два вида внутреннего в человеке. Если помнишь, одно внутреннее, которое никому не открываем, это мои отношения с Творцом, а еще есть внутренняя часть, где ты все-таки находишься в контакте с товарищами, вы читаете статьи, и ты говоришь с ними, делишься впечатлениями. Но там тоже надо быть аккуратным и не говорить там слишком. Все это есть вещи, которые ты должен раскрыть. Или не должен раскрывать, потому что ты путаешь других. А если ты слушаешь тебя, это путает. У всех разные келим, у всех разные корни души. То, что мы читали, да, Мирабия. Поэтому каждый чувствует как по-своему.
0: Я помню, когда был начинающим учеником несколько лет назад, не так давно, я просто начал свои первые уроки, так я сказал на одном из уроков более другим, более со стажем ученикам, я рассказал о своем впечатлении от урока, а он мне сказал, так нельзя говорить, потому что что-то этим говорит, что сегодня урок сильный, а вчера был не сильный, ты этим рассказываешь, каков твой вкус, когда-то этого не было. Это меня поразило, и тогда понял, окей, я не буду рассказывать, о чем я лично впечатлился от урока, но можно говорить в общем. Но то, что ты сам переживаешь, это не хорошо ни для тебя, ни для других. Спасибо, Нир. Алматы, один, пожалуйста.
4: Спасибо, дорогие. Если мы правильно услышали, кли в третьем состоянии чувствует полный спектр наранхай как общий простой свет. Как это? Как вот соединяет наранхай в одно целое, в общий простой свет?
0: Да, Раф ответил на это, что с помощью этой работы он поднимается в третье состояние и понимает, что это простой свет. Но простой — это наранхай, кахабзон, где он здесь различает и чувствует все различия между светом и келим, о замысле творения, что оно просто, добрый творящий добро. Ты знаешь, каждый может сказать добрый творящий добро, но вот общем, каждый человек может произнести эти слова «добрые, творящие добро», но когда творение поднимается по всем ступеням снизу вверх, по всем 125 ступеням, на каждой ступени он различает «добрые, творящие добро» с другим вкусом, другим развлечением, дополнительным. И в состоянии конца исправления он может сказать, что все просто. Почему? Потому что все бесконечное количество ощущений, которые были у него, не только были, а сейчас находится с экраном, когда он может работать с любым состоянием, он может раскрыть в этом свойство доброго и творящего добро, как Творец его растит и приводит к этому состоянию. И тогда он говорит, это просто, как Раф нарисовал нам пардес, пшат, ремеш, друш и сот, это миры и абия. Раф нарисовал нам на чертеже ацилут брия и цира сия. Так сверху вниз — это на уровне нефиш только, потому что там еще нет творения, которое постигает все эти свойства. Но когда он поднимается снизу вверх и достигает этого мира ацилут, это уже в наранхай. То есть все ощущения, которые есть у него с помощью сначала отдаления, а затем сближения, когда он все больше становится подобным Творцу и становится партнером его. Он может сказать, тогда все просто. Тогда добрые творящие добро наполнены бесконечным количеством различаемых особенностей.
2: Да, я его очень спасибо за этот великолепный урок. Я хотел так спросить. Вот как раз то, что ты вот сейчас говорил, как бы в общем, он тут отметил, что ПП — это ацелут и так далее, там брия и цира осия. Получается, что тайна — это осия. Получается, что сверху вниз осия или мир, самый грубый мир, большой, глубокий, полный авиюта, а снизу вверх наша работа, то, что он потом описал. А в этом состоянии мы начинаем с мира сия. Говорим, что ведь исправление с легкого к тяжелому, а мы начинаем с самого тяжелого мира, самого грубого. Как вот это вот, а? Обратную связь. Проследить, понять.
0: Это называется обратное соотношение светов и келим. То есть самая материализованная ступень, что значит духовное и материальное, это ближе или дальше от свойств Творца. Духовным называется более близким подобие свойств Творцом, материальным более далеким. Так и здесь в порядке работы мы говорим, что так это объясняет, что вначале входят в ацилут, а затем из ацилута поднимаем ступени брия и цира осия наверх. То есть, прежде всего, исправление гальгальта и наим. То есть, правильно? Это более легкое, с более чистыми келим. А затем с ахапом, это всегда ахап подъема, поднимают келим из брия и цира осия. И, по сути дела, работа с келим осия — это самая существенная работа, когда превращается злодеяние в заслуги. Так порядок работы в таком виде. Но это не то, что Раф нарисовал здесь на чертеже. Он нарисовал, что именно в подъеме снизу вверх, по мере того, когда поднимается снизу из мира сия, все ощущения в качестве тайны, затем драж, объяснение, трактование, затем ремес, а затем пшат, простота. И не то, чтобы ты начинал с простого, а наоборот, именно вот работа каббалистов — это прийти к тому, когда раскрытие Творца уже на основе этой простоты. Это то, что Раф нарисовал.
2: Все раскрытие — это в мире ацилут. Что после того, как миры выпали оттуда, все исправления на подъеме, поэтому души в мирах поднимаются вместе в мир ацилут, и только там происходит исправление. Тогда раскрывается, что это все простое, а вначале все тайна.
5: metoda nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız, doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
6: Есть торгум?
0: Перевод есть вообще? У нас почему-то нет перевода. Можно еще раз спросить? Можно и...
2: Как мы знаем, что мы постигли духовный келим, и как мы будем знать, что...
5: Что
2: происходит духовное рождение? Мы это ощутим. Как мы уже говорили сейчас о зародыше, в первую очередь человек отменяет себя перед Высшим. И он это ощущает, это сила, это то, что мы делаем все вместе в группе. Высший всегда находится в нас. Ахав Высшего всегда управляет нами. Когда мы начинаем отменять себя перед Ним, мы знаем, что сейчас мы будем отменять себя и каждый раз делаем такие попытки, пока у нас не получается. Но тот, кто уже находится, кто это прошел, он это чувствует. Невозможно это скрыть. Он не проходит это как будто бы, да, там, как бы под наркозом, да. Нет-нет, это должно быть по-настоящему.
0: Рав сказал нам в первой части урока, он пишет, что любовь к ближнему — это средство, когда постепенно вследствие этого мы чувствуем, насколько постижение кли вне нас необходимо для достижения совершенства и вечности. И тогда он описал там, что такое бесконечность. Тот, кто помнит, что было на первой части урока, бесконечность — это когда ты постигаешь в какой-то мере эту бесконечность, что имеется в виду, ты приходишь к возможности бесконечного восприятия, и тогда получаешь бесконечное наполнение. То есть мы работаем над любовью к ближнему, чтобы выйти из себя. Это упражнение, потому что это ощутимо. Это не то, что мы получаем что-то в небе, а в действии, насколько мы можем полюбить ближнего. И когда выходим из отношения к себе, к отношению любви только к ближнему, это уже вход в духовный мир. Это то самое рождение, о котором говорит Раф.
7: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del Creador.
2: Как происходит подъем по средней линии, пока не достигаем того, что ощущаем Творца?
0: Подъем именно по средней линии, без правой и левой. Может, по средней, может быть, я не понял вопроса, откуда здесь взялась средняя линия?
7: В чертеже? Не по суматория de estados, sino por la sensación del Creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
2: Я говорю, что это не в результате накопления состояния, а тем, что ощущаем Творца. Как происходит такой подъем?
0: Подъем — это именно это. Все больше почувствовать отношение и связь с Творцом — это называется подъем. И мы сказали раньше, что близкий к Творцу — это наверху, а далекий от Творца — это внизу. Так состояние, которое проходит человек, — это всегда состояние подъемов и падений. Мы никогда не поднимаемся напрямую наверх. Подъем, он не в таком виде, когда поднимается вот так, но всегда сначала есть какое-то падение, затем подъем, еще большее падение, больше подъем. И так состояние поднимается, и когда все вместе собираются, мы находимся в тенденции подъема. Подъема куда? Это подобный Творцу. Более подобный Творцу, а это более подобный творению или отрыву от Творца, и творение должно подняться и стать более подобным Творцу. Поэтому та самая средняя линия в конечном счете является результатом подъемов и падений. свет, который производит над нами действие, и он приносит нам каждый раз состояние. Если здесь минус один, то поднимаемся к первому. Если это минус два, поднимаемся ко второму. Если это минус третье, поднимаемся к третьему. Поэтому всегда состояние до высокого состояния более низкое, чем было раньше. Поэтому, а иначе невозможен подъем. И в конечном счете всегда между минус 3 и 3 раскрывается средняя линия. Средняя линия — это когда уже могут отнести все к Творцу. И падение, и подъем. И тогда отсюда есть уже подобие и оправдание, и поэтому подарок, который мы получаем, после три — это минус четыре. Поэтому всегда награда за заповедь — это заповедь. За награда за заповедь — знать заповедующего. Да, Миша?
8: Thank you so much for this amazing lesson, friends. And our question is,
2: спасибо за этот потрясающий урок. Вопрос. Мы говорим об отмене, и чтобы стремиться идти за Ахапом, мы отменяем себя перед десяткой, равом, перед Творцом. Вот это все Ахап. Это некая общая область, которая поднимается вверх, да? Это Ахап. Да, мы всегда знаем, что есть следующая ступень, всегда в нас раскрывается. Мы получаем это от Рава, книг, читаем Бальсулям или Рабаша. Мы знаем, сейчас вот это вот наша следующая ступень. Отменить себя перед группой, или то, что Рав сказал, надо это сделать. Мы всегда знаем, что надо делать. Проблема только в том, чтобы делать. Отменять. Скорее даже согласиться с тем, что говорит Высший. Когда мы соглашаемся и делаем, мы поднимаемся на следующую ступень. А Ахап Высшего поднимается еще на одну ступень, еще выше. Мы снова с ним не согласны. Он снова как бы он против нас. И когда мы производим работу, еще поднимаемся. Так называется это подъем веры выше знания, потому что Ахап Высшего нас поднимает.
0: Да, и все делает свет с нами. Мы вскоре посмотрим клип номер один, который отвечает и на вопрос Нира в начале урока, и на ваш вопрос. В конечном счете мы не забываем, что и Ахап, и Гальгальта, и нам, и подъемы, и падения, и средняя линия — все это действие света на нас, и мы должны только отреагировать на него. Но не мы должны делать. Мы должны из этого урока сейчас все больше и больше просить, чтобы свет подействовал на нас. И тогда свет уже знает, что с нами делать. Мы — материя, желание получать, мы нуждаемся в свете, который подействует на нас. Это суть нашей учебы. Давайте посмотрим клип номер один.
2: Свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. Я не знаю, куда он меня возвращает, к какому источнику. Я вижу только результаты. Что я вдруг вижу больше, чувствую больше, понимаю больше, становлюсь выше своего эгоизма, больше иду на уступки, больше как-то принадлежу к этим духовным ценностям, больше как бы ассоциирую себя с ними. И тогда я вижу вот эти вот изменения. И вот эти изменения, которые я ощущаю в себе, я также чувствую, что они изменения, которые произведены какой-то внешней силой. То есть не я это сделал, потому что вот эти ценности, понимание, ощущение того, что я сейчас в них нахожусь, в этих, этого во мне не было. Не было во мне. И поэтому я не могу это отнести к себе, что это вот я. А как бы тут произошло, возник какой-то совсем другой Михаэль, в чем-то новый. Откуда, с какой стати? Я по-настоящему чувствую вот эту вот разницу из того, что я был и что я сейчас, это как будто новое рождение во мне. То, чего прежде для этого не было никакой причины. И вдруг это родилось какое-то ощущение, свойство, что-то новое. И поэтому я говорю, что это сделано, произведено светом, высшим светом, Творцом. Неважно. Но он мне это сделал.
6: Так,
0: что мы как можно больше были в этом состоянии. Киев один, пожалуйста.
9: Так, дякую, друзі. От ви сказали, що для того, щоб осягнути світ Асія,
2: ви сказали, для того, щоб постіч мир Асія, треба піднятися в мир Ацилут.
9: Які перші ступені
2: і тоді вже оттуда исправлять мир Бія. А які перші ступені, по яким ми піднімаємося? Нет, мы сказали не совсем так. Мы сказали, что и наше исправление, наши души находятся в мирах, корни наших душ находятся в мирах Бия, Брия и Цира Асия. Там находятся наши души. Их исправление не может выполняться там, где находятся миры, там мир Асия или мир Брия. Мы учили, есть места для миров, Никудот Десак, там они находятся в конце. Но после разбиения Адама Ришон они упали, и тогда все испражение может быть только в мире Асия. Извините, нет, в мире Ацилут. Поэтому все эти миры поднимаются в мир Ацилут, и там происходит исправление. Это то, что мы сказали. Но, конечно же, мы поднимаемся по порядку ступеней. Так самый близкий к нам мир — это как бы мир Асия, но из мира Асия мы поднимаемся в мир Ацилут.
6: Флорида.
10: Great lesson, dear friends. Question is about the text. Why is it that the light of Ein Sof is unattainable?
0: Поразительный урок, друзья. Почему свет бесконечности невозможно постичь? Как мы можем постигать что-то, находящееся под сокращением? Есть ли келим, которые могут постичь свет бесконечности? Гелат. Безусловно. Вопрос, почему было сокращение? Начнем с этого. Ведь Малхут бесконечности была в состоянии Он и имя Его едины, то есть желание Творца наполнить ее. Ее желания наполниться были одним целым, говорит Он, и имя Его, Шмо, гематрия, желание, это то тоже численное значение, все желание, которое было создано, создано, и весь свет наполнил. Почему же Малхут совершила сокращение? Она совершила сокращение, потому что она со своей стороны увидела, что Творец не может реализовать свое желание насладить творение, если она останется в своем состоянии. Для того, чтобы он смог реализовать состояние насладить творение, должно быть творение. Творение, оно оторвано от Творца. Малхут бесконечности, Малхут и свет, которые наполняют, были одним целым, были в слиянии, в совершенстве. И поэтому она должна была произвести на себя сокращение и установить, что с этого момента она не может напрямую теперь получать в себя. Но она устанавливает условия. Я получаю только при условии, когда у меня есть подобие дающему, когда мне понятно, что тем, что я получаю, я доставляю ему наслаждение, как он мне. Это причина сокращения. И поэтому уже в сокращении, решение сокращения, в нем уже находится все нисхождение миров сверху вниз, это часть замысла творения. До состояния, в котором мы должны верить, что есть Творец. Мы должны искать, мы должны научиться тому, как раскрывать его. Все остальное творение, кроме человека, находится в совершенстве, находится в Творце. Ты не можешь сказать о муравье, что он что-то выбирает. И о слоне нельзя сказать, что выбирает. Это не связано с количеством или массой материала, который есть у них. И только человек. В чем он становится человеком? В том, что он распознает, что он оторван от Творца и хочет быть подобным ему. Это называется Адам человек, подобный Адаме высшему. И тогда нас объясняет наука Каббала, как быть подобным Творцу. И это все, как вернуться в состояние бесконечности, но исходя из работы этап за этапом, как Раф нарисовал на чертеже и нарисовал как интеграл, да, ты берешь круг и наполняешь множеством квадратиков, еще квадратик, еще добавляешь все эти квадратики, пока в конечном счете весь круг не заполнится в точности, как было раньше, потому что эти квадратики становятся все меньше и меньше. Рав привел пример в конце своего объяснения, как раньше была пластинка, игла, и пластинка крутилась, и это шло по своей дорожке. А дальше это был более чистый звук, потому что это было аналогово. А теперь мы делаем дискретное, цифровое, по цифровому методу, 0-1. Да, все было аналоговым с этой пластинкой. И мы должны прийти к состоянию, когда мы наполняем эту малку бесконечности, этот круг множеством квадратиков. Что это за маленькие квадратики? Это те самые ступеньки, когда мы, как творение, как единая душа, поднимаемся снизу вверх и тем самым наполняем эту малку бесконечности. И в чем разница, что снизу вверх? Сверху вниз она была наполнена светом нефеш, снизу вверх. Мы в нашей работе наполняем ее наранхай, светами наранхай. Нефеш руах нишамаха яйхита. И поэтому это та же малхут бесконечности, она не изменилась, она существует. Мы вчера на уроке Рав говорил об этом, что состояние конца исправления существует, состояние существует, в нем ничего не изменилось, только мы в нем не находимся, мы не уподобляемся ему. Так методика науки Каббала — это методика уподобления Творцу до состояния, когда мы приходим к бесконечности, нет ограничения, можно работать по отношению к Творцу без ограничения.
11: Кен, тогда поговорим. Асбидюк, а я Шейла и Альзи.
2: Как раз так, вот вопрос как раз об этом. Если мы постигаем Малхут бесконечности, свет бесконечности, свет в простом виде и тому подобное, и из того, что нашего подъема снизу вверх, то есть как бы есть у нас уже фильтры на свет. То есть мы получаем свет через фильтры, и это будет наранхай. Так вот, можем ли мы на самом деле знать, как это было в самом первичном состоянии, в самом первом, когда еще не было наранхая? А если нет, то как каббалисты могут нам сказать, что это был только свет нефеш? Я не знаю, понятен ли мой вопрос. Ну, можно сказать так, всегда есть вот эта взаимная связь между светами и келим. Мы получаем сначала свет нефеш, потом нефеш рух нешама, пока кли кетер не наполняется всеми светами наранхай. Таков порядок. Мы это пока еще не изучали, но этот порядок не меняется. А с другой стороны, если ты скажешь Гальгальта, которая получила все света на весь авию, в конечном счете, это нефеш. Она получила. Чем больше мы притягиваем света к себе и просим внизу, так больше входят светов наверху. Таков порядок.
0: Можно сказать вкратце об этом. Что постигает каббалист? Каббалист постигает подобие Творцу. Что это значит? Что так же, как Творец создал творение, творение со своей стороны создает Творца, и поэтому он может оценить и описать, как распространяется мир сверху вниз, потому что он сам становится партнером этого творения. И это объясняет, как каббалисты говорят о том, что было до творения. Что объясняет Бааль Сулам? Акабия до того, как был создан мир вообще, как он смог это описать? Потому что когда он сам поднимается снизу вверх, он в каждую секунду создает новую, эту реальность. Может быть, мы уже перед окончанием. Спасибо, друзья, за все прекрасные вопросы. Завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творения не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения, ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель

0: дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени, и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и я не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением, слиянием. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. А так как главное, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
1: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Вторая, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме. Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу
0: Своих». А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме, моха и в сердце, либо. Разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знание его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу,

0: называется истинной верой выше знания. Однако то, что человек способен верить выше знания, говоря, что он отменяет собственный разум, и то, что я пересчитал 3 раза, это не имеет значения. А я верю выше знания, что, то есть, как было сказано выше, вера для него важнее знания. Это тяжелая работа. И из этого следует понять, что вера Творца заключается в том, что человек должен верить, отменяя свое мнение о том, что подсказывает ему разум. Получается, что отменяя свое мнение, подобно земному праху, он отменяет свой разум перед мнением Торы. А это называется в разуме работой в разуме.
1: וזה נקרא עבודת מוחה. וכמוכן יש עבודה נקראת.
0: Но также существует работа в сердце, либо, так как сердцем называется желание. Поскольку человек был создан в природе желание получать ради себя, чтобы он наслаждался жизнью. А когда ему говорят, что нужно работать ради Творца, это противоположно его природе. И для чего это нужно? И это, как сказано выше, что человек должен делать все на благо Творца. Это из-за 3 вышеперечисленных причин. И потому это особая работа, благодаря которой человек знает, что он всегда желает действовать ради собственной выгоды, поскольку человек рождается в природе желания получать ради себя и обязан разделить свою работу на 2 части.
2: Первое — в свойстве моха, разума, когда человек должен обращать внимание на свое состояние в плане веры. Ведь и в состоянии веры он может работать ради вознаграждения, когда соблюдает Тору и заповеди, чтобы позже получить за это вознаграждение ради собственной выгоды. И, само собой, он останется в отдалении.
1: И поэтому
2: есть дополнительная особенная работа, называющаяся свойством либо работа в сердце. Это любовь к ближнему. Но если он будет работать только в любви к ближнему, то тоже останется вне святости, так как любовь к ближнему не является целью творения. Ведь цель творения — насладить свои создания. То есть творения должны получать от Творца благо и наслаждение. А если у них отсутствует вера, как они смогут получить что-то от Творца, не имея веры в Него? Поэтому работа должна вестись в 2 направлениях. Однако, мой отец и учитель сказал, что то, что нужно идти в свойстве веры, а Творец не дает нам работать в свойстве знания, также объясняется тем, что работа не должна быть ради собственной выгоды. Ведь если Творец раскроется творением и не будет необходимости в вере, то будет невозможным, чтобы человек сделал что-то ради Творца. И видно из материальных наслаждений, насколько тяжело получать их только лишь ради отдачи, а тем более духовные наслаждения, которые в своей наименьшей мере превосходят в наслаждении материальные удовольствия. И, конечно, человек не сможет их получить ради отдачи, поэтому и совершается работа в 2 свойствах —

0: Первое — в разуме моха, второе — в сердце либо.
1: Исходя из вышесказанного, можно объяснить то, что мы спросили. В чем заключается смысл очищения пеплом коровы в духовной работе? И сказали мудрецы, что сатан, злое начало и народы мира, удерживают Исраэль от соблюдения этой заповеди. И ответ на это был, что таков закон. И спросили, какой ответ может быть принят сердцем? Ведь они задают вопрос. Почему это так? Разум обязывает, что нужно дать такой ответ, чтобы спрашивающий понял, зачем. А ему отвечают, закон есть запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. И дело в том, что порядок работы таков, что нужно начинать с работы в свойстве моха, разум, то есть принять на себя веру выше знания.
2: И
1: поэтому, если народы мира не спрашивают, что это за заповедь, а человек просто сам принимает на себя свойство веры, что он верит выше знания, это относится к свойству веры первого вида. Как мы пояснили выше, подобно человеку, получившему $1000, и он верит в то, что там есть эта сумма, не пересчитав ее. Но когда они приходят, спрашивая, что это за заповедь и какой в ней смысл, то это подобно вере третьего вида, когда человек пересчитал сумму, обнаружил в ней недостающий доллар, но он верит выше знания, то есть отменяет свое мнение и разум, которые противоположны дающему. Это называется верой выше знания. Поэтому именно когда народы мира, находящиеся в теле человека, спрашивают, что это за заповедь, и какой в ней смысл, ибо тело не ощущает к этому никакого вкуса, ведь эта заповедь противоположна разуму и знанию. Тогда самым действительно правильным ответом телу должен быть следующий. Я верю, что эти вопросы были посланы свыше, чтобы было у меня сейчас место для выполнения заповеди веры выше знания. И потому правильный ответ состоит именно в том, что таков установленный закон. И в этом случае нельзя отвечать телу, основываясь разумной основой. Почему человек желает работать на благо царя? Из этого следует, что именно когда ответ заключается в том, что таков установленный закон, он может продвигаться вперед в работе Творца. И несмотря на то, что он видит, что не в состоянии преодолеть претензии со стороны народов мира, об этом он тоже должен верить выше знания, что то, что он не может преодолеть, это не потому, что он слабохарактерный, и поэтому не в его силах их преодолеть, а потому, что таково желание свыше, чтобы не было у человека возможности их преодолеть. И смысл этого в том, что именно благодаря тому, что он не может преодолеть, он получает возможность молиться, чтобы Творец ему помог, чтобы он смог преодолеть. И польза от этого в том, что именно с помощью свыше он может удостоиться постичь наранхай своей души. Ибо каждый раз, когда он получает помощь, она заключается в том, что благодаря тому, что он получает свечение свыше, у него появляется возможность удостоиться величия гадлут души, в силу того, что он нуждается в помощи Творца.
0: И известно, что сказано в книге Зоар, что помощь Творца заключается в том, что дают человеку свойства души. И потому он должен быть осторожным в тот момент, когда тело приходит и спрашивает, «Зачем тебе нужно прилагать усилия в Торе и заповедях? Разве ты не видишь, что нет тебе никакого толку от них?» И пусть не думает человек, что можно отвечать телу рассудительно и разумно, а лишь следующим образом. Я тебе как раз благодарен за то, что ты предъявляешь ко мне эти претензии, и я подтверждаю, что ты прав, если исходить из разума. То есть, с точки зрения здравой логики, я должен сейчас находиться в состоянии «сиди и ничего не делай». Но я работаю выше знания, и даже если ты не даешь мне это преодолеть, я именно поэтому и хочу себя пересилить, насколько могу. И поэтому я прошу помощи Творца, чтобы я смог преодолеть тебя. И, наверное, сейчас и есть та самая важная возможность, благодаря которой я смогу удостоиться войти в святость и совершить все ради отдачи. Выходит, что ответ таков удостоверен, установленный предо мной закон, является истинным ответом, чтобы человек продвигался в работе и пришел к свойству веры на постоянной основе, чтобы Творец ему помог удостоиться свойств моха и лива. И сказано, можно разъяснить наш вопрос так, что с одной стороны, корова является законом, не имеющим смысла. Но затем мудрецы придают этому смысл, согласно притче о том, что сын рабыни запачкал царский дворец. Сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты за своим сыном. Также придет и корова, чтобы искупить грех за теленка. Получается, что есть смысл у красной коровы. И следует ответ, что мать придет и уберет. Это и есть ответ на претензию, что красная корова является бессмысленным законом. Объяснение этому исходит из греха золотого тельца, как сказано в Зоар. И те, кто согрешили с золотым тельцом, поведали ему тайну, сказав, «Вот боги твои, Израиль». И этим они нанесли ущерб одеянию и понесли изобилие другим богам. Толкование этому следующее. Они желали получить цвет хухма без облачения хасадим. Это называется, что они не хотели получить облачение хасадим, что означает вера выше знания. Поэтому на это приводится заповедь о красной корове, которая полностью является законом и постановлением. И вся она в вере выше знания, что эта корова означает «мать», которая исправит прегрешение, когда они не желали идти в свойстве веры выше знания. И этим будет исправлен грех. Получается, что красная корова сама по себе не несет в себе никакого смысла. А наоборот, поскольку заповедь красной коровы полностью совершается выше знания, этим и исправится грех золотого тельца, который весь совершался внутри знания, как сказано, «Вот боги твои, Израиль». Из этого следует, что заповедь красной коровы, она вся выше знания, что указывает на веру, которая очищает от нечистоты и скверны, так как понятие нечистоты исходит из желания получать ради себя. И исправление, которое заключается в том, чтобы выйти из желания получить, возможно, только приняв работу в вере высшего знания. И тогда человек просит помощи у Творца, и благодаря ей он выходит из-под власти желания получать, и это называется выходом из Египта. Когда только лишь сам Творец выводит их из Египта, как сказано, «Я сам, а не посланник».
1: Получается, что смысл красной коровы, прах который очищает, указывает на пепел, представляющий что-то, что отменяется, упраздняется, как после сжигания коровы остается лишь свойство праха. И это указывает на отмену. То есть после того, как человек отменяет свой разум и желание перед желанием Творца, тогда человек удостаивается свойства желания Творца. А желание Творца — это желание отдавать. И когда есть у человека желание отдавать, то он называется чистым человеком. Ведь он тогда не делает ничего, кроме того, что доставляет наслаждение Творцу. И, согласно сказанному, следует объяснить сказанное — очистить оскверненных, осквернить чистых, произнося «святой». И необходимо понять, как могут быть две противоположности в одном объекте. В духовной работе это следует объяснять тем, что когда человек начинает подготавливать себя к принятию свойства веры выше знания, то тотчас же оскверняется. То есть до того, как он начал свою работу, он трудился ради получения вознаграждения и чувствовал себя праведником, видя, как он соблюдает Тору и заповеди, не находя в себе никакого изъяна. Поэтому он знает, что он чист и праведен, и нет в нем скверны. Ведь он заботится только о других, которые не идут путем Творца. И он желает дать им свойства веры. А они не хотят слушать. Тогда как он сам знает, что у него есть столько веры, что он может поделиться ею с несколькими людьми, только бы они захотели ее получить. Но когда он начинает работу ради отдачи и верить в Творца выше знания, тогда он видит истину, насколько он погряз в любви к самому себе, и что ему не хватает веры. Получается, что теперь он становится нечист, и это называется осквернить чистых. Но потом он удостаивается очищения оскверненных. И мы перейдем к уроку от 26 июля 2002 года. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавея Сулам», что означает очищение пеплом коровы в духовной работе. Из книги «Бамидбар», глава «Хукат». Цель творения — насладить творение. Насладить творение не может быть ниже ступени Творца. Творец не может совершить действие, выполнить действие, которое ниже его ступени, его уровня. Поэтому действие может быть только одно. Если делать что-то вне себя, то все равно это должно быть действие, которое по качеству будет подобно ему. И потому, когда он создал творение, создал его именно в слиянии, совершенстве и вечности, равных его собственной ступени. А чтобы творение пришло к этому ощущению, кто оно, что оно, где находится, кому принадлежит и кому оно равно, творение должно полностью познать это состояние. И познать его оно должно из своей природы, то есть из противоположности, из созданного из ничего. Иначе у него не будет осознания своего состояния. И поэтому оно должно пройти все этапы, противоположные совершенству, вечности, слиянию, и пройти их практически в действии, и также в осознании, в мысли, увидеть их в действии, как они проходят по его материи, и познать их также со стороны Ешмиаин, сущего из ничего, а затем со стороны Ешмиеш, сущего из сущего. И тогда различие между его ощущением в Ешмиеш, сущим из сущего, и Ешмиаин, сущим из несуществующего, то есть со стороны Творца и со стороны творения, чтобы оно сделало развлечение, произвело осознание зла. Что именно является осознанием зла? Не то, что ему плохо, а то, что плохо находиться в состоянии ниже Творца. И тогда оно увидит, что совершенство может быть только в состоянии, когда Ешмиаин, сущее из несуществующего, возвращается в Ешмиеш, сущее из сущего. Что это означает? Что внутри желания получать не может быть никакого совершенства. Потому что желание получать замыкается внутри себя, внутри себя ощущает, внутри себя постигает, и потому оно ограничено и по качеству, и по количеству. И то, что Рав пишет здесь, удовольствоваться малым. То есть каждый раз, когда постигает что-то, ему достаточно того, что постигает. И он не хочет расширять это. Потому что расширение границы означает, что теперь он должен страдать от того, что ему недостает. А после того, как страдает от недостатка, идет и достигает. То есть, если человеку скажут, сейчас мы наполним то, что ты хочешь, и больше тебе не потребуется, это будет достаточно и хорошо, он согласится. Мы видим это по себе. А каждый хиссарон, ощущение недостатка, нехватки, которое мы постигаем, приходит под давлением свыше. С помощью группы, с помощью книг, с помощью управления свыше, каждый раз мы получаем добавку желания получать. Но сами по себе мы никогда не вышли бы из животной ступени, потому что это больно. Для чего? Если бы мы могли остаться в состоянии насыщение, неважно в каком состоянии, в животных вещах, пища, совокупление, тепло, покой, отдых, самое минимальное, мы и оставались бы в этом. И у нас не было бы силы против нашей природы, возможности идти и страдать, потому что желание получать не позволило бы нам выйти и страдать. Оно все время оставалось бы, замораживало бы это состояние. Но поскольку высшее управление толкает нас к цели творения, к тому, чтобы мы стали большими, совершенными, тогда свыше на нас накатывается еще и еще желание получать, и мы обязаны наполнять его. И так каждый раз мы бежим к новым целям. И поэтому прийти действительно к состоянию бесконечного совершенства невозможно внутри желания получать. Иначе, как если человек выйдет из него наружу. То есть мы обязаны выйти из своей оболочки и жить не ради получения, а ради отдачи, с намерением вне нас. И тогда в такой форме у нас никогда не будет ограничения ни в величине клей, ни в получении изобилия. А любовь к ближнему, как же пишет здесь в этой статье Рав, это не цель, а средство прийти к ней. Так мы изучаем, насколько мы противоположны этому правилу выйти наружу из желания получать. И лучше всего учиться этому на окружающих нас, на нашем окружении. Поэтому упражнения, которые даны нам выполнить здесь, в этом мире, по отношению к ближнему, ускоряют наше развитие. И тогда мы больше осознаем и в разуме, и также в сердце, насколько мы ограничены. Пока не придем к состоянию, когда действительно потребуем продвижения в правильном желании. То есть ощущать реальность вне нас, жить тем, что вне нас, чтобы наши желания и наши намерения были вне нас. Чтобы мы никогда не жили внутри себя, чтобы ощущение себя было лишь базовой точкой, из которой человек выходит и живет, и ощущает тем, что вне ее. Только в такой форме он начинает отдаляться от этой своей центральной точки, своего «я», расширять пространство своего восприятия, пока не достигает размера бесконечности. В этой статье много подробностей. Она такая, охватывает многое. Вера выше, ниже и внутри знания. Это мы также видим в нашем мире. Весь мир живет в вере внутри знания. Почему это называется верой? Верой называется сила, которая обязывает меня действовать. То есть то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что принял как факт, называется знанием. И согласно этому, если я действую, если только это дает мне силу действовать, это называется верой внутри знания. Так мы действуем. И не важно, что мое знание может основываться на глупости кого-то другого, когда рассказывают о каких-то вещах совершенно неверных. Но если я принимаю их внутрь своего знания, и они воспринимаются в моем знании, тогда для меня это факт, и согласно этому я действую. В мире есть очень много таких стереотипов, согласно которым мир идет и принимает их, что да, это верно, это факт, это истина. Есть вера ниже знания, когда я не знаю о том, что мне рассказывают. Это не факты на деле, а я принимаю на себя условия, обычно это воспитание, и не собираюсь проверять. То, что мне говорят, я вообще не подвергаю проверке, а выполняю это ниже проверки, не критикую. Говорят, ниже всякой критики, да? То есть, если я совершенно принимаю это так, значит, я совершенно не задействую свои чувства, свои органы чувств, свое знание, ничего. А любую вещь, относительно которой я решаю, что принимаю ее ниже знания, она входит в меня как факт. В такой форме воспринимается во мне, и в такой форме я действую. У нас это обычно называется фанатизмом, да? Вещи, принимаемые без критики. Это могут быть вещи, которые вообще невозможно проверить. И могут быть вещи, относительно которых мы заранее решаем, что что бы ни было, мы принимаем это в такой форме. Это также может быть связано с мнением общества. Но как бы то ни было, это также большая часть решений человечества. Я говорю не только о религиозных, ультраортодоксальных кругах или всевозможных других религиях. Говорится не только об этом. Но даже и в общественном мнении есть такие вещи, которые принимаются ниже проверки. И живут с этим. То есть и ниже знания, и внутри знания. И те, и другие. Также в определенном сочетании, эти так, эти так. Но в конечном счете все человечество использует два этих подхода к жизни. Что я получаю информацию извне, и как я действую согласно этой информации, либо ниже знания, либо внутри знания. Нет человека, в котором не было бы и того, и другого. Зависит от того, в каком соотношении между этими двумя развлечениями он действует. И есть то, что называется выше знания. Это вещь, которая действительно непонятна. Это вещь выше нашей природы, выше разума. То есть, если я стою в банке и прошу, как он говорит там, $1000, и мне отсчитывают, и я вижу, что он отсчитывает 999. Что мне делать? Я могу закрыть глаза и не видеть, как он отсчитывает. Получить и уйти. Это называется ниже знания, без проверки. Я могу посмотреть на это и увидеть. Ведь это 999. И действовать согласно тому, что вижу. Нет ничего усудящего, кроме того, что видят его глаза. И тогда не согласиться или согласиться, но знать, что я нахожусь в этом. Что получаю 999. И может быть, что я вижу, что получил 999. И не то, что я решаю, хорошо, пусть будет как будто 1000. Или я прощаю, или там как-то восполняю каким-то образом то, чего не хватает. А то, что я принимаю 999 как 1000 на 100%. Потому что свое знание... Я склоняю перед знанием того, кто дает мне. Кассир. Да, это очень большая работа. Это должен выйти из себя, отказаться от своего знания и принять его знание. Это непросто. Невозможно это сделать так, каким-то внутренним трюком. И

0: Бокер тов, дорогие хаверин. Борьер тов. Доброе утро, дорогие товарищи. Сегодня Балтии выпала честь подготовить мировую прикуроку. Подготовку вели. Мы готовились в Балтии 1, 2, 3, но вместе с нами вся наша Балтия, и Балтия 4, и Вильнюс, и литовские группы, и латышские группы, и из маковцев хаверин, которые занимаются вместе с нами из Балтии. Мы в преддверии подготовки к большому конгрессу региональному объединились в Балтии сегодня. Это регион, который достаточно давно уже участвует. На пути к совершенству необходима абсолютная чистота. И к этой чистоте все мы устремлены. Попросим Творца, чтобы Он помог сегодня изменить наше желание, изменить, сделать его чище, как можно чище, потому что только в чистое желание может, в чистое кли может войти и раскрыться Творец. Мы собрались именно для этой цели. И мы очень надеемся, и мы очень верим, и мы благодарим Творца за то, что Он нас всех собрал, за то, что Он нам помогает и двигает вперед. Виталик, пожалуйста, отрывочек.
1: Отрывок 1. Рабаш, статья 28. Что такое святость и чистота в духовной работе? Нам нужно выполнять Тору и заповедь, чтобы это привело нас к чистоте. А понятие чистоты означает очищение келим от желания получать для себя. И это называется грязью из-за того, что приводит к различию по форме с Творцом. Ведь он весь — отдача. Поэтому прежде чем очистить келим, нельзя поместить туда ничего хорошего, потому что все, что поместит грязное кли, испортится. Поэтому мы нуждаемся в хороших святах, в советах о том, что именно может очистить наши келим. И это называется обучением и подготовкой, чтобы смогли получить добро и наслаждение. И поэтому даны нам 613 заповедей, которые называются на языке Зара 613 советами, которые являются советами, как очистить себя от нечистоты наших получающих келим.
2: Вопрос на активный семинар. Как нам очистить келим, чтобы смогли получать добро и наслаждение? Еще раз. Как нам очистить келим, чтобы смогли получить добро и наслаждение?
3: Мы можем представить, притянуть свет, возвращающий к источнику. Только он может сделать, только он может изменить. Нам нужно делать все, что мы можем сделать, чтобы притянуть его, насколько возможно.
4: Верно. Притягивать свет, использовать все возможности, которые у нас есть, особенно на уроках. И тогда он очистит.
3: Есть у нас точка, которая стремится уподобиться Высшему Свету, но она маленькая. Нужно соединить ее и вместе с этим получить силу.
4: Чтобы желание товарищей было важнее моего желания, и тогда можно просить у товарища, у Творца, чтобы Творец наполнил.
3: Нужно, чтобы было что-то, что важнее меня. И в тот момент, когда десятка, Творец, группа важнее меня, то это ценности, то, что есть между товарищей, это важно мне. И самая большая наша ценность — это уподобление свету. Что, если мы будем поддерживать друг друга в этом, то результат уже будет такой, как говорят нам, в исправленных келим.
4: Вопрос, на кого я работаю? Работаю на себя, работаю на ближнего, потом на Творца. Стараюсь ли брать пример с товарищей, которые помогают друг другу, заботиться друг о друге, держат друг друга на руках. И так постепенно сердце человека, оно меняется.
3: Да, если мы захотим очистить наши келим, чтобы мы могли получить высшее благо и наслаждение, то мы никогда не получим ни наслаждения, ни блага, если не очистим келим. И будет тогда это клипа, как написано в статье. Нам нужно хотеть очистить келим, чтобы быть похожими на Творца, чтобы прийти к нему слиянию, прийти к слиянию с ним. И чтобы мы захотели получить то, что он хочет нам дать. И тогда у нас действительно есть шанс сделать что-то хорошее с нашими келим.
4: Нужно постараться соединить одно кли с другим, одно желание с другим, чтобы я чувствовал, что в каждом действии, которое я выполняю, я хотел этого.
1: Отрывок 2. Бальсулам, Шамати 20, по поводу Лишма. Человек должен во время принятия ярма выше Малхут быть в абсолютном совершенстве, то есть целиком на отдачу, не получая ничего. А если человек видит, что органы его не согласны с этим мнением, у него нет другого совета, кроме молитвы. И слить мольбу свою Творцу, чтобы он помог ему, и тело согласилось бы быть в рабстве у Творца.
5: Семинар в тишине. Давайте попросим Творца очистить наши келим.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
1: Иньян клипа шикадма лапри.
0: Клипа предшествует плоду.
1: Зоар
0: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Эсав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Эсавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он.

0: им наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря, грабители, вы завоевали земли чужих народов, чтобы ответили им, вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам.
1: Если так, то и с первородцем то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое, поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем. И изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано, и проду свое первородство Иакову. Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
0: И чтобы понять это, первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод и клипа, кожура дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого, то есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением и не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
1: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить. Как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если

0: его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
1: И порядок, как разъясняется в первой части учения десяти сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным. То есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот. Но в них еще не было структуры. И клипот назывались тогда только Вав и Никуда. Но еще не было там понятия миров. И только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров, по примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абия. И об этом написано в предисловии книги Зоар. «И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абия. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять». Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
0: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. И это тайна обратной стороны чистой души, облаченный в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания. Духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказанная, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина Кдуша, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть.